недостатка. Не важно, что завтра. Ты моя награда. Все, что мне надо, надо. Внутри бьешься пульсом. Мы на правильном курсе. Просто почувствуй.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: Так, пишите, откуда родом?
1: Первое радио, знаешь?
0: Знаю. Адрес какой?
1: 101 километр.
0: Выходите-то когда?
1: Во вторник.
0: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
1: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
0: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Там кроме нас никого нет. Я от всех устал, ты прешь меня как кристалл. Но любимый цвет твоих глаз меня сегодня он.

0: по субботам и праздникам.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В 13.00.
1: Сделай выходной свой интересней.
0: Программа поздравлений.
1: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
0: В нерабочий полдень.
1: Закажи, ты, а споем все вместе.
0: На Первом радио.
2: More money, more problems. Oh yeah.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
3: На Первом радио.

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Новости.
1: Десятки пострадавших на горе Мирон. Подробнее через несколько секунд. Семь утра в Израиле. 5 мая, вторник. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Во время мероприятия у могилы Рави Шимона Бар-Йохая на горе Мирон дежурившие там бригады МАДА оказали помощь 62 участникам. 23 человека были эвакуированы в больницу, в том числе мужчина в возрасте примерно 50 лет в состоянии средней степени тяжести с травмой головы. И 22 человека в легком состоянии с жалобами на слабость, обмороки и легкие травмы. Еще 39 человек получили помощь на месте и в госпитализации не нуждались. Кроме того, служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщает, что была оказана помощь 15-летнему подростку, получившему ожоги во время разведения костра Лагбаомер в Араде. Подросток доставлен в больницу Сорока в Бершеве в состоянии средней степени тяжести. У него ожоги второй степени примерно 18% поверхности тела. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщает, что минувшей ночью боевики Хизбаллы выпустили несколько минометных снарядов по району, где действуют силы Цааля на юге Ливана. По данным пресс-службы, среди израильских военнослужащих пострадавших нет. Телеканал CBS News сообщил со ссылкой на представителей Пентагона, что два ракетных эсминца ВМС США «Тракстон» и «Мейсон» прошли через Ормузский пролив и вошли в Персидский залив после интенсивной атаки со стороны иранских сил. По данным источников CBS, во время прохода через пролив Иран применил против американских кораблей быстроходные катера, ракеты и беспилотники. Эсминцы действовали при поддержке вертолетов «Апачи» и другой авиации. Несмотря на масштаб атаки, ни один из кораблей не был поражен. Военные заявили, что средства обороны эсминцев при поддержке с воздуха перехватили или сдержали все приближавшиеся угрозы, и ни один из выпущенных боеприпасов не достиг кораблей. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские эсминцы действуют в Персидском заливе в рамках операции «Проект Свобода», а два торговых судна под флагом США успешно прошли через Ормузский пролив. По словам командующего Центком адмирала Брэда Купера, Иран атаковал американские военные и торговые суда, прошедшие через пролив. Американские силы уничтожили 6 иранских быстроходных катеров. Иранские государственные СМИ отрицают уничтожение катеров и утверждают, что американский военный корабль был поражен ракетами. Центком это заявление отвергает. В Твери на улице Шазар минувшей ночью было совершено нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого тяжелое ранение получил мужчина в возрасте примерно 60 лет. Раненый был доставлен в городскую больницу Пория. Также ночью в Нетании было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелое ранение получил мужчина в возрасте примерно 40 лет. Он был доставлен в городскую больницу Ланиада. Полиция проводит расследование обоих инцидентов. Вчера в центре Лейпцига автомобиль на высокой скорости проехал по пешеходной зоне, сбивая людей. Местные СМИ сообщают, что за рулем машины находился 33-летний уроженец Германии, житель Лейпцига. По данным издания Süddeutsche Zeitung, водитель остановился сам и вышел из машины. При аресте он не оказывал сопротивления. Мэр Лейпцига сообщил, что в результате наезда погибли два человека, трое пострадавших в тяжелом состоянии и множество людей получили травмы. Прокуратура возбудила дело по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Министр внутренних дел Саксония Армин Шустер и прокуратура квалифицировали произошедшее как целенаправленное нападение. Мотивы преступления пока не установлены. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве и в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 20, в Хайфе и на голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров, и купание опасно. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Казалось бы, а кто еще это может быть? 7 часов 8 минут утра, 5 мая 2026 года, 05-05-26. Не знаю, что это значит, звучит как 8-800-555-3535. Вы помните, как в старой рекламе? Ну ладно.
2: Он с кем разговаривает?
1: Я разговариваю сам с собой. Слушайте, я с утра как старый запорожец.
3: В смысле?
1: Меня надо заводить с толкача.
2: Почему как?
1: А поскольку меня никто с толкача сам не... Поскольку меня с толкача никто не заведет, спасибо, коллеги, поэтому я завожу себя сам.
3: Какое что происходит?
1: Прогрев шоу. Можно? Все, я нанес достаточное количество бреда. Я ввел вас в эту систему координат. Это прогрев шоу на первом радио 89.1 FM. В студии у нас, как обычно, Кристина Кипнис.
2: Почему как обычно? Вчера сегодня я необычная такая, вся загадочная, возможно,
1: по
2: даже.
1: По виду ни черта подобного.
2: Да, Лен Семенова, я и буду игнорировать. Это что вообще происходит?
3: Доброе утро всем. Ага.
2: Особенно мне понравилось. Коза, и хорошо он не сделал. Да, не сделал большую, ну, как бы небольшую паузу. Как тире.
1: Коза, лось был.
2: Да. О, это лес.
1: Все, мы сейчас...
2: Мы в лесу.
3: Так, это вообще вот непонятный, вот с кем разговаривает Андрей Ежов.
1: О, здрасте.
2: А я говорила, что он Лёба Седер.
1: Это что?
3: Ребята, вы знаете, я сегодня...
1: Замбассадор Батьямского Ульпана. Так.
3: Когда, обычно, когда я еду на работу, да, я все время, вот сколько у нас было разговоров о том, что всякие разные нехорошие люди на дороге и все такое прочее.
2: Очень много.
3: Слушай, я сегодня ехала, вот обычно поток вот на 4-й трассе от этой вот развязки до Ришинской развязки, да, вот где я поворачиваю с семерки. Вот. Обычно поток очень плотный. И мы едем, ну, 90, ну, там, ну, 100, максимум 102. Сегодня 120. Понимаешь? И вообще не это... И народу нету. Я думаю, народ, а что вообще происходит? Может, сегодня день нерабочий?
2: Ну,
3: а я на работу просто...
2: костры не дожгли. Многие. Я вот, например, сегодня вышла из дома, и я, ну, естественно, за ночь, да, и не об этом же, я думаю, я же сплю. Ну, пытаюсь, по крайней мере. Вот.
3: Пытаюсь спать. Это как это такое?
1: Колтун выходит, подожди. Колтун...
2: Включай песню.
1: Я, кстати, сегодня увидел... Господи, правда, точно колтун выходит.
2: Я подавилась колтуны своим мнением.
1: Каждый хозяин похож на свое домашнее животное и наоборот. Кстати, я сегодня увидел сбой в матрице на дороге. Я увидел 5 машин.
3: Так, одинаковых?
1: 5 машин. Нет, машины-то разные. И водители разные. Но они одновременно, стоя на светофоре, одновременно взяли одинаково рукой кофе и выпили стаканчик.
2: Вау.
1: Вот просто одновременно.
2: Так, круто.
1: Все. Одновременно. Мне аж страшно стало. Я думаю, скрипт заело. Кот пошел по одному месту. Что происходит? Вы слишком палитесь.
2: Прикольно. Но... Я люблю такие моменты.
1: Я тоже люблю такие моменты. У тебя
2: они,
1: бывают
2: правда,
1: такие?
2: Они, правда, жутковатые, но очень.
1: Да, жутковатые моменты. Это...
3: Я, кстати, вот однажды наблюдала, буквально, наверное, вот в конце прошлой недели тоже, стою на светофоре, да, стою во второй полосе, а первая вроде как свободна. И передо мной машины, я не знаю, 4-5. И 3 из них одновременно начинают, знаешь, поворачиваясь, то есть выруливать на эту самую, на правую полосу. То есть все втроем включают поворотник, раз, и перестроились. Я думаю, блин.
2: Включают поворотник. Да. Здесь это основное.
1: Это точно не BMW.
2: BMW, кстати, тоже в последнее время начали включать. Видимо, тебя слушают.
1: На малолитражках.
2: А, ну это я не знаю. Что, видела ли я? Да, конечно, видела. Я просто сейчас вспомнить не могу.
1: Ну не только на дороге, а в целом.
2: Не, в целом. У меня, кстати, вот я пытаюсь случай вспомнить. У меня относительно недавно это было, и это не связано было с дорожными какими-то там движением и вообще ситуацией, но я не могу воспроизвести в своей памяти возраст.
1: Моменты
3: колтуны.
2: Еще колтуны.
1: Получается, обсуждаем сегодня моменты, из-за которых вам становится страшненько в этом мире жить.
2: Не, я не думаю, что нужно это обсуждать.
1: Не нужно
3: обсуждать. Просто это имеет место в нашей жизни.
2: Да, есть люди, которые, ну, типа, умеют за этим наблюдать, потому что, ну, как показывает практика, люди настолько сейчас вот эти в телефоны, там, заняты своей какой-то жизнью, они не видят вот экрана. красоты и вообще вокруг все происходящее, что вообще бывает.
1: Бывает такое, ну вот стоит иногда отвлечься от телефона, и вот у тебя какие, понимаешь ли, совпадение, сбои в матрице.
2: Жизнь кипит, я бы даже сказала.
1: Жизнь горит, как говорит Дорофеева, и сейчас мы ее и послушаем, дорогие друзья.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вы знаете, дорогие друзья, ни для кого не секрет, что израильская медицина лучшая в мире. Но ждать очередь на физиотерапию приходится, ну, мягко говоря, месяцами. А что, если профессиональная помощь всегда под рукой? Прямо у вас дома или в кармане, в сумке. Сегодня у нас в эфире Валерия Мейер, консультант по здоровью компании BQ Laser. Она расскажет о секретах эффективности аппарата BQ Laser Pro. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Лер, в чем главная магия вот этого прибора, да, вот эта магия вот этого лазера, который не видно глазом, но практически мгновенно ощущает наше тело? Ну, плюс-минус.
2: Простыми словами я скажу, что магия заключается в том, что BQ Laser в первую очередь воздействует на воспаление, то есть убирает воспаление и тем самым восстанавливает ткани. Почему? Потому что когда у нас есть боль в организме, чаще всего 99% это воспаление. Мы не работаем с поверхностным ощущением, то есть мы не работаем с болевым синдромом. То есть это не эффект обезболивающего, это именно эффект, когда мы вылечиваем причину. И мне, кстати, хочется сказать, знаете, вот когда мы приезжаем в больницу, у нас что-то болит, у нас спрашивают, оцените боль от 1 до 10.
1: Да.
2: Мы говорим там 3, 5, 7, неважно. На самом деле мне важно сказать, что боль это вообще очень субъективное понятие. Почему? Потому что у каждого болит по-разному. И к большому к сожалению, на сегодняшний день нет прибора, который оценивает боль. Вы прикладываете, он говорит, вот у вас болит на 7, да, или там у вас болит на 9, или нет, вот у вас болит на 1.
1: На самом деле люди иногда даже не могут рассказать, как конкретно болит, и указать даже место, где болит.
2: Все верно. Поэтому, смотрите, на самом деле BQ Laser, чем он так хорош? Потому что он на самом деле контролируют ваше состояние боли. Что это значит? То есть, если вы сегодня чувствуете боль на 9, да, или даже на 10, не хотелось бы, конечно, но бывают и такие люди, после того, как вы прикладываете BQ Laser, боль снижается. И то, что, кстати, одно из исследований, которое было проведено, да, люди, которые отвечали, что они чувствуют боль, например, на 8 или на 9, после 3-4 сеансов уже снижается на 2 единицы.
1: Ух ты!
2: То есть, Это говорит о том, что прибор, во-первых, да, реально работает. Более того, я хочу сказать, что прибор одобрен Министерством здравоохранения Израиля. Те, кто не знают, для того, чтобы получить сертификацию Министерства здравоохранения Израиля, нужно проходить проверки постоянно. То есть это не один раз вы 18 лет получили такой сертификат, да, сертификацию, потом живете с этим всю жизнь. Нет, постоянно. То есть это раз в год, в полтора мы проходим исследование для того, чтобы доказать, что BQ Laser работает, и мы, да, это делаем.
1: Как техосмотр, как техосмотр автомобиля, если я правильно понимаю.
2: Все верно, все верно. Поэтому я говорю, если вы страдаете от боли, если вы уже потеряли надежду, если вы считаете, что нет уже ничего, что может вам помочь, если у вас нет сил терпеть, я вам предлагаю приобрести BQ Laser модель Pro. Почему? Потому что на время эфира действует уникальное предложение. Сумасшедшая на самом деле акция. Скидка 40%, плюс еще одна скидка 18%. И плюс вы еще получаете подарок стоимостью 400 шекелей.
1: Обалдеть.
2: Вы можете звонить прямо сейчас. Сейчас мы уже работаем. Звездочка 3414.
1: Окей, дорогие друзья, мы действительно убеждаемся в том, что профессиональная медицина действительно может быть компактной и всегда доступной у вас прям дома под рукой. Перестаньте откладывать физиотерапию на после того, как начните восстанавливаться уже сегодня у себя дома с помощью BQ Laser Pro. Лер, спасибо огромное, услышимся чуточку позже. Ну а вам, дорогие друзья, напоминаю, забота о своем теле – это инвестиция в качество жизни, поэтому звоните и заказывайте свой BQ Laser Pro по короткому номеру звездочка 3414. Звездочка 3414.
0: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максаной Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. CityWash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мушебекер, 35.
3: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
5: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пройдемся по праздничкам. Что ж там интересного у нас сегодня?
2: Как будто уже что-то сказали.
3: Ну, во-первых, сегодня Всемирный день общения.
1: Да ты что?
3: Наш праздник.
1: Класс,
3: да.
1: На самом деле. Это наш хлеб.
3: Да, абсолютно.
1: Не побоюсь. Крем. Дверь. Ангел.
4: Ну вот и вот смотри, вот 18 лет как уже отмечается Международный день принцесс.
3: Слушай, кстати, вот про Международный день принцесс я тут прочитала. Оказывается, в этом самом, по-моему, 280 сколько-то там лет назад, 5 мая в Петербурге было основано воспитательное общество благородных девиц.
4: Ну,
3: может быть, это вот как-то связано?
4: Ну, смотри, как бы твоя дата и эта дата, здесь 18 лет всего, а там как бы многоватенько.
3: Ну, многоватенько-то многоватенько, но мне кажется, благородные девицы и принцессы — это приблизительно вот что-то из одной вот области.
4: Ты знаешь, вот сейчас, если брать современных, скажем так, девиц, да, и вот их благородство, да.
1: Как ты к ним относишься-то?
4: Ну, скажем так, девиц. И вот эти вот, знаете, вот светские вот эти вот дамы, мадамы, которые, знаете, вот одну горошинку берут и на четыре части делят и жуют по полчаса. Вот меня это очень раздражает.
3: А вот, между прочим, они таким образом
4: бесят.
3: Делают так, чтобы их желудочно-кишечный тракт работал хорошо.
4: Очень сильно бесит.
3: Я тебя услышала, понятно.
1: А еще, дорогие девочки и радиослушатели, сегодня Христофор Колумб приплыл к берегам Ямайки. Ну, видимо, с этого и началось это, извините, накуренное путешествие.
4: Ну, если, опять же, отталкиваться от, скажем так, каких-нибудь фактов, очевидцев, то не с этого все это началось.
1: А мне интересно, где ты встретил очевидцев Колумба?
4: Из-за этого все как бы и вышло к тому, что к чему он приплыл.
1: Ну, а мне кажется, опять же верить, слушай, им. Учитывая то, что мы сейчас живем в условиях глобализации большинства стран,
4: да.
1: И наша страна, несмотря на нахождение на территории Ближнего Востока, все равно живет по каким-то западным лекалам. Вот спасибо Колумбу, что открыл нам накуренную Америку.
4: Ух ты, интересно, в Великобритании отмечается День ногтей.
3: О, интересно.
4: Потрясающе. Каких? Дизайнерских или просто чистых, ухоженных?
1: Ну, мне кажется,
4: непонятно.
1: Мне кажется, и то, и то.
3: Слушайте, ребята, 5 мая в 2023 году, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для ковида.
4: О, вот. Класс.
3: Это, кстати говоря, хорошая дата, потому что то время, ну, такое себе, мягко говоря.
4: А я, значит, к своей рубрике с США.
3: Так.
4: И сегодня день «Замолчи от стыда».
3: От стыда?
4: От стыда, после общения.
1: Намек понят, Крис.
3: «Замолчи от стыда». Мне почему-то тут сразу всплывает вот этот испанский стыд, да? Когда кто-то что-то делает, а стыдно тебе за это все дело.
1: Девочки, Всемирный день, я прочитал, ну, написано «легочной гипертензии». Да? Не дай бог никому, но я прочитал, знаете как? Всемирный день легкой гипертензии.
4: Легкой.
3: Ну, она, или она есть, или ее нет, я не знаю.
1: Кстати, для всех тех, кто живет сейчас в Португалии или в Бразилии, сегодня Всемирный день португальского языка.
4: Потрясающе.
3: А в Швеции, между прочим, отмечают день кебаба. Ну, я же, как всегда, я мне попробую.
1: В Швеции сейчас половина населения сейчас являются мигранты, приезжие из Ближнего Востока.
4: Я, же, к США своим. И вот смотрите, значит, замолчаться-то, да, мы уже как бы обсудили так слегка. И день «Обнимите сарай». И сделайте селфи.
3: Слушайте, а вот здесь приходит на
4: ум...
3: Чего?
4: Еще раз. День «Обнимите сарай» и сделайте селфи.
3: Обнять сарай. Ты знаешь что? Мне сразу вспоминаются вот эти... рождественские, колядочные вот эти вот гадания, да? Когда забор обнимали,
1: Молида,
3: да?
1: Молида.
3: И если вот сколько штакетин обнял, если четное количество, значит, в этом году выйдешь замуж или как-то так.
1: О,
3: вот.

0: Да,
1: Лена.
0: Да. Я, конечно, не американский астронавт, но мечтаю.
2: Верну свой хлеб обратно в США. Опять же, день учителя.
1: В США еще день концерта сегодня.
2: Да, есть.
1: Девочки,
2: такое.
1: А вот на какой концерт вы бы хотели попасть? Вот какого артиста?
2: У меня мой есть один любимый артист, и вообще это моя любовь, One Love, как говорил современный философ, да, в своих песнях.
1: Сейчас
2: Федук.
1: Она...
2: Вот это вот все, да. Мой любимый концерт и исполнитель — это моя кровать и моя подушка с одеялом.
0: Но ты не оригинальная вообще,
2: вообще
0: в этом отношении. Андрей, а ты бы на какой концерт сходил?
1: Я бы хотел попасть на концерт Струмая.
2: Угу. О, кстати, да.
0: Ничего.
2: Вот, вот тут я бы присоединилась даже.
1: И я бы хотел попасть на концерт, ну, помимо всяких рок-групп, которые я очень люблю.
2: Здесь
1: еще хотел
2: один.
1: Бы на Бруно Марс попасть.
2: Опять
1: и
2: с тобой
1: он
2: пойду.
1: И он как бы выступает, мы хотели. Мы смотрели билеты в Европу, но что-то он такие цены взвинтил, что нет, спасибо. Поэтому не буду.
2: О, Лен, специально для тебя, опять же, в США.
0: Так.
2: День большого сэндвича.
0: Да. Слушай, ну не надо мне тут это говорить, а то у меня уже желудок к спине прилипает.
1: Так, Рега. Еще в Израиле сегодня Лаг Баоме.
2: Да.
1: Поэтому, друзья, всех поздравляю. Лена, а ты не уходи от вопроса.
0: По поводу...
1: Ой, смотри, по поводу.
2: А я тоже не поняла.
1: В смысле?
0: Чё надо?
1: На какой концерт хотел бы попасть?
0: Слушайте, ну я, наверное, не буду оригинальной. По поводу вот всех вот этих вообще сборищ, я очень осторожно к этому отношусь, но я бы сходила на какой-нибудь академический концерт. А если бы была возможность вернуться в прошлое, я бы сходила на концерт Сергея Рахманинова, хотя бы посмотреть на его руки, кого-то вот эти вот огромные, которые вот охват 1.5 октавы. Я бы хотела посмотреть.
1: А
0: вот
1: может,
0: вот
1: спросим у наших радиослушателей, на какой концерт бы они сходили?
0: На чей?
1: Если...
0: Вполне
2: себе. Пусть пока пишут на наш WhatsApp 054-20-70-800, но здесь мы не можем обойти эту профессию.
0: Так.
2: Важная профессия, нужная профессия. Международный день акушерки.
1: Да. О!
2: Поздравляем.
0: Да, поздравляем.
1: У них фактически каждый день тяжелый труд.
2: Да,
1: я бы сказал,
2: факт.
1: Каждый час тяжелый труд. Потому что, друзья, кто не знал, они не только занимаются роженицей, что одной роженицей в определенное время, что уже тяжело, так они одновременно перебегают к нескольким.
2: Да.
1: Поэтому это адский труд. Поэтому, пожалуйста, не корите их иногда за грубость и за какую-то черствость.
2: Интересно, накачаны ли у них икры?
1: Ничего себе у тебя!
0: Ага, вот куда, в какую сторону ее
1: вот
0: пройти?
1: Да. Я куда вот же тропинка меня завела? Да. А тропинка нас завела к специальному предложению от Игоря Красковского.
3: Реклама.
1: Ну и как я уже сказал, Игорь Красковский с нами в эфире. Игорь, доброе утро!
4: Да, с вами на одной тропинке. Привет, Андрюш, привет все, кто слушает первое радио.
1: Привет.
4: Я на одной тропинке, но я сегодня в гостях, в командировке, вернее, у наших друзей в компании B-Cure Laser. Итак, скажу я вам, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте, друзья, утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими, радоваться обычным вещам без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже заклинит.
1: Игорь, итак, ты сейчас описал мне утро на берегу Италии.
4: И у лунной дорожки, да.
1: Да.
4: У лунной тропинки. Итак, друзья, B-Cure Laser Pro. Это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну и как всегда, если я выхожу в эфир командировки, действует специальное предложение, от которого, друзья, невозможно отказаться. B-Cure Laser Pro сегодня со скидкой 40%, и это еще не все.
1: Обалдеть.
4: Дополнительная скидка 18%. Так что не ждите, звоните, звездочка 3414. звезд.

0: звездочка 3-4-1-4. Будьте здоровы, живите без боли. Еще раз напомню телефон. Звездочка 3-4-1-4. Андрюш, спасибо тебе.
1: Спасибо большое тебе, Игорь. Так, друзья, план такой. В одной руке радиоприемник, в другой телефон. Вот с этого телефончика набираем, неважно, какой он, дистанционный или домашний. Значит, звездочка 3-4-1-4 набираем, звоним и получаем, заказываем Big Your Laser. Друзья, это...
0: Да. Третьей руки сосиска, в четвертой кумыс.
1: Совершенно верно. Это если вы четырехрукое индийское божество. Но если все-таки вы обычный человек, и у вас их всего две этой руки, то в одной руке радиоприемник, в другой, соответственно, телефон. Звездочка 3-4-1-4. Звоним и заказываем Big Your Laser. Игорь, спасибо большое. Услышимся в следующем часе.
2: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: И вкус, и цвет, и аромат не описать словами. Тамбовский волк должны попробовать вы сами. Кто в семечках однажды понял толк, те выбирают лишь одни. Тамбовский волк.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ-Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ-Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Ну что, дорогие друзья, хватит терпеть боль и жить на одних обезболивающих. Наука давным-давно шагнула вперед. Сегодня разбираемся в том, как израильская разработка, медицинская разработка, помогает справляться с грыжами, артритами, воспалениями, хронической острой, неострой болью без лишнего риска и очередей к врачам. С нами в студии эксперт по здоровью компании Beaker Laser Валерия Мейер. Вот мы сейчас будем говорить о том, с чего начать человеку, который уже почти отчаялся, найти спасение от постоянного страдания. Лера, доброе утро.
2: Доброе утро, здравствуйте.
1: Так, собственно, с чего начать, если я вот уже отчаялась, фу, конечно, не приди господи, справиться со своей хронической болью?
2: Начать с того, что нужно позвонить по номеру *34*14.
1: Что я там услышу, так?
2: Получить подробную консультацию по поводу того, как конкретно в вашем случае может помочь вам Beaker Laser. Мы говорим про медицинский прибор для домашнего лечения боли, воспалений, для тех, кто страдает кожными заболеваниями. Вообще Beaker Laser помогает лечить более 250 разных болезней, вот, в том числе облегчает состояние при тяжелых заболеваниях, при таких как артрит, да, артроз, потом подагра. Кстати, про подагру мы тоже мало говорили. Пяточная шпора, межпозвоночная грыжа, головная боль, зубная боль. Если вы проходите постоперационный период, Beaker Laser отлично заживляет раны, препятствует образованию рубцов, что на самом деле тоже очень важно, чтобы наша кожа выглядела более здоровой.
1: А вот у нас кто-то как-то интересовался по поводу, если были какие-то агрессивные косметические процедуры на лице, можно ли Beaker Laser использовать здесь?
2: Можно. Да, конечно, можно, да. Смотрите, я вам более того скажу, что Beaker Laser, он работает на глубину до 4 сантиметров. То есть, соответственно, чем ближе к эпидермису, тем он мощнее, тем он быстрее работает. Потому что лазерная технология, она заключается в том, что, в принципе, она на самом деле очень безопасна. Но лазерный луч сначала работает на эпидермисе, да, потом до дермы, потом доходит, да, уже до мышц, потом до суставов, до костей он не доходит. Это мне, кстати, важно сказать. И вообще, в принципе, все, что связано с нашим, скажем так, скелетом, да, то Beaker Laser здесь, кстати, меньше помогает. Вот. Почему? Потому что, во-первых, он не наращивает кости. Ну, то есть, если понятно. У нас стерт, да, если у нас стерт, например, конечно. Если у нас есть мениск, например, он да, облегчает состояние, но не восстанавливает до конца все ткани. То есть это действительно не тот механизм, как у ящерицы, отпал хвост, и хвост вырос. Вообще не про эту историю.
1: Понятное дело, что это как бы да, не панацея вообще от всего, но как помощь физиотерапии, той же самой восстановительном послеоперационном периоде, это просто must have. И вот именно сейчас для слушателей первого раза. Радио действует предложение, от которого невозможно отказаться.
2: Первое предложение, что вы избавляетесь от боли. Это
1: прекрасно.
2: Самое главное предложение.
1: Всё, точка.
2: Начинайте жить без боли. Да, точка. Второе, тем, кто позвонит прямо сейчас во время эфира, вы получаете самое выгодное предложение. Это скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18%, плюс подарок стоимостью 400 шекелей. И не забывайте, что у вас есть 30 дней тестового периода с полным возвратом денег, по истечении которого вы можете позвонить и сказать, я не увидел того результата, который я бы хотела. Можете забрать все свои деньги. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414, доставка прямо до двери, возможно заплатить наличными, чеками или расписать на 24 платежа.
1: Вот так все просто, дорогие друзья, поэтому хватит терпеть боли, ждать чуда, возьмите управление своим собственным самочувствием в свои же собственные руки. Пример тысяч израильтян доказывает, что жизнь без боли возможна, даже при самых сложных диагнозах. Лере, спасибо огромное, услышимся в будущем часе. Ну а вы, дорогие друзья, все-таки прислушивайтесь к своему телу, заботьтесь о своем здоровье с Beaker Laser. Про, и пусть каждый день ваш будет наполнен энергией и радостью. Для заказа короткий номер, напоминаю, звездочка 3414, звездочка 3414.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
1: Ну и наконец-то, что ли, мы добрались до гороскопа. И,
3: я уже не ждал, честно.
1: Не ждал,
4: ногти
1: а
4: стерла.
1: Вот, а мы приперлись, как говорится. В общем, если говорить про всех знаков зодиака, то звезды обещают, что сегодняшний день пройдет под знаком удивительной гармонии и душевного равновесия, когда даже самые сложные вопросы будут решаться очень легко и весьма непринужденно. Звезды также советуют сегодня уделить время укреплению личных связей и поиску компромиссов, ведь именно сегодняшняя открытость миру принесет все необходимое для внутреннего спокойствия и успеха.
4: Вот. А теперь овны. Ваша решительность поможет совершить настоящий прорыв в делах, которые долгое время вот казались уже такими безнадежно зашедшими в тупик. Постарайтесь направить свой энтузиазм в созидательное русло и не забывайте хвалить себя даже за самые скромные достижения. Кристиночка, молодец, что проснулась. Молодец, что встала с кровати.
3: Не, подожди, это важное достижение.
1: Это очень важное.
3: Это очень важное достижение.
4: Молодец, что встала с кровати, что не опоздала на работу, не сделала никому плохо
1: так,
4: ну на
1: всё,
4: дороге.
1: Это просто до конца дня список. Давай дальше.
3: Это уже переходит в синдром Туретта.
4: Леночка, завидовать надо молча.
1: Дама хорошая, извини. Была напугана.
3: Господи, у меня сейчас рвотный рефлекс работает. Тельцы, для вас этот день станет идеальным временем для того, чтобы насладиться плодами своего труда и просто позволить себе немножечко роскоши. Ваша интуиция в финансовых вопросах окажется феноменальной, так что не бойтесь совершать покупки, о которых давно мечтали.
1: Близнецы. Интересные новости сегодня буквально ворвутся в вашу жизнь, заставляя мгновенно пересмотреть свои приоритеты и планы на ближайшее будущее. А общение принесет не только море позитива, но и полезные знакомства, которые очень скоро сыграют важную роль в вашей жизни.
4: Ждите. Раки. Звезды рекомендуют сфокусироваться на домашнем уюте и созидании теплой атмосферы для тех, кто вам по-настоящему дорог. Мягкий подход к любой проблеме поможет избежать ненужных конфликтов и сделает ваши отношения вот с вашими близкими еще более крепкими и доверительными.
3: Левы.
1: Молодец, Кристина. Молодец.
3: Левы. Ваше умение быть в центре внимания сегодня достигнет своего пика, превращая любое ваше появление на публике в настоящее триумфальное шествие. А когда не триумфальное шествие у львов, казалось
1: всегда
3: бы.
1: Да.
3: Используйте свою популярность для продвижения своих идей, ведь именно сейчас окружающие готовы таки поддержать любые ваши начинания.
1: Девы, вам сегодня стоит проявить чуть больше гибкости в делах и не пытаться контролировать абсолютно все, что вокруг вас происходит. Этот день подарит вам массу поводов для радости, если, конечно, вы позволите событиям развиваться своим чередом и перестанете излишне себя критиковать.
3: То есть, короче, don't worry.
4: Не-не-не, другая песня. Радовать. Хотим тебя сегодня радовать. Это
3: но
4: тебе
3: с
4: звезды
3: стороны
4: поют. Это
3: а
4: тебе
3: моей
4: звезды
3: да
4: поют.
3: Да, а с моей стороны, don't worry.
4: А с нашей стороны другое. Весы. Настало время для того, чтобы вы наконец-то нашли баланс между работой и личной жизнью, посвятив вот этот вечер исключительно своим увлечениям. Ваше обаяние поможет наладить контакт даже с самыми неуступчивыми собеседниками, открывая новые заманчивые перспективы.
1: Молодец.
3: Молодец. Садись, пять. Скорпион! Только свистни, он укусит. Проявите сегодня всю свою выдержку и хладнокровие, чтобы справиться с внезапно возникшими задачами, требующими нестандартного подхода. Ваш успех будет напрямую зависеть от умения хранить секреты и вовремя делать паузу перед принятием окончательного решения.
1: А что такая пауза была? Типа 100-500 раз подумай и один раз сделай?
3: Да. Я просто далеко ушел от микрофона, это понял, вернулся.
1: Молодец, да.
3: Как, знаешь, это печатная машинка.
1: Да. Стрельцы, удача будет сопутствовать вам в любых поездках и перемещениях сегодня, наполняя день яркими эмоциями и свежими впечатлениями. А желание перемен подтолкнет вас к смелым экспериментам, которые в итоге обернутся очень приятными и выгодными, главное, результатами.
4: Мне интересно, стрельцы вообще на работу ходят?
3: Мне кажется, они чисто кайфуют на удаче.
4: Вот просто.
3: Они на удачу вывозят.
4: Напишите, у ваших коллеги кто-нибудь в декабре и в ноябре родился под знаком зодиака стрелец, или они реально все только куда-то ездят?
3: И чилят, да. Мне кажется, или есть некий перевес девы, вот сегодня мне очень повезло, но обычно девы с чем-то разбираются. Мне кажется, где-то стрельцы накуролесили, а девы каждый раз разбирают их
4: вот
3: бардак.
4: Послушай, что у козерогов. Вам сегодня полезно сосредоточиться на профессиональном самосовершенствовании и получении новых знаний, пожалуйста, которые вскоре пригодятся уже на практике. Ваша дисциплина и серьезный настрой станут отличным примером для подражания, помогая укрепить свой авторитет в глазах руководства.
1: Вот еще, видишь,
4: вот
1: кто
4: подлизы
1: работает.
4: К руководству.
1: Работают. Ага.
3: Поднимаются по карьерной лестнице козерожки наши. Водолей, ваша фантазия не знает границ, поэтому смело сегодня воплощайте в жизнь даже те задумки, которые кажутся окружающим слишком фантастическими. Ваши творческие успехи вдохновят на новые свершения и помогут таки найти оригинальный выход из любой, даже самой запутанной ситуации, друзья.
1: Ну и рыбы, чувствительность и глубокое понимание человеческой души помогут вам сегодня стать незаменимым советчиком для друга, который попал в затруднительное положение. Вечер же обещает быть тихим и наполненным магией творчества, если, конечно, вы позволите своему воображению свободно парить в облаках.
3: Итак, дорогие друзья, 7 часов 55 минут утра, 5 мая 26 года, вы слушаете «Прогрев шоу» на Первом радио, и первый час эфира подошел к концу. Но не переживайте и не переключайтесь, потому что впереди второй час. Лен Семенова в эфире.
1: Кристина Кипнис в эфире.
4: Андрей Ежов.
3: Спасибо.
4: Там же, кстати.
3: Да, и пишите на номер WhatsApp.
1: Туда же.
3: Туда его. Сюда. 054-2070-800 это наш номер WhatsApp, на который вы можете, должны, обязаны написать, на какой концерт вы хотите попасть, мечтаете попасть, на чей, на кого, какого артиста увидите, лицезреть, на каком концерте. Спасибо, что были с нами. Не переключайтесь. Через несколько минут мы к вам вернемся.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Фонтана, фонтана, фонтана.
7: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
8: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
9: Первое радио. Новости.
10: Заседание военно-политического кабинета состоится завтра. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В течение вчерашнего дня премьер-министр Бениамин Нетаньяху провел серию консультаций с участием представителей системы безопасности, посвященной Ирану. По информации КАН-11, члены военно-политического кабинета получили уведомление о том, что заседание кабинета состоится завтра, 6 мая, в 19:00. ВВС Израиля отреагировали на критику после тренировочного пролета самолетов перед церемонией смены командующего военно-воздушными силами Цааля. По сообщению военного корреспондента Галей Цааль Дарона Кадоша со ссылкой на источник ВВС, тренировка уже состоялась и проходила в ограниченном формате с участием нескольких самолетов без ущерба для боеготовности и оперативной деятельности. ВВС заявили, что сам пролет в рамках церемонии отменен не будет. В нем должны участвовать также самолеты армии США в рамках сотрудничества между двумя армиями. При этом ВВС признали, что общественность следовало заранее предупредить, как это делается в аналогичных случаях, и сообщили, что обстоятельства будут проверены. Министерство транспорта Израиля продвигает тендер на развертывание спутниковой телекоммуникационной инфраструктуры на железных дорогах, внутренних авиарейсах и местах с плохим покрытием сотовой связи, о чем сообщает издание «Глобс». Согласно изданию, тендер будет опубликован через 2 месяца и ориентирован в первую очередь на Starlink Илона Маска. Прогнозируемая стоимость проекта – несколько десятков миллионов шекелей. При этом планируется, что сервис будет бесплатным для пользователей. Впервые в истории президент США Дональд Трамп объявил национальный шаббат во знаменование 250-летия независимости страны. Декларация была подписана в рамках заявления Белого дома по случаю месяца американского еврейского наследия, согласно которому инициатива, получившая название «Шаббат 250», начнется с заходом солнца в пятницу 15 мая и завершится на исходе субботы 16 мая. Ультрарелигиозные организации выпустили официальное заявление в поддержку этого события и призвали еврейскую общественность принять в нем участие в знак уважения к свободе вероисповедания в Соединенных Штатах. Президент Трамп отметил в своей декларации, что этот день будет чтить священную еврейскую традицию посвящения времени отдыху, самоанализу и благодарности Богу. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве и в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 20, в Хайфе на Голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
7: Прогрев шоу на Первом.

0: Итак, второй час пошел. Вы слушаете Первое радио 89.1 FM. Продолжается прогрев шоу. Сегодня у нас 5 мая 2026 года. Что у нас там сегодня? Вторник, да?
1: Вторник, да.
2: Вторник.
1: Вторник.
0: Там на фе только фуфайка. Да. Это Кристина Кипнис с фуфайкой.
1: Да, здравствуйте, дорогие наши пташки-маташки. И с нами здесь в этой студии Андрей Ежов.
3: Ну и вам не хворать, дорогие друзья.
1: Получается. Кстати, тема сегодняшнего эфира — это концерт, на какой бы вы пошли. Угу. Мы ждем ваших сообщений на наш WhatsApp 054-20-70-800. Ну а пока читаем те, кто уже написал. И вот с тобой, между прочим, так, на Рахманинова-то собирается, если я не ошибаюсь, это, по-моему, Даниил нам пишет. Вот
0: ух
1: он пишет,
0: ты!
1: С Леной Семеновой на Рахманинова.
0: Вот, да, это очень круто. Я бы сходила на какой-нибудь, там, я не знаю, например, Владимира Плетнева или там, я не знаю, Дениса Мацуева. Это если вот сейчас говорить. А Денис Мацуев, между прочим, еще и прекрасно импровизирует.
1: Давай сначала вот с Данилом сходили на Рахманинова, а потом дальше уже пойдете по расписанию.
3: Дринка пишет: всем привет, а я бы сходил на концерт Майкла Джексона, в свое время не получилось, и теперь об этом очень жалею.
0: Но это было бы просто невероятное шоу, потому что это глыба, легендарная глыба.
3: Кстати, моя теща была беременна моей будущей женой. И должна была пойти в Испанию на концерт Майкла Джексона, но начался сильный ливень, и она боялась заболеть.
1: Я думала, ты сейчас знаешь, что скажешь. Кстати, моя теща была беременна Майклом Джексоном. Так прозвучало.
3: Ты только что нажила себе врага,
1: да,
3: женщина.
1: Да ладно, господи, одним больше, одним меньше. Лина из Ашдода пишет. Доброе утро,
3: ты первый. Ты сейчас угрожаешь моей теще?
1: Как приятно, я стрелец. Ну,
0: так,
1: а по поводу нашего вопроса она пишет. А по поводу концерта, ну, естественно же, Стинг.
0: А, да.
3: Ну, у Стинга дорогие билеты.
1: Я с Линой на Стинга
3: тоже бы
1: пошла.
3: Слушайте, сколько уже Стингу лет? Это вообще сколько Стингу лет, кстати? Кто знает?
0: Ну, я не знаю.
3: Где-то, 74 года человек.
0: Обалдеть.
3: 74.
0: Серьезно?
3: Представляешь? Обалдеть. Старичок уже. Антон пишет. Добрый день, прогресс. Добрый день. То есть уже день.
1: Ну, да. В зависимости, день, когда он встал.
3: Я бы пошел на концерт оригинального жанра, но, к сожалению, это уже невозможно. На концерт Вольфа Мессинга. Нет, не Ванги, не Кашпировского Анатолия Михайловича, а именно на концерт Вольфа Мессинга. Пишет Антон. Заметьте, Кашпировского он назвал полностью, им фамилия, отчество.
1: Уважает, получается.
3: По
1: вот, значит, нам написал романтик из Твери, которого зовут Санек, и он пишет: доброе утро всем, я бы пошел на концерт Стаса Михайлова.
0: Прекрасно. Все для тебя.
1: Рассвет и туманы для тебя.
0: Моря и что-то там, океаны. А слушайте, вот Игорь написал.
3: Ты серьезно? Ты забыла слово океан?
0: Игорь написал: ребята, а я бы все отдал за билет на ICDC, чтобы настоящий рок,
3: как,
0: стадион.
3: Прости, ты сейчас сказала?
0: ICDC. Чтобы настоящий рок, стадионы. И чтобы кепка Ангуса Янга летала над толпой. Соседи по залу, конечно, оглохнут, зато я буду самым счастливым человеком на планете.
3: Ты бы сейчас сказала АЦДЦ.
1: Да вот чтобы ты успокоился, вот Рамштайн однозначно.
3: Хорошо, Рамштейн тогда. Еврей какой-то. Альфред пишет, или Альфред, доброе утро. Я бы пошел на концерт группы «Сектор Газа». Фанатею от них уже много-много лет.
1: Опачки! Но... Тут такое сообщение.
0: Давай.
1: От Валентина для тебя, Леночка.
0: Давай.
1: Ребята, да какая разница? С Семеновой я бы пошел на любой концерт, хоть на край света.
3: Слушайте, как интересно, учитывая...
1: Готовьте обувь, край света далеко.
3: Валентин или Валентина.
1: Валентин.
3: Нет, а сверху написано Валентина. То есть непонятно, человек не определился.
1: Аппликация для Валентина, а на концерт с Семеновой Валентин.
3: Ой, как удобно. Ой, как удобно.
1: Это зависть, Лен.
3: Скоп пишет: мне бы очень хотелось побывать на концерте группы Deep Forest.
0: О, интересно, кстати говоря.
3: Между прочим.
0: Оля написала: девочки, мальчики, а я мечтаю попасть на концерт Адель. Хочется поплакать под ее баллады вместе со всем залом, а потом посмеяться над ее шутками между песнями. Она такая настоящая, как будто вот подружка соседнего двора.
3: Слушайте, а как вы так угадали? У нее же сегодня день рождения.
0: Серьезно?
3: 38 лет ей.
1: Не, было бы прикольно. У нее сегодня концерт как раз.
3: У нас есть пару билетов.
1: Да, берите. Берите Семенову.
0: Ага.
1: Мы тут с тобой многие уже хотят. хотят пойти. Но тут тоже у меня немножко зависть.
0: Ребята, если говорить про край света, я очень быстро хожу. Так что...
1: Валентин за тобой успеет.
0: Ладно, посмотрим, посмотрим.
3: Лена Семенова, радиостанция и активная ходьба.
0: А что нет?
3: Спортивная.
1: Спортивная,
3: да. Сергей пишет, я бы пошел на концерт Виктора Цоя или Игоря Талькова.
1: Кстати... Да.
3: Да, кстати. А, доброе утро. Я тоже хочу ходить на многие концерты. Только жаба дарит по 400 плюс шекелей за билет платить. Ну, слушайте, смотря какой персонаж.
1: Ну, отпустите жабу на волю. И перестанет она вас давить.
3: Mm-hmm. Ладно.
0: Не у всех получается, между
3: прочим.
0: Пока
3: некоторых жаба душит, а некоторые мечтают уже о концерте, а кто-то уже, может, купил билеты. Друзья, продолжайте писать на номер WhatsApp 054-20-70-800. На какие концерты, каких исполнителей вы бы хотели сходить? Мечтали бы просто их посетить. Может быть, не в первый раз, но все же. 054-20-70-800. А пока у нас идут песенки. Песенки — это прекрасно, песенки — это замечательно. Песенка — «Я — это ты» группы «Градусы». Сейчас мы ее послушаем, а дальше перейдем к важным сообщениям.

0: Прогрев. Шоу на первом.
1: Реклама.
2: Мы продолжаем эфир вместе с Валерией Мейер, консультантом по здоровью компании Beaker Laser. Говорим сегодня про выбор себя, когда вы не терпите боль, а заботитесь о себе вовремя. Ну и сразу напомню короткий номер телефона для связи, звездочка 3414. Ну а к Валерии у меня один пока вопрос, а возможно и не один. Валерия, а кому вот в первую очередь подходит этот прибор? Это больше для людей с хроническими болями, спина, суставы, или он также актуален, например, при мышечном напряжении после спорта или даже усталости?
3: Отвечу по-другому. Этот прибор подходит умным людям.
2: Так.
3: Почему умным людям? Во-первых, начнем с тех людей, которые старше 50 лет. Почему? Просто, в принципе, после 30 лет наше тело начинает хуже восстанавливаться. Ну, так как наш организм так устроен. После 50, к большому сожалению, то, что показывает статистика, в принципе, у каждого человека есть уже какая-то суставная боль. Угу. Чаще всего это суставная боль. Вот. И либо это запущенная боль, забытая боль, либо это какая-то была травма, либо это была какая-то операция, либо еще что-то. После 50, в принципе, если организму не давать помощь, то получается проблема. Получается проблема, что человек просто начинает с этим жить и как бы так и живет, скажем так. Вот. Поэтому Beaker Laser в первую очередь подходит таким людям, которые старше 50. Второе, я хочу сказать, для людей, которые более ответственны. Вот. Почему? Потому что я не знаю ни одного человека, который бы в своей жизни не встречался с болью. Mm-hmm. В тот момент, когда у вас есть под рукой домашний врач, маленький домашний врач, который эффективно снимает острую боль, потому что у нас у всех есть дома дети, у кого-то уже внуки есть, да, дети у них постоянно падают. И так как этот прибор абсолютно безопасный, он подходит всем, то есть когда вы можете просто контролировать состояние, и более того, шиши-шабат у нас часто ничего не работает, и не у всех есть возможность выйти там в аптеку даже, поехать куда-то. Или, например, там, сходить к врачу. Мы все это прекрасно понимаем. Даже для того, что даже если мы поехали уже в больницу, находимся в Миюне, часто мы знаем, что это ожидание берет 8 часов, 9 часов, 5 часов. Ну, то есть это берет времени. Но уже в этот момент вы можете себе облегчить состояние.
2: А какие плюшки ждут наших радиослушателей, которые наберут короткий номер звездочка 3414?
3: Сегодня на время эфира для всех слушателей Первого радио, я еще раз говорю, у нас акция действует только на время эфира. Скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18%, плюс 30 дней тестового периода, а также подарок стоимостью 400 шекелей. Ну и, конечно же, жизнь без боли. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414.
2: Лера, огромное спасибо, и хотелось бы сказать, что Beaker Laser – это про заботу о себе без крайности, когда вы не ждете, пока станет совсем плохо, а действуете заранее. И все, что нужно, это всего лишь набрать короткий номер, звездочка 3414, еще раз напомню, телефон, звездочка 3414. Ну, а мы услышимся с Валерией чуточку попозже.
1: Реклама.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Самый лучший хлеб, это хлеб Максим. Завтрак и обед, только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максаной Хашмай отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максаной Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максаной Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
9: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: шоу на первом. Реклама.
1: Вот уже подходит к концу Лига чемпионов, и скоро уже чемпионат мира по футболу 2026 года. Соответственно, придется много вставать, садиться, прыгать, бегать, эмоционировать и вообще шевелить телом. А для того, чтобы им шевелить и после этого не чувствовать боли и дискомфорт, для этого есть Be Cure Laser и Игорь Красковский, который расскажет поподробнее. Игорь, доброе утро.
2: Да, привет, привет, Андрюш. Я так понимаю, что политинформацию тебе Марик прочел про спорт все эти мероприятия.
1: Вот как ты все знаешь, а?
2: С утра пораньше. Ну да, представляю себе. Ладно, ладно, я в командировке в Be Cure Laser сегодня, совершенно верно. И скажу я вам, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться самым обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже, скажу я вам, заклинит. Итак, друзья, Be Cure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли. Круто. И воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих средств и без лишней траты времени. Именно сейчас я приехал в командировку, поэтому специальное мероприятие, специальное предложение, от которого невозможно отказаться, друзья. Be Cure Laser Pro сегодня до конца дня со скидкой в размере 40%, но это еще не все. Плюс дополнительная скидка 18%. Поэтому, друзья, звоните. Такого предложения, ну, точно мы не услышим больше. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу Be Cure Laser и жизни без боли. Звездочка 3414. Андрей, тебе огромное спасибо.
1: Игорь, тебе...
2: Будь здоров.
1: Да.
2: Живи без боли.
1: И тебе того же, абсолютно того же. Игорь Красковский у нас был в эфире. Звездочка 3414. Звоним, заказываем Be Cure Laser и наблюдаем.
2: И после да. эфира 20 приседаний дополнительно.
1: Обязательно. А еще потом отжимания и планочка. И не будет у вас боли, потому что есть Be Cure Laser. Звездочка 3414. Игорь, до скорого.
2: Пока.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
1: Почитаем ваше сообщение. Что же вы нам понаписали? А понаписали вы нам много.
3: Да, счастливчик пишет. Коли я была бы царица... Нет, не так он пишет. Коль была бы такая возможность, то сходил бы на концерт Михаила Жванецкого. Кого считаю гениальным человеком, юмористом, хотя многое из его творчества совсем не юмор. И вот здесь я нашла себе компаньона. Я бы тоже, если была бы такая возможность... Была бы, да? Я бы тоже сходила.
1: Всем хорошего настроения. Кто нам пишет, непонятно. Итак, доброе утро. С вами ваш личный психолог.
3: Ну, ты говоришь, непонятно.
1: Дождались, ребят.
3: Ну, вот он, оказывается, какой он... Вот он, наш психолог-то, который плохо выполняет свою работу.
1: Вот именно, потому что что-то вы плохо с нами работаете. С большим удовольствием попал бы на акустический концерт группы Metallica и Scorpions. Это все очень прикольно. У меня вопрос. Почему попал бы? Не пошел бы, не купил бы билет, а попал бы.
3: Ну,
1: внезапно
3: смотри,
1: так...
3: он же наш психолог, соответственно, он телепорт. Он бы телепортировался на их концерт.
1: Ты думаешь, они по такому принципу
3: Я
1: работают?
3: Я думаю, что да. А вот здесь вот пишет потрясающая девушка, которая выросла, значит, на король и... ну,
1: на кише.
3: На кишейке. И, да, вот это все. И она бы сходила на их концерт, потому что вот ностальгия, как говорится. Угу. И, кстати, таки да. Разбежавшись, прыгнуть со скалы.
1: Продолжай.
3: Не-не-не. Все. Мое творчество закончилось.
4: Карамелька написала: «Доброго утра. Я бы с удовольствием удовольствием пошла на концерт ELP. Мне очень нравится ее голос.
3: Кстати,
4: Лаура,
3: да.
4: Пергалица. Это, кстати говоря, она очень талантливая. Она пишет, насколько я знаю, песни для Шер, для Рианы, для Агилеры,
3: многих, да.
4: Для Риты Оры, для
3: очень
4: кого? Backstreet Boys она тоже для них пишет
3: для
4: песни.
3: Многих.

0: Любовь — это корейцы, BTS. Да-да, не смейтесь, у них такие шоу, так такая хореография, что даже те, кто не понимает слов, начинают танцевать. Хочу, хочу в этот океан светящихся палочек и фанатского восторга.
1: А вы знаете,
0: вот
1: дорогие,
0: вам.
1: А вы знаете, кстати, дорогие друзья, Елена, в частности, что BTS сейчас — это самая популярная группа?
0: Да.
1: Знаешь,
0: да.
1: Почему?
0: Почему?
1: Потому что буквально на днях, ну как на днях, пару месяцев назад, эти замечательные молодые парни вернулись из южнокорейской армии, в которой служили все поголовно.
0: Говорят, что в этой группе поет самый красивый парень вообще Кореи, и чуть ли прям не всего мира, да, я где-то видела.
2: Ну,
0: вот
2: его
0: это...
2: так, да,
0: его так,
2: так
0: называют,
2: считают,
0: по
2: крайней
0: мере, да.
2: Ну, на самом деле, он, ну, да, он такой симпатичный.
0: Симпатичный?
2: Так, а вот Марина пишет, и желая нам всем прекрасного дня, она говорит, что я мечтаю попасть на концерт Адель. Это просто глыба, мощь, темперамент, красота в сочетании с неимоверной высокой харизмой и таланта. А если чего-то хочу, то обязательно исполню. Такая вот сила воли.
1: Ну вот у нее, у Адель, день рождения, 38 лет человеку.
2: Поздравьте
1: значит,
2: ее.
1: Круто. Саша пишет, доброе утро, сходил бы на фестиваль таких исполнителей как? Загибаем пальчики.
0: Так, ну.
1: Борис Британий.
0: Так.
1: Яэль.
0: Так.
1: Астрикс.
0: Так.
1: Таламаска.
0: Так.
1: Астарал Проджект.
2: Кстати, Астрикс.
1: Инфктет.
2: Он потрясающий.
1: И так далее.
0: И так далее.
1: А теперь
0: это...
1: вопрос.
0: Угу.
1: Кто это?
2: Я сейчас, давай так, теперь мой звездный час настал, я
0: ты
2: вам расскажу.
0: Рассказывать,
2: да.
0: Но...
2: Кто это люди, которые пишут электронную музыку, и вот Астрикс, например, он потрясающий. Если бы можно было в формате этой программы поставить эту песню, одну из моих любимых в его, как бы, все это исполнение, то я бы вас, может быть, даже вдохновила на то, чтобы вы это все слушали. Поэтому, кто это написал?
1: Это написал Саша, то есть
2: Саша,
1: только что...
2: респект.
1: То есть только что... Меня проклял Рубин, правильно?
2: Почему?
1: Из-за моего незнания электронной музыки.
0: Скорее всего, так и есть.
2: Рубин нет, но Астрикс по-любому тебя бы проклял.
0: А вот Светлана пошла бы на...
1: Абеликс.
2: Да, но нет.
0: Светлана пошла бы на концерт исполнителя, которого мы все знаем. Она пишет «Хочу на Милен Фармер».
2: О, кстати.
0: Говорят, ее шоу — это что-то запредельное. Декорации, костюмы, свет — это не просто концерт, а прям целый театр. Хочется хотя бы раз в жизни увидеть такую магию вживую.
1: Еще такой же у Пинк.
2: Кстати, по поводу Астрикс, это нашинский пацан.
1: Да,
2: да,
1: что ты говоришь?
2: Нашинский пацан.
1: Наши гальские пацаны.
2: Нашинский.
1: Нашинский. Татарин, так. Что?
2: Да не, ну... Еврей.
1: А, еврей, все.
2: Еврей, он наш соотечественник.
1: Привет из Привет из К8. Концерт «Рамштайн» — это грандиозное шоу с пиротехникой. Очень... А можно без рекламы? Очень хотел бы туда попасть. Концерт «Рамштайн» — это грандиозное шоу с пиротехникой. Так человек написал. Очень хотел бы туда попасть, а второе желание — второй раз попасть туда же.
2: Ну, потрясающе, почему бы и нет?
1: А что если раздвоиться во времени и одновременно находиться на одном концерте с двух сторон?
2: Ну, было бы классно.
0: Ну, тогда нужны вот эти вот часы, как у Гермионы Грейнджер.
1: Да,
0: и
1: да,
0: еще...
1: маховик
0: времени.
2: И
0: да.
2: Еще тогда, получается, машину как бы вот не в будущее, а в прошлое, потому что пишет нам тут наш радиослушатель, который не подписался, он бы сходил на концерт Михаила Жванецкого, у нас уже есть счастливчик, который туда тоже собрался бы, да, и Михаила Задорнова.
0: Нормально,
1: о,
0: да.
1: Неплохо. Кстати, Федя пишет, утро вам доброго, я бы пошел на концерт «Прогрев шоу». Вот.
2: А у нас
1: будет, кстати, концерт? А что бы нам не
2: подождите,
1: сделать концерт, девочки?
2: Подождите. У нас намечается что-то?
0: Подождите.
2: Мы не в курсе?
0: Баба-Яга против. Вот я пока что против, пока я не понимаю вообще, о чем речь.
1: Формат наш?
0: Да.
1: Мне кажется, да, формат «Прожектор Парис Хилтон». Вот такой формат должен быть.
2: Нет, хуже.
1: Я бы пошел. Есть же какой-то отрывок из фильма, где там католики протестуют. Чем мы не угодили католикам? Лайза Минелли? А дальше. Я бы пошел на концерт «Прогрев шоу», и чтобы там они исполнили песню «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету», пишет Федя.
2: А все Катьсана виновата.
1: Так, ладно, девочки, поехали.
0: Поехали.
1: Все втроем. Пам-парабам-парабам-парабам-парабам-парабам-парабам-парабам. Ничего на свете лучше нету. Разработал Ким Чен Ын ракету. Окей, вы довольны, Федя? Надеюсь.
2: Сходили на концерт.
1: Кстати, пишет Сергей, легендарных певцов не жалко потратить 400 шекелей, просто обидно, что не дожили до этого дня. Сходили бы на концерт Игоря Маменко и Николая Расторгуева. Окей, спасибо.
0: Дмитрий из Батьяма написал, ребята, я бы сходил на какой-нибудь квартирник Бориса Гребенщикова, чтобы камерно, человек 20, чай в кружках, разговоры о вечном. Иногда хочется не стадионного вот этого пафоса, а вот такой тихой искренности.
2: Да, вот тут я вот про полностью согласна. согласна, я бы тоже с удовольствием, потому что я, ну, честно, я не очень люблю, когда вот

0: большое количество вот, скопления народа. Mm-hmm, mm-hmm. Ну вот не люблю, а вот на такое я бы вот с удовольствием.
1: Крис!
0: Да, а, что?
1: Прочитай счастливчика. Это 2885.
0: 2885. Так, я определилась. Теперь у Андрея Ежова погоняло татарин.
2: Погнали на песню, а то мы сейчас нарвемся еще на какие-нибудь комплименты.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 49
3: +3 8 49
5: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
6: Только под знаком качества Original вы откроете тот самый нежнейший вкус настоящего Чокопая Орион. Орион Чокопай. Всем Чокопаем Чокопай.
2: Орион Чокопай. Мягкий.
3: Жесткий.
2: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
3: Дельтаформа. Ателье матрасов.
4: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. +3 8 49
6: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
5: Максанай Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.
9: Do you wish that it was her though? Singing songs in the shower.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Мы продолжаем эфир вместе с Валерией Мейер, консультантом по здоровью компании Beaker Laser. Говорим сегодня про выбор себя, когда вы не терпите боль, а вовремя слышите свое тело. Естественно, есть короткий номер телефона, по которому вы можете уже звонить, звездочка 3414. Ну и давайте немного напомню, Beaker Laser помогает мягко поддержать организм, снизить болевые ощущения, уменьшить воспаление и ускорить восстановление. Валерия, доброе утро!
3: Доброе утро, здравствуйте.
2: Слушай, у меня вот такой вопрос. А вот с какими запросами к вам чаще всего обращаются? Вот на что люди больше всего жалуются?
3: Скажем так, наш топ-3. Это первое, это боль в пояснице.
2: Так.
3: Боль в спине. Второе, это, конечно же, колени. И третье, это плечи.
2: Ага.
3: Это вот три самых таких, самых распространенных обращения. И более того, я вам скажу, что, конечно же, часто к нам обращаются люди золотого возраста, то есть это там и люди старше 80, даже старше 90. Вот. И на самом деле, я вам скажу, кстати, возрастная боль, она самая неприятная. Почему? Потому что она очень сильно снижает качество жизни.
2: Да.
3: Вроде, знаете, есть такое ощущение, что хочется еще жить, но тело не дает. Так вот, Beaker Laser как раз является отличным решением таких людей, поэтому я часто вам говорю... Если у вас есть родители, да, пожилые родители, и вы хотите их порадовать, да, и хотите проявить заботу, потому что мы, вот Beaker Laser, может быть, с ними, да, всегда рядом, потому что это портативный прибор, который помогает, который облегчает состояние, который улучшает настроение в том числе, прибор, который абсолютно безопасный. Прибор, который прослужит минимум 10-12 лет. У нас даже есть случай, который прибор, когда служит 14 лет. То есть прибор действительно замечательный, поэтому не ждите, когда, знаете, вот не ждите магии, не ждите чуда. Это, конечно, все замечательно, но, скорее всего, больше в моральном, да, состоянии. Все, что касается физического нашего состояния, не ждите чуда. Организм требует помощи, дайте ему. Поэтому призываю всех позвонить сейчас по номеру звездочка 3414. Прибор, одобренный Министерством здравоохранения Израиля. Эффективный прибор. Последняя возможность на сегодня приобрести Beaker Laser со скидкой 40%, плюс дополнительная скидка 18%, и еще подарок стоимостью 400 шекелей.
2: Ну, я думаю, что уже нужно набирать короткий номер телефона звездочка 3414. Я хотела бы только дополнить, что это осознанный подход к себе, когда вы не игнорируете сигналы тела, а выбираете заботу о себе и своих близких. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414. Лера, ну а тебе хорошего дня, и услышимся уже завтра.
3: И вам всего доброго.
2: Всего доброго.
1: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну, а мы продолжаем читать ваши сообщения, ваши мечты, на какие концерты вы бы хотели сходить. И вот Вова пишет: да, вы правы на 100% по поводу маленьких помещений. Был в Хайфе в клубе Бит, смотрел Гребенщикова лицо в лицо. Неважно, говорили ли мы про маленькие помещения или нет, тут самое главное, мы были правы. Точка.
2: На этом... Спасибо.
3: Да. Марк написал: моя несбыточная мечта — это Queens Freddie Mercury. Я понимаю, что это невозможно, но если бы изобрели машину времени, я бы первым делом рванул в 85-й год. Вот это была энергия.
2: Слушайте, мы совершили фатальную ошибку.
3: Какую?
2: Роковую, я бы сказал.
3: Ну,
2: мы в итоге пропели то, о чем просил Федя.
1: И теперь он пишет:
2: ура,
1: да,
2: программа
1: да.
2: по заявкам, утренний полдень, кайтсановцы, голосовых не хватает, голоса, вы класс, пишет Федя и Марка Кричевского.
1: Вот если когда-нибудь...
2: В смысле, Марка Кричевского нам нужно спародировать или пригласить на шоу?
1: Нет, если когда-нибудь настанет тот день, когда я услышу, как поет, и поет ли вообще Марк Кричевский, считайте, эту жизнь я прожила не зря.
2: А представляешь, если он когда-то пел в дуэте с Хворостовским?
1: Так, Дева нам, значит, пишет. Я бы хотела пойти на концерт, значит, красавца и супер-виолончелиста Стефан Хаусер.
3: Хорошо, да, прекрасно. Алекс написал: я бы пошел...
1: Ты искренне, да?
2: Сколько в этом было язвы.
1: Я читала сообщение, глядя на нее, я сейчас ожидала других каких-то эмоций.
2: Как сейчас, есть же этот трендовый звук? Понятно.
1: Я вас не слышала, потому что мне неинтересно, да?
3: Алекс написал: я бы пошел на Тома Уэйтса, чтобы прокуренный бар, рояль, его рычащий голос и истории, от которых мурашки по коже. Это, между прочим, музыка для взрослых мальчиков, и она чертовски хороша.
1: Какие же разные нам пишут радиослушатели.
2: Да, это круто.
1: Хотел бы попасть на концерт группы «Комбинация», того золотого состава, где вот Апина, Иванова и так далее. Тем более, что еще в училище была запущена деза, что барабанщица группы моя двоюродная сестра. Причем так удачно запущена, что я сам в нее же и поверил, написал нам сержант. Сержант, а может быть это все-таки... Надо бы информацию проверить, а вдруг...
3: Ребята, я вспомнила, я когда училась в Могилеве, пришла к своей подруге, а она... Ну, я жила в общаге, а она сама могилевская. И она говорит: ну, приходи ко мне там, типа, в выходные, вот мы выпьем
1: чаю. Чайку попьем, да?
3: Чаю попьем. Ну, что нам там по 17 лет?
1: Так
3: ну,
1: нет,
3: чё?
1: Я без приколов.
3: Ребята,
2: тут... 17 лет?
3: Слушайте.
2: В общаге?
1: Да.
2: Чайку?
1: Да, Андрей.
3: Я прихожу к ней туда...
2: Кому вы обмануть пытаетесь?
3: И мне открывает дверь Дмитрий Харатьян.
1: Да ладно?
3: Я обалдела. И я говорю...
1: А ты говоришь: чайку не хотите?
2: И он открывает дверь: мой старый друг.
3: Оказалось, он ее дядя. Ты понимаешь, какой у меня был, да. Кстати говоря, он тоже неплохо поет.
2: Андрей Зафула написал: вот на них бы пошел наши ребята Винни-Вики, а я их вживую знаю, ребята с севера, музыка у них топ. Андрей Зафула, спасибо, Андрей. Ну, а у нас, конечно, не Винники, ребята, у нас One Republic. Представляете?
3: Завершение
2: знаете
3: этого
2: такую
3: часа?
2: Группу? Да, в завершении этого часа One Republic с песней Run или Беги. Бежать мы никуда не будем, но тем не менее скажем, что наше шоу подходит к концу.
1: Сразу после прогрев-шоу и свежего выпуска новостей встречайте «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном. Вас ждет подробный обзор израильской прессы. Узнаем о том, какие темы сегодня главные в заголовках.
3: Ну а в 2 часа дня обратите внимание на программу «Вопрос ребром» с Марком Кричевским. Гость сегодняшнего эфира – вице-спикер Кнессета, депутат от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. Разговор пойдет о работе законодательной власти, ключевых законопроектах и актуальной политической ситуации в стране. Не пропустите сегодня 14:00 на первом.
1: Ну и естественно, мы не забываем подписываться на YouTube-канал Первого радио, чтобы звуку добавить еще и картинку. Жмите на колокольчик, оставляйте свои комментарии, смотрите прямые трансляции и обязательно заглядывайте в наш видеоархив. Там любые любимые программы можно пересматривать, но прям вот в любое вам время.
2: 8:56, 5 мая 2026 года. Вы слушали «Прогрев шоу» каждое утро на том же месте в тот же час с 7 утра до 9.
3: Утро. Да.
4: Все, я ребят... так рассчитывал, что с 9 утра, но нет, с 7.
1: А Федя нас поблагодарил. Спасибо за программу. Федечка, для вас и стараемся.
3: Муа. До завтра.
2: Лен Семенова.
3: Кристина Кипнис.
1: Андрей Ежов.
2: Мы просто забыли попрощаться и назвать свои имена.
3: Пока, ребят.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Врубай микрофон.
2: Реклама.
3: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
5: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442, сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
7: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
9: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: На юге Ливана уничтожены боевики Хизбаллы. Подробнее через несколько секунд. В 9 утра в Израиле, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Царь сообщил, что бойцы 226-й бригады заметили двух вооруженных боевиков Хизбаллы, действовавших вблизи израильских сил в Южном Ливане. Боевики попытались скрыться на мотоцикле, но были ликвидированы ударом беспилотника. В другом инциденте накануне вечером Хизбалла выпустила противотанковую ракету по району, где действуют силы Цааля. Ракета разорвалась рядом с военнослужащими, пострадавших нет. Вскоре после пуска Цааль атаковал и уничтожил здание, из которого была выпущена ракета. Генеральный директор управления аэропортов Шарон Кадми вызвал на предварительное слушание перед возможным увольнением директора аэропорта Бен-Гурион Уди Бар-Оза. Как сообщает издание «Калькалист», слушание ожидается в ближайшие дни, и Бар-Оз, по имеющимся сведениям, намерен явиться на него с адвокатами. Причины намерения уволить Бар-Оза пока остаются неизвестными, однако, по данным «Калькалиста», председатель Совета директоров управления аэропортов Ифтах Ронталь, министр транспорта Мири Регов и глава рабочего комитета управления Пинхас Идан в курсе происходящего. Бар-Оз возглавил крупнейший аэропорт страны чуть более 3 лет назад. До назначения на должность директора аэропорта Бен-Гурион он с 2008 года занимал должность заместителя генерального директора управления аэропортов по операционной деятельности. До работы в управлении он занимал должности командира баз ВВС в Сдедов и в Лоде. Сегодня утром в Бершеве на улице Арав-Кук было совершено вооруженное нападение, в результате которого тяжелое ранение получил мужчина в возрасте 38 лет. Раненый был доставлен в городскую больницу Сорока, а полиция проводит расследование. Заявлено, что речь идет о криминальном происшествии, а не о теракте. На шоссе номер 65, недалеко от развязки Нахаль-Цальмон, столкнулись легковой автомобиль и автобус. В результате аварии пострадали 6 человек, они были доставлены в больницу Пурия в Твери. Двое мужчин в возрасте примерно 40 лет находятся в тяжелом состоянии, остальные травмированы легко. Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Согласно данным Центрального статистического бюро, в марте текущего года средняя зарплата в Израиле выросла на 9% по сравнению с мартом прошлого года и на 11,4% по сравнению с февралем текущего и составила рекордные 15 979 шекелей в месяц брутто. Вместе с тем следует подчеркнуть, что речь идет о статистической аномалии, приведшей к завышению показателя средней зарплаты. На этот март пришлась выплата единоразовых бонусов значительному числу работников в сфере высоких технологий. Параллельно множество низкооплачиваемых работников были отправлены в неоплачиваемый отпуск из-за войны. Общее количество работников снизилось на 7,9% до 3 миллионов 800 тысяч человек. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Ашкелоне-Вашдоде 20, в Хайфе на голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. И эфир на Первом продолжит программа «Колесо обозрения».
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Приветствуем всех радиослушателей Первого радио. На волне Первого радио 89.1 FM. Это тех, кто слушает нас по радио в аппликациях, в интернете, на сайте, по телевизионным каналам. Главное, что вы с нами, а мы с вами. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приветствуем вас. 9 часов 5 минут сейчас на наших часах в студии. Они у нас, можно сказать, атомные, то есть точные. Можно по нам и по ним сверять время. 9.05, 09, 10 секунд сейчас. 5 мая, Йом Шлиши, вторник. Программа «Колесо обозрения» в эфире Первого радио. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян. И, как всегда, я принес в студию газеты «Аарец», «Идиот Ахронот» и «Исраэль Айом». И мы будем знакомиться с главными материалами этих газет. Теми материалами, теми важнейшими событиями, которые редакции газеты и журналисты решили, что вот произошедшими за прошлые сутки, что они самые важные, разместили их на своих полосах, и мы за этот час все это с вами должны пройти. Ну, во всяком случае, самые главные события, в первую очередь, в Израиле, а потом и за рубежом мы успеем осветить, как обычно. Итак, напоминаю, кстати, мне тут периодически просят, что идет трансляция в Ютубе этой программе, да, и потом она остается, и те, кто не послушал, не дослушал или хочет перепроверить, что я сказал, правильно или неправильно, или повторить, или выучить, может зайти в любое время, и эта программа остается и в Ютубе. Вот, так что нашим телезрителям, Ютуб-зрителям тоже привет. Итак, давайте посмотрим на приложение сегодняшнее сначала. Как обычно, я говорил много раз, я начинаю отмечать приложения просто для того, чтобы отложить их в сторону, иначе у меня не хватит места для всех материалов газетных, которые есть. Они сегодня стандартные для вторника. Что значит для вторника? Это значит, газета «Идиот Ахронот» по вторникам выходит с приложением «Мамон Шлиши», экономическое приложение газеты, которая, я тоже напоминаю по вторникам, несколько полос этого приложения посвящены объявлениям в области недвижимости. Это для тех, кто начал задумываться на эту тему, на тему недвижимости, квартиры, покупки, продажи, аренды и так далее. Здесь несколько полос различных объявлений, различных квартир, от дорогих, от коттеджей и вилл до самых маленьких в разных районах нашей страны. Некоторые объявления здесь даны с ценами, и можно примерно узнать примерные цены, посмотреть, какой уровень цен сегодня на квартиру. Я всегда напоминаю об этом, когда есть. Ну, давайте, вы знаете, что я думаю, мы возьмем сейчас, начнем и закончим с этим приложением, чтобы к нему не возвращаться. Его главный материал сегодня на первой полосе озаглавлен следующим образом. Экономика Ирана на грани разрушения, что ли, Аль-Сав-Криса. Здесь большая статья по поводу того, что происходит в Иране. Собственно говоря, это одна из целей сегодня, вот ударить Иран и иранский режим экономически. Военным путем не удалось его сместить, как вы знаете, в результате 40-дневной войны. И сейчас в результате санкций, которые есть давно, и новые, скажем так, санкции, блокады Ормузского пролива, Иран находится в очень тяжелом экономическом положении. И сегодня вот на эту тему статья о том, что инфляция там до 70%. Многие предприятия не работают, интернет отключен, безработица на высочайшем уровне, цены на продукты и на лекарства растут на сотни процентов. Лекарства, которые спасают жизни, исчезают с прилавков, их невозможно достать. И значит, многие граждане должны выбрать между лекарством, которое они купят, или просто едой, которая им нужна для существования. Ну, и это, собственно говоря, самый серьезный удар Ирану, который вот наносится, скажем так, происходит в это время, и надежды Трампа на то, что в результате вот этого давления Иран станет более гибким на переговорах с Соединенными Штатами Америки. Ну, с одной стороны, есть надежда на то, что станет гибким, а с другой стороны, есть надежда, не надежда, а может быть так, что Иран, то, что называется, разобьет Ишборат Экилим, да, то есть начнет какие-то военные активные действия для того, чтобы отвлечь внимание от экономических проблем населения. Знаете, такое бывает, мол, какая там экономика, какие цены, какая безработица, смотрите, у нас идет война. И сегодня на эту тему мы к ней как раз-таки перейдем, что вчера Иран обстрелял страны Арабские Эмираты ракетами. В общем, там напряжение военное в том числе держится на грани. И, возможно, она вызвана и экономическими проблемами Ирана, потому что Иран требует открытия Ормузского пролива. Соединенные Штаты отказывают, и это еще больше ухудшает экономическое положение Ирана. Вот. О военном противостоянии политическом мы сегодня поговорим. Там, естественно, в газетах много материала на эту тему. Следующий материал в экономическом приложении – рассказ о новом районе в городе Рамла. Значит, там район Эшколь, он называется, там он будет полностью преобразован. Там много старых зданий, вот здесь фотографии, привычные эти здания на столбах с трисами, четырехэтажные. Видимо, их будут разрушать, на их месте построят высотные здания. И в результате в этом районе будет построено 2328 новых квартир. Все они будут с бомбоубежищем, с мамадом так называемым. Ну и газета задает вопрос, а может быть это возможность? То есть возможность купить недалеко от центра квартиру по цене, которая будет намного ниже, чем в городах Гуждана большого, как вы понимаете. Ну и рассказ об этом районе в Рамле. Сегодня там, именно в этом районе, 3200 жителей. Квартира трехкомнатная стоит 1 300 000 шекелей. 22% жителей этого района выше возраста, старше 65 лет. 67% квартир являются, то есть владельцами, граждане-владельцы этих квартир, это не арендованные, а их квартиры купленные. Низкий социоэкономический уровень у этого района, третий из 10, всего там 838 квартир, вот вместо 838 будет 2328 и так далее. В общем, вот такой рассказ о таком районе в Рамле, который преобразуется в ближайшие годы. Там будут новые, современные и высотные, в том числе, здания. Еще один материал здесь на экономических полосах. Приложение газете «Идет Охранот». Отделение «Киоск» без кухни. Значит, это сеть кафе «Арома» открывает вот такие свои... ну, я даже не знаю, это отделение типа «Киоск», «Арома-киоск». То есть там не будет кухни, там будут продаваться в основном что? Выпечка, супы и напитки. В основном в формате «take-away», то есть «лакахат». То есть подошел, взял и пошел, понес куда-то. Там кухни не будет, видимо, развозить будут по этим киоскам. И «Арома» собирается открыть 100 таких киосков по всей стране. Ну и газета пишет о том, что это такая ставка. Это неизвестно, что из этого выйдет, но «Арома» на это идет. Вот скоро мы увидим, вот здесь фотография уже даже сделана, «Арома-киоск», так и будет и называться. Это отделение известного и популярного кафе в нашей стране. Так, дальше вопрос безопасности, беспилотники, катбамы, дроны. Вот мы знаем, что об этом пишут много в последнее время. Это реальная угроза. Некоторым из них, которые вот на оптоволокне летят, вообще трудно противостоять, их трудно обнаружить и так далее. У нас погибали солдаты, гражданский погиб один сотрудник Министерства обороны. Естественно, если мы думаем, что ничего не происходит, то, конечно же, происходит. И вот статья на эту тему. Такая гонка для развития, для решения проблемы этих самых беспилотников. В этой статье написано, что десятки компаний «Бамакбиль», то есть параллельно, работают над тем, чтобы решить эту проблему обнаружения и уничтожения беспилотников. Потому что это понятно, даже если у нас сейчас прекратится какое-то противостояние с «Хизбаллой», беспилотники — это оружие войн третьего десятка 21 века, Украина, Россия, у нас Иран запускает беспилотники, и эту проблему надо решать. И вот здесь написано о том, что десятки компаний работают над решением этой самой проблемы. Ну, еще одно, здесь небольшая заметка о том, что сеть Рами Леви повышает цену за заказ онлайн, то есть в интернете 35,90 будет стоить это дело. Значит, в Кнессете проголосовали за программу компенсации бизнесам, которые пострадали во время войны Шаагат-Ари, то есть рык и льва, наконец-таки. И будем надеяться, что люди начнут, те, кто, чьи бизнесы пострадали, начнут получать эти компенсации. Так выглядит приложение, экономическое приложение «Мамон Шлиши», газета «Идет Ахронот». «Арец» традиционно с двумя приложениями ежедневными: «The Marker» — экономическое, и «Галерея» по вопросам культуры. Ну, если я коснулся экономического приложения к «Идет Ахронот», у «The Marker» главный материал сегодня по поводу наших авиакомпаний. Значит, у них как бы выгодная ситуация сейчас, потому что вчера, в воскресенье, я вам рассказывал, была статистика о том, сколько авиакомпаний пользовались услугами аэропорта Бен-Гурион, то есть прилетали сюда и улетали отсюда, их было 100 авиакомпаний со всего мира. На сегодняшний день их 21, и, естественно, это больше уменьшение конкуренции приносит больше доходов израильских компаний. Сейчас речь идет о том, что некто Хаим Сакаль и его партнеры в переговорах для приобретения, по приобретению компании «Аркия» от братьев Накаш. Речь идет о сумме в 300 миллионов шекелей. Ну и «Эль-Аль» написано здесь еще. Начиная с 23-го года, помните, был период, когда вообще только «Эль-Аль» летал. Все другие компании прекращали летать сюда из обстрелов «Хизбаллы», «Хуситы» стреляли, а «Эль-Аль» летала. И многие с тех пор, те, кто, кому нужно за рубеж по каким-то причинам, по бизнес-причинам, по туристическим, говорят: я переплачу, но я буду летать «Эль-Аль», я знаю, что я полечу, я знаю, что я вернусь, и так далее. И в результате вот этого газета пишет о том, что стоимость компании «Эль-Аль» с 23-го года, которая, конечно, уже называется, она национальный перевозчик, самая крупная авиакомпания израильская, увеличилась в 5 раз за последние 3 года. Вот такая ситуация «Эль-Аль», если вот такой главный материал в «The Marker» на эту тему. Теперь все, давайте возьмемся за главные заголовки. Все они про Ормузский пролив, я должен сказать, потому что вчера был скачок в эскалации напряженности, и газеты пишут о том, что мы находимся на грани неизвестно чего, в смысле возобновления военных действий. То есть известно чего, возобновление войны или военных действий и так далее. Многие опасались, что это начнется уже сегодня ночью, которая прошла, но пока этого не произошло. Давайте посмотрим, как об этом пишут газеты. «Идет Ахронот» размещает фотографию вертолета, летящего над, ну, водами, наверное, Ормузского или Персидского залива. Там вдали танкер какой-то нарисован. «Иран мисахекет бээш». «Иран играет с огнем». Вот такой заголовок в газете «Идет Ахронот». Над ним строчка: «Эскалация в Персидском заливе. Ракетная атака на Арабские Эмираты и Оман». То есть Иран вчера произвели ракетную атаку фактически по союзникам Соединенных Штатов. Что написано в подзаголовке? За Рега Ахарей, то есть вскоре после объявления Трампом прицат Мацор, то есть Трамп заявил, что мы начали освобождать из Ормузского пролива какие-то корабли дружеских нам стран, выпускать их оттуда. Значит, по некоторым данным, там скопилось около 2000 кораблей, которые не могут выйти оттуда. Вот Соединенные Штаты кого-то выпустили из Ормузского пролива. Значит, вскоре после заявления Трампа Исламская Республика провела ракетный обстрел баллистическими ракетами, крылатыми ракетами и дронами союзников Соединенных Штатов в этом регионе. Президент США угрожает: если Иран атакует американские корабли, то она будет стерта, она, в смысле, страна, он, в смысле Иран, она будет стерта с лица земли. Вот такие, такое высказывание Трампа. В Израиле внимательно следят, с полной боевой готовностью, скажем так, следят за развитием событий. Но пока нет никаких новых указаний службы тыла для граждан. Все идет так, как и было. Более того, я могу сказать, что вчера было несколько сообщений, что Иран якобы обстрелял американское военное судно. Несколько информационных агентств дали такую информацию. Я даже в программе PM сказал об этом слушателям, потому что я проверил, несколько источников говорили, но раз несколько, так и сказал. Теперь, видим, выясняется, что это была атака не военного судна Соединенных Штатов, а атака американских союзников Ираном. Посмотрим, как будут развиваться события, но, как вы понимаете, мы вот сейчас на какой-то неизвестной грани. Все зависит от того, как поведет себя Иран. Это главная тема сегодня в «Идиотахронот». Дальше. Исраэль Айом, на эту же тему. Медабрим Бээш. То есть говорим, ну вот как перевести медабрим Бээш? Я даже не знаю, как литературно сделать. На фоне огня, скажем так, идут какие-то разговоры, взаимные угрозы, взаимные какие-то предложения о переговорах. Вот где-то в середине находится все это дело между разговорами и военными действиями. Значит, в Израиле готовность к возобновлению военных действий в Персидском заливе. Ситуация может вспыхнуть в течение часов, написано сегодня в газете «Исраэль Айом». В подзаголовке «Эскалация в Персидском заливе угрожает тому, что возобновится война». Соединенные Штаты, цитата, «мы вскрыли иранскую блокаду судов в Ормузском проливе и выпустили несколько судов оттуда». Иран пытался ударить по этим судам, которые пытались пройти через пролив, но, видимо, им не удалось. Тегеран, как реакция на это, обстрелял Арабские Эмираты. Трамп, цитата, «Иран будет стер с лица земли, если он атакует американские корабли». Эскалация. И вот такая строчка. «Эскалация не особо производит впечатление на израильскую прокуратуру. Она возражает против очередной отмены дачи показаний Нетаньяху в суде, которую он просил на сегодняшний день». Вот так эта тема с откликом, скажем так, на дела Нетаньяху, на суд Нетаньяху на первой полосе газеты «Исраэль Айом». Давайте мы здесь сделаем остановку. У нас первый рекламный блок, и потом продолжим с газетой «Аарец».
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. «Дельтаформа» – ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. #3849. #3849.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
10: «Максаней Кашмаль» отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в «Максаней Кашмаль» и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов «Хайсенс». Каждую неделю новый розыгрыш и только в «Максаней Кашмаль». Согласно условиям мероприятия.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
12: Нация, которая ведет беседу сама с собой. Вот что такое хорошая газета. Артур Миллер.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

продолжаем смотреть, знакомиться с главными заголовками. Они, как вы видите, все на одну и ту же тему. Потому что, как я уже сказал, мы находимся на грани неизвестно чего. Один из вариантов — возобновления войны. Как на эту тему смотрит газета «Аарец»? Высокая готовность в Израиле после того, как Иран обстрелял Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, мы вскрыли иранскую блокаду Армузского пролива. Вот такой заголовок. Амос Арель, военный обозреватель газеты «Аарец», пишет, что в подзаголовке Соединенные Штаты заявили, что они дали пройти двум торговым судам американским через Армузский пролив. Эмираты заявили, в нашу сторону было запущено 15 ракет, и очередной нефтяной терминал пострадал от удара катбамом, то есть иранским дроном. Вот такова главная тема в газете «Аарец» об этом. Ну, если мы об этом, давайте мы вот тогда уже ее, как говорится, начали и закончим со всеми материалами, которые сегодня есть. Дальше посмотрим, что газета. Я сейчас листаю, идет охранот. Маем Буарим, горящие воды. Ну, это вот фотография в Армузском заливе. Танкеры там стоящие где-то и ждущие, что же будет с ними. Дадут выйти, не дадут выйти. Значит, Мефакет Сентком, Брэд Купер сюда прибыл. То есть начальник центрального штаба американской армии Брэд Купер прибыл туда. То есть готовность сторон к различному развитию событий, в том числе и военному. Сегодня это идет охранот. Исраэль Айом должна этой теме посвятить больше полос. Наши постоянные слушатели знают, она всегда больше времени уделяет вопросам войны и безопасности. И, естественно, вторая и третья полоса, цитата Дональда Трампа. «Иран тимахек меаля адама, а будет стерто с лица земли». То есть вот такие угрозы. Дальше Трамп, Ариэль Каана размещает вот такую статью на третьей полосе, колонка. Трамп, значит, спускающийся с трапа самолета, одна рука поднята у него в кулак зажата. Трамп нагревает воду под Ираном. То есть вот он кипятит, скажем так, ситуацию в Иране на эту тему. Дальше материал про Ливан уже здесь я вижу. И пока я к нему тогда не буду возвращаться. Все, ну, ситуация с Ираном понятна. Мы находимся на грани неизвестно чего. Может успокоиться, а может наоборот произойти эскалация вплоть до возобновления военных действий. И если вы хотите знать, что будет, то я не знаю, куда адресовать вас, господа. Не знает никто. Я думаю, ни в Иране, ни в Соединенных Штатах, ни в Израиле никто не знает, как будут развиваться события. Самое главное, мы будем следить за их развитием вместе с нашими газетами. Давайте посмотрим на другие темы, которые на первых полосах нашей прессы. Идет охронот. Воскресенье, накануне праздника Лаг-Баомер. Помните, мы рассказывали вам о том, что полиция установила блокпосты на подъезде к горе Мирон. Было разрешение три раза зажигать там костер вот этот в честь Лаг-Баомера. И в каждой процедуре должно было участвовать до 200 человек. Вот, это максимум того, плюс-минус небольшой, что разрешено было к участию в празднике Лаг-Баомер. Я тогда спросил, давайте посмотрим, что было на самом деле. Потому что религиозные лидеры ортодоксов сказали, что вы нас не остановите. Мы все равно туда будем проходить. Не дорогами, так лесами. Лесными тропинками. Теперь выясняется. Мой вопрос был резонным. Я хочу это видеть, сколько их там будет. Газеты пишут, по некоторым данным, до 20 тысяч человек было на горе Мирон, по другим данным тысячи, но в любом случае это не три раза по 200 человек. Хилула бли акбала, то есть празднество без ограничений, так называет газета «Идет охранот», статью на эту тему, размещает фотографию тут сотен ортодоксов, ультраортодоксов, которые там находятся. И вот такой текст: несмотря на попытки полиции выполнять указания службы тыла,
Тысячи праздновали вчера зажигание костров традиционным на горе Мирон. Газета размещает анонс статьи на эту тему, которая находится на 14-й полосе. Еще одна фотография. Впервые за 15 лет в начале мая выпал снег на горе Хермон. Гора покрылась опять белым. Так, ну и Гиюс Клали, то есть общий призыв, но это уже не про войну и не про армию, это про политику, о передвижениях, значит, начинают формироваться у нас партии, присоединяются новые лица, новые люди к разным партиям, и сегодня газета размещает на 8-й полосе материал об этом, о том, кто и к кому присоединился, и мы, надеюсь, успеем дойти и... Назовем эти имена, которые влились в партии, в разные партии. Исраэль Айом, значит, кроме иранской темы, тоже печатает фотографию сотен ортодоксов на горе Мирон вчера. И фотография по поводу вот, убийства, всколыхнувшего всю страну. Газета пишет о том, что две недели после убийства Залка, вот этого молодого человека, задержан последний подозреваемый, который участвовал в этой драке, закончившейся смертью Залки, но полиция не может найти нож. Нож нужен для, значит, доказательной базы в убийстве. Нож, хотя полиция ищет, она проверила все пути, значит, отхода этих подростков, и что там рядом, и мусорные баки, наверное, ищет. Нож пока найти не могут. Полиция заявила, что все участвующие в драке находятся в наших руках. Тут отдельное по поводу высказывания, значит, преступника, осужденного судом, а теперь работающим в партии Ликуд в Герцлийском отделении, Рафи Гдушим. Об этом сегодня много материала. Ну вот здесь указывается о нем, мы к нему придем еще. По поводу вот банд... Значит, Согрим Аль-Кнуфият ССК. Значит, есть такая банда молодежная, подростковая. Если вы, может быть, обращали внимание, в районе Южного Тель-Авива в основном есть граффити, вот эти три буквы ССК. Это означает Шапира Сквад. То есть, ну, банда Шапира, скажем так, района в Южном Тель-Авиве. И вот они оставляют такие свои следы, граффити. И было требование тоже с ними что-то делать. Это фактически они... Это криминальная организация подростков в районе Шапира в Тель-Авиве. И полиция пишет о том, что вот вроде бы выдвинуто обвинительное заключение против 7 подростков, которые обвиняются в ножевом нападении, в ножевых драках с применением ножей в Тель-Авиве. И еще один здесь баннер на первой полосе Исраэль Айом с фотографией господина Путина. Путин опасается, что его ликвидируют, и дал указание увеличить и усилить охрану вокруг него. Это Давид Барон, материал на 15-й стороне, мы к нему тоже, надеюсь, успеем прийти. Пока мы знакомимся с материалами на первых полосах, сейчас «Аарец». Ну, про Иран я уже говорил. Дальше вот такая строчка. Иранские хакеры проникли в течение 6 последних лет в систему Института национальной безопасности. По-моему, это институт INSS. У нас есть такой известный. И вот выясняется, что, оказывается, иранские хакеры сидели в их компьютерах и наблюдали. Институт занимается исследованиями теоретическими, связанными с безопасностью страны и так далее. Оказывается, судя по этому материалу, Иран видел, что там происходит в компьютерах этого института. Дальше вот такой заголовок. Гиди Вайц, журналист-расследователь «Аарец», пишет, что Шабак изменил свою позицию по поводу Йонатана Уриха и заявил, что он может вернуться на работу в канцелярию премьер-министра. Йонатан Урих, один из советников Нетаньяху, замешанного в деле и Билд, и Катаргейт. Шабак раньше возражал, теперь не возражает тому, чтобы тот вернулся на работу. Орли Адас, это генеральный директор Центральной избирательной

начнут атаковать так же, как Ицхак Амит. Но не физически, а вы знаете, что в коалиции идет мощная волна против председателя Верховного суда, называет его самоизбранным, его никто не избирал, он недостоин, он там что-то надстроил, подстроил к своему дому, и поэтому он не может быть. И, в общем, постоянные атаки идут, непризнание его на официальных церемониях, его не называют председателем Верховного суда или вообще не приглашают на церемонии Амира Хана, председатель Кнессета. Ну и вот Орли Адас заявила, что я ушла в отставку, я не хотел этих проблем на свою голову, и теперь будут искать нового генерального директора Центральной избирательной комиссии. Как вы понимаете, роль этой комиссии, она огромна в предстоящих выборах, которые будут нашей страны. Ученики старших, ученики классов БЭТ от ТЭТ, не старших, то есть это, скажем так, от начальных до средних классов в Кирьят-Шмоне, затрудняются в чтении и в написании текстов на иврите. Вот такой заголовок. Ну, им там не до учебы было последний год, а даже не год, а больше, как вы понимаете. Вот результаты. Проблемы с изучением иврита, с чтением и написанием иврита в этом городе. Так. Юридический советник правительства Гали Бараф Миара сообщила президенту-герцогу о том, что она готова к обсуждению с Нетаньяху и его представителями о судебной сделке. Вы знаете, что это было предложение герцога, который сказал, что сейчас не время для амнистии, надо сначала попытаться договориться, сделать какую-то судебную сделку между Нетаньяху и его адвокатами и прокуратурой. Значит, попытки так договориться, их было несколько, но стороны не сошлись, потому что прокуратура и требовала, значит, признания Нетаньяху вины, признания его вины и колонн, то есть уход из политической жизни страны на 7 лет, это колонна означает, то есть поражение в правах. Нетаньяху ни в коем случае не соглашался на такой вариант, и поэтому стороны ни о чем не договорились. Сейчас выдвинуто предложение герцога, прокуратура, Амит Вайсман и Гали Бараф Миара заявили, что они готовы к переговорам. Ответа окружения Нетаньяху, адвокатов, пока мы еще не знаем. Но суть в том, что прокуратура настаивает на том, чтобы Нетаньяху признал себя вину. Там было даже предложение исключить из трех его дел дело 2000, облегчить обвинение в деле 4000, и чтобы он признал вину хотя бы в деле 1000, и так после этого у него будет возможность претендовать на амнистию и так далее. В общем, мы пока не знаем, что думает Нетаньяху и его адвокаты по этому поводу. Нет информации на эту тему. Так, что еще? Ну, широкая программа строительства на горе Кармель угрожает ударом по природе. Там есть планы построить 2850 квартир на западной стороне Кармеля. Ну, естественно, тут подтягиваются организации по охране природы, которые сопротивляются, подают иски в суд и так далее. Вот такие темы и заголовки на первой полосе газеты «Арец». Возвращаемся к Исраэль-Айом. Начинаю листать. Первая полоса про Иран я вам уже рассказывал. Третья, четвертая, пятая про Ливан. Значит, Шиграт Мельхама. То есть Шигра — это вообще-то как бы привычное положение, да? Значит, на севере привычное положение, оно такое военное. Что написано в подзаголовке? Значит, у нас двое раненых в столкновении с боевиками Хизбаллы, двое солдат. ВВС наши атаковали как реакция на это столкновение. Террористическая организация пыталась, вот это принципиальная дальше строчка, написано пыталась, Хизбалла пыталась запустить ракету Нун-ТЭТ на севере, то есть это Негет-танким, да, противотанковая ракета, это та самая угроза, которая была во время предыдущей войны с Хизбаллой, когда они прямой наводкой встречали, стреляли по населенным пунктам израильским, находящимся близко к границе, к северной. От прямой наводки никакая сирена и никакая противоракета не помогала, это самое опасное оружие. И одна из целей нашей армии была, значит, вытеснить Хизбаллу вот из этого
периметра, скажем так, до, там, такая ракета может лететь вроде бы до 10 километров, оттеснить туда, чтобы не было вот таких прямой наводок,

0: ударами прямых наводок, от которых трудно спастись. И вроде бы в армии заявляли, что как раз-таки одно из достижений армии, что Хизбалла, значит, ее вытолкнули туда, к реке Литани, на расстоянии больше 10 километров, они не смогут теперь стрелять вот так, поэтому они, если смогут, то только ракетами. И вот вчера была попытка выстрелить, но она, надо сказать, была одна, по-моему, за все последнее противостояние с Хизбаллой, то есть на самом деле Хизбаллу оттеснили, и вот таких обстрелов самых опасных их нет. Вот вчера было исключение из этого правила. Тем временем в Газе написано под заголовком к этому материалу. Значит, 502-я бригада заявляет, что мы не спускаем ногу с педали газа. То есть продолжаются боевые действия против Хамаса, противостояние к тем, кто приближается к желтой линии и так далее. Вот, то есть и там, и в Газе идут какие-то военные действия, и непонятно, что происходит с Ираном. Цвика Хаимович из наших разведывательных органов, его статья «Эш Бли Авсака» написал, и он пишет здесь о том, что вопрос с безопасностью в Ливане и на северной нашей границе, это все, что хотите, кроме прекращения огня. Там продолжаются военные действия, и неизвестно вот это нынешнее такое положение, кому больше на руку, Израилю или Ливану или Хизбалле. Дальше 9 часов 40 минут. Это значит, у нас сейчас второй рекламный блок. Давайте послушаем его и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы.
2: Только в Максана и Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: Дельтаформа. Ателье матрасов.
5: Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
8: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
2: Максана и Хашмай отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Реклама.
10: За всю неделю ни одной мировой катастрофы. Для чего же я покупаю газеты? Карл Чапек.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
0: Продолжаем, господа. Кстати, вот по поводу дела Нетаньяху, здесь статья на 6-7 полосе газеты «Исраэль Айом», в которой говорится о том, что источники в окружении премьер-министра советуют ему отказаться от предложения президента Герцога о проведении переговоров о судебной сделке, несмотря на то, что сторона прокуратуры, то есть Гали Бараф-Миара и Амит Вайсман, генпрокурор, сказали, что мы согласны к переговорам. Но, как я сказал, ответа пока нет на эту тему. Дальше. Ну вот дальше такая ситуация, о которой пишут сегодня все наши газеты. В Кнессете стояло заседание по поводу усилившегося насилия в подростковой среде, в нашей среде. В нашем обществе, простите. Ну, заседание было вызвано тем, что произошло одно за другим несколько убийств в результате драк с применением ножей. И в Кнессете решили собраться на эту тему. И туда от имени Ликуда был приглашен господин, который... Как его зовут-то? Рафик Душим. Рафик Душим. Значит, газета называет его преступником и называет его чуть ли не руководителем какой-то преступной группировки. Но он работает и чуть ли не заведует, по-моему, или участник герцлийского отделения Ликуда. И он участвовал в этом заседании. И все газеты приводят его высказывание, которое вызвало возмущение очень многих. Господин Рафик Душим, значит, член Ликуда, сказал на этом обсуждении: да подростки не хотели его убивать, они хотели его просто пырнуть ножиком. То есть там дкера и рецах — это как бы разные понятия на иврите. И вот его, эту фразу его цитируют сегодня все газеты. И многие говорят: слушайте, ну это же преступник, он в какой-то мафиозной группе, в какой-то преступник, он что, член Ликуда, он участвует в заседаниях Кнессета по поводу подростковой преступности. Как такое возможно, спрашивают газеты, и мы видим, что это возможно. Вот мы видим его здесь фотографию, участие в заседании комиссии Кнессета. Так, теперь политические, ну, даже не перестановки, а прибавления разные. Газеты пишут о, значит, игры с креслами нагреваются, креслами депутатов Кнессета, будущими, скажем так. Шарон Шараби, значит, заявил о том, что он присоединяется к партии Либермана. Это человек, у которого погибли родственники, его братья были в плену. Ну, в общем, Шараби — это известная фамилия, связанная с нашими похищенными. Он, надо сказать, что он, видимо, усиливает правое крыло партии Либермана, потому что он заявил себе о том, что я буду действовать для укрепления поселенческого движения еврейского на территориях, значит, безопасности и взаимного доверия в нашем обществе. Это одно. Хилли Трупер, который был министром культуры, по-моему, в прошлом правительстве, который заявил о том, что он покидает партию Кахоль-Лаван, уходит от Бенни Ганца, пока сомневается, кому же ему присоединиться, какой партии, или Беннет, или Айзенкот. Дальше, значит, Офер Винтер, тоже известная, бывший военный, известная фамилия, была замешана в свое время скандалом с начальником генштаба, назначением начальника генштаба. Он по-прежнему востребован в правых партиях, но неизвестно, где и куда он уйдет. И активистка протеста Зара Катценштейн заявила, что она присоединяется к партии Яира Голани, к партии демократам. Вот такие перестановки. Дальше на 11-й полосе Израилем пишет о том, что сегодня пройдет церемония смены командующего нашими ВВС, военно-воздушными силами Израиля. Заканчивает свою службу на этом посту Томер Бар, и его место займет генерал-майор Омер Тишлер. И сегодня рассказ о нем. У него большие задачи, он входит в эту должность вот в такой ответственный период, когда, может быть, завтра или через два часа начаться война с Ираном, а в этой войне, как вы знаете, в первую очередь участвуют наши военно-воздушные силы, и ему придется сразу, так сказать, быка за рога, то, что называется, да, принять это командование, но, тем не менее, вот ему пожелание успеха. Как говорится, его успех — это успех всей нашей страны. С ним, правда, связано с этой сменой руководство связано одно не очень такое событие, когда на днях над Иерусалимом на низкой высоте пролетели боевые самолеты, и жители встревожены, что такое, все, началась война, Иран, разъяснили, что это была тренировка наших ВВС в честь смены командования ВВС, и армия признала ВВС, что что-то мы неправильно, надо было предупредить граждан о том, что тут будут летать самолеты, чтобы они не пугались. Ну вот такой нюанс был, но теперь запоминаем фамилию Омер Тишлер, генерал-майор, будет командующим израильских ВВС, начиная вот с завтрашнего дня. Так, про Мимуну мы уже все сказали. До 20 тысяч человек было там вчера, пишет газета «Исраэль Айом». Давид Барон пишет про материал про Россию. Он говорит о том, что в России участились протесты всевозможные против... они даже не против войны, эти протесты. Они против положения граждан в самой России. Тут указывается, и те, кто следит за российскими событиями, выступление Бонни, которая модельер там и ведущая, которая записала видео с критикой Владимира Путина. Путина, и это вызвало большой отклик в России. Дальше газета печатает фотографии трех женщин, которые записали протест. Это после обстрелов украинскими беспилотниками. Значит, и не НПЗ, нефтеперерабатывающих заводах, но иногда они попадают и в жилые здания, там есть жертвы. И вот эти женщины записались, вот здесь фрагмент их выступления, на котором написано: «Господин Путин, сами спускайтесь в подвал, когда вместо того, чтобы нам советовать, почему вы не построили защитные сооружения? Вы же знали, начиная эту войну, что она в конце концов придет к нам сюда. Почему ничего не сделано для защиты граждан?» Вот такие возмущения высказывают граждане. В том числе вот они не побоялись записать такое видео, здесь они на фотографии. Естественно, информация о параде, который пройдет 9 мая без участия техники. Он такой будет сокращенный, этот парад. Фотография горящего НПЗ в Туапсе, клубы черного дыма над этим городом. Ну и газета пишет, что даже по опросам провластных каких-то агентств, которые делают опросы, они показывают, что 24,1% не полагаются на Путина, а еще 23,3% не довольны его действиями. То есть даже для провластных опросов в общей сложности вот эти 24, вот это 23, это очень высокий показатель. Путин опасается, что попытается его устранить, и дал приказ усилить охрану самого себя. Вот такая ситуация. Такая статья про Россию. Так, что еще? Другие темы. Другие совсем темы. Значит, у нас в стране начинается фестиваль французского кино. Он пройдет в 23-й раз, пишет газета «Исраэль Айом». И директор этого фестиваля Каролин Бона, она его основала, говорит: я не собираюсь отказываться от проведения фестиваля, он все равно пройдет. Лучшее французское кино, классика французского кино и новые фильмы будут показаны в рамках этого фестиваля. Карикатура в газете сегодня посвящена официальному визиту президента-герцога, намеченному в Панаму и в Коста-Рику. И тут есть один нюанс полетов герцога. Он не летает на самолете «Крылья Сиона», который был построен специально для визитов первых лиц, зарубежных визитов. На нем летает Нетаньяху, а герцог летает на Эль-Али. И вот сейчас на эту тему карикатура. Значит, герцог стоит чемоданом, с чемоданом в руках. Рядом с ним стоит Нетаньяху, за ним тоже стоит чемодан. На фоне самолета КНАФ ЦИОН, то есть крылья ЦИОНа. И Нетаньяху говорит герцогу: знаешь что, лети-ка ты Эль-Алем, а вдруг мне позвонит Трамп, и мне надо будет вылетать в Вашингтон. Так что лети туда, в Латинскую Америку, на Эль-Али. Вот такая карикатура. Дальше. А Арец пишет разные статьи на разную тему. Одна из них про Венесуэлу. Мадуро исчез, его похитили американцы, он в американском суде. Но проблемы жителей Венесуэлы далеки от того, чтобы как-то улучшаться. У них там они только обостряются. Экономические проблемы в этом государстве. Надеялись, что доходы от продажи нефти как-то помогут успехом экономики, но это не происходит. Для восстановления экономики понадобятся годы. И обратите внимание, здесь указана цифра минимальной зарплаты Венесуэлы. Вы не поверите, 27 центов в месяц. Вот такая минимальная зарплата Венесуэлы. И многие затрудняются даже купить себе продукты. Такое положение дел в Венесуэле. Еще одна статья. Молодые африканцы разных африканских стран интересуются предложениями работы, которые и в России. Объявления публикуются в этих странах. Предложения работы в России. Едут туда и находят себя на украинском фронте. Вот такую работу в кавычках им предлагают. Так пишет газета «Арец» в такой статье. Так, что еще? Ну, эти материалы мы уже... Вот такой материал. Шестой раз за этот месяц дача показаний Нетаньяху в суде отменена по просьбе его по вопросам безопасности. Отменена. Вот такая ситуация. Дальше идет охранот. Что здесь из материалов, которые мы не освещали? Это мы говорили, это мы рассказали. Я ищу материалы, которые... Ну, вот здесь, здесь материал есть. Соединенные Штаты давят на руководство Ливана, которое отказывается к встрече на высшем уровне с президентом Ливана, с нашим премьером. Соединенные Штаты говорят, что вы думаете, что Нетаньяху черт, что ли? Дьявол? Вы ничего не потеряете. Возьмите с ним, встретитесь, поговорите. В общем, давят. Пока они отказываются, мы посмотрим, что дальше будет. Так. Дальше... Что еще? Тайна, которую Китай пытался скрыть. Значит, у них в марте 22 года самолет «Боинг» упал. Китайской авиакомпании погибло 132 человека. Китай утверждал, что они не нашли вообще причин падения самолета. Ни технических, ни проблем с командой, с пилотами и так далее. Ни погодных, ничего не было. Они не знают ответа на вопрос. Но черную коробку, черный ящик самолета был передан компании Boeing. Согласно международным договорам, эта коробка передается компанию-производитель самолета. И там расшифровали и выяснили, что два пилота самолета в кабине фактически боролись друг с другом до падения из-за того, что один из них отключил подачу бензина в моторы, в двигатели самолета. Вот из-за этого и произошло падение. Значит, смертельный вирус на океанском круизном корабле, в результате которого в Атлантическом океане, он плыл по Атлантическому океану, умерло 3 человека. Вирус называется Ханта, Ханта-вирус. И все пассажиры корабля будут 2 недели оставаться на нем, ну, в качестве карантина. Как вы помните, с чего началась корона? Корабль Diamonds, да, в Японии, который стоял в порту, и там заболело и умерло сколько-то человек. И сейчас будут, видимо, предприняты какие-то особые меры для того, чтобы не было повторения. Швейцария согласилась обнародовать документы, связанные с доктором Менгеле, доктор в кавычках. Значит, тут много документов. Оказывается, он скрылся в Латинскую Америку через Швейцарию. И в Швейцарии есть какие-то документы, которые говорили о том, как ему удалось скрыться от возмездия. И вот Швейцария сейчас... скроет, обнародует эти документы. Ну, наши газеты также печатают фотографии с репетицией Ноама Бетана в Австрии на фестивале Евровидения, предстоящем на следующей неделе. Каждому исполнителю дается время для генеральных репетиций на сцене. У него даже есть фотография с Боем Джорджем, который там вообще поддерживает евреев. Он заявил, что он рос в еврейском районе где-то в Лондоне, и он за евреев. Мать одного из наших заложников, как его, господи, фамилию-то я помню, Голдберг Полин, один из тех, кто был убит в тоннелях Хамаса, один из 6, его мать Рэйчел выпустила книжку «When we see you again», «Когда мы увидим тебя снова», и она стала, они американцы, в общем-то, она стала бестселлером в издательстве и в газете по продажам New York Times. Призы телевидения Хирш, да, звали его Хирш, выскочило у меня имя этого парня, погибшего там. Призы телевидения были вручены. Значит, 10 призов получила, по-моему, это Сидра, сериал «Маком Самех», израильский. И Ноа Коллер, а наша актриса, которая там играла, получила израильский приз за актрису в главной роли и за сценарий к этому сериалу. Вот такая информация в это галерея газеты «Аарц». Тейлор Свифт просит прикрепить к ее продукции торговый бренд, чтобы она не была, не воровали AI всевозможные и не смели ее передавать как ее творчество. Все на этом, господа. Заканчиваем наш обзор сегодняшний. Спасибо всем за внимание. Программа будет на Ютубе в любое удобное вам время. И всем нам хорошего дня. Всего доброго.
3: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
4: Махсаны Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсаны Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсаны Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
11: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
12: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
13: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
14: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
15: Работаем в субботу.
16: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
17: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
18: Фонтана, фонтана, фонтана.
19: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
20: Реклама.
21: Первое радио. Новости.
22: Резкие заявления Смотрича относительно коалиции с арабской партией. Подробнее через несколько секунд. Десять часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр финансов Бецалель Смотрич заявил, что формирование правительства Израиля в 2021-2022 годах с участием арабской партии РААМ стало, по его словам, в тысячу раз более тяжелым событием для страны, чем нападение Хамаса 7 октября. В интервью радиостанции 103 FM Смотрич сравнил политическое решение бывшего премьера Нафтали Беннета с трагедией, в результате которой, по официальным данным, погибло около 1200 человек, 251 человек был взят в заложники, а последующая война привела к новым жертвам. Министр утверждает, что события 7 октября являются тактической ошибкой, тогда как сознательные политические решения, по его мнению, несут гораздо большую ответственность. Он также резко раскритиковал сотрудничество с политическими партнерами, которых он связывает с поддержкой террора, и заявил, что подобные действия подрывают доверие государственным институтам. Смотрич подчеркнул, что, несмотря на критику, он считает необходимым расследование провалов, приведших к трагедии 7 октября, однако настаивает, что речь идет и о системных ошибках прошлых лет. При этом он отметил, что текущая политика после нападения Хамаса претерпела изменения. В своих высказываниях Смотрич также затронул вопросы будущей политики Израиля, заявив о необходимости пересмотра подходов к вопросам безопасности и границ. Он подчеркнул, что сохраняет разногласия с премьер-министром Нетаньяу, но считает его предпочтительнее оппозиционных сил. Заявления Смотрича уже вызвали широкий общественный резонанс в израильском политическом пространстве. Как сообщает информационный портал «Вести», США и Бахрейн распространили среди членов Совета Безопасности ООН проект совместной резолюции, касающейся снятия иранской блокады Армузского пролива. Как и предыдущие предложения, нынешнее не упоминает Израиль и сосредоточено исключительно на Иране. Действия Ирана названы представляющими угрозу международному миру и безопасности. Голосование по резолюции запланировано на 8 мая. По сообщениям Южного командования армии США, в Карибском море было атаковано судно, которым управляли террористические организации. При этом были убиты два человека, которых американские военные назвали наркотеррористами. Министерство экономики и промышленности опубликовало уведомление об отзыве набора аккумуляторной ударной дрели шуруповерта марки «Хантер» в связи с угрозой воспламенения и пожара. Покупатели просят обратиться в место покупки за заменой товара или компенсацией. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве и в Бершеве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 20, в Хайфе на Голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10 часов 7 минут на часах в студии Первого. Время Романовой стартовало. Да, я, Яна Романова, проведу с вами ближайшие 2 часа до полудня. Среди разнообразия музыки, которую Тура старательно подбирала для вас. Да, чтобы она соответствовала нашему сегодняшнему утру. Ну и, конечно же, всему сегодняшнему дню. Пусть играет музыка, но мы будем вместе с ней идти, с этой музыкой, по сегодняшнему дню. И, надеюсь, вместе. И, надеюсь, с удовольствием, которое я точно получу. Ну и, надеюсь, вы сможете разделить его со мной. Или я разделю его с вами. Будем созвучны на ближайшие 2 часа в рамках программы «Время Романовой» на Первом. Всем традиционно в начале эфира посылаю свое любимое, неповторимое.

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь, конечно же, говорим о возможностях сегодняшнего дня. Напротив меня Геннадий Охман в этой студии. Мы, конечно, говорим о GovCure и о том, как восстанавливать свое собственное здоровье и даже, наверное, все-таки свою собственную жизнь, жить без боли. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Знакомая ситуация. Человек игнорирует все, что с ним происходит. Думает, ну, это пройдет, да, как-нибудь рассосется само. Что с человеком, который вот так позволяет себе запустить, собственно, организм, да, распространить возможности собственной боли? Что происходит с ним дальше, с этим человеком?
2: К сожалению, Ян, становится хуже. И это всегда один и тот же сценарий.
1: Да.
2: Вот сколько мы не смотрели.
1: Да, у вас же такой опыт.
2: Сначала иногда болит, потом чаще. Потом выпью таблетку, а таблетка уже не помогает. Пойду пока к врачу, пусть он посоветует какой-то укол. И потом уже человек подстраивается под свое состояние, и потом уже наступает момент, когда тело останавливает человек. Мы много раз об этом говорили, замедляет, останавливает. Замедляет — это еще хороший вариант. Когда останавливает полностью резко, тогда это совсем по-другому.
1: Когда человек ложится уже и все, и встать не может, да, или садится.
2: Да, у нас много приходит, кстати, административных работников, люди, которые сидят. Вот недавно к нам приходила Ирина, 54 года, и она и на ногах, и сидит. И на ногах, и сидит. Она говорит, я могу сидеть час, а потом я скакаю, мне надо резко куда-то бежать. Что одно, что второе очень сильно вредит, потому что, ну, во-первых, человек засиживается, а потом резко встает, не разогревшись, не успевая даже, ну, дать телу плавно перейти от спокойного состояния в активное. И этим самым человек делает еще больше себе проблем. И она сказала, что она начала чувствовать коленки сначала, потом она начала чувствовать тазобедренный сустав, потом у нее начались проблемы с мочеиспусканием, ослаб мочевой пузырь, органы малого таза. И пошло одно за другим. И в один из моментов она говорит, что утром просто я встала с кровати, сделала шаг и остановилась. И поняла, что тело само уже не идет, что я мозг дает команду идти, а тело не идет. Потому что настолько больно, что оно уже отказывается слушаться команды наши, да, которые мы просто... Мы подумали, в секунду рука поднялась, подумали, в секунду пошли. Мы делаем это все на автомате, мы не задумываемся. Но для некоторых людей это... серьезный процесс и болевой. И она, естественно, испугалась. Она поняла, что дальше будет только хуже. Она пришла к нам. Мы начали с диагностики, проверили движение, разобрали нагрузку ее, посмотрели ее вес, все ее параметры, вообще здоровье проанализировали. И она впервые увидела, что это не случайно, что это накапливалось очень много времени. И дальше будет только усиливаться, если ничего не сделать с этим. Мы показали причину, мы объяснили, что происходит, дали ей план. Это и есть наш паспорт здоровья, который мы сейчас делаем, мы ввели его недавно. Это, в принципе, оцифровка вашего здоровья, где просто и понятно вы начинаете понимать, что и где у вас просажено, что и где у вас делает вам проблему. Уже после первого визита ей стало легче двигаться, она записалась к нам и получила сразу и процедуры. И через месяц у нее сначала ушла постоянная боль, через несколько месяцев она спокойно начала уже работать, жить. И то, что она нам сказала, это хорошо, что я не дотянула до худшего. О том, когда уже у нее все восстановилось. К чему я это говорю? К тому, что все те, кто сейчас слышит нас, и если вы чувствуете, что становится хуже, не ждите, чудо не произойдет, обращайтесь в наш центр, в другие, к другим специалистам, неважно. Но не думайте, что организм вдруг сам, если вы ничего не поменяете в образе жизни, организм сам ничего не поменяет тоже, ничего не изменит. Поэтому дальше легче не становится, и все только как ком, оно крутится все дальше и дальше. Меньше двигаемся, меньше сжигаем калорий. Меньше сжигаем калории, быстрее набираем вес. Быстрее набираем вес, тяжелее ходить, опять меньше двигаемся. И это как круг такое, колесо, в которое человек попадает, и из него выйти самостоятельно не может. В нашем центре наши специалисты вам помогут с этим. Не только снятие острой боли, но вернуть ваше тело, ваш организм полностью в здоровый образ жизни. И сейчас вы можете прийти на диагностику и не просто посмотреть. Вы получите консультацию, разбор вашего состояния, анализ движения и нагрузки, видеофиксацию, сбор анамнеза, на понятном языке вам объяснят, что же все-таки происходит с вашим организмом. И ты знаешь, мы не ищем, где болит. Мы находим причину, потому что у человека состояние и сложное в этот момент, и там и психоэмоциональная нагрузка. Там очень много факторов, которыми надо заниматься с человеком. Часто люди приходят в депрессии, часто люди уже пьют какие-то тяжелые препараты. И в результате человек начинает понимать, что с ним происходит, и что с этим нужно делать. И он это может делать как с нами, так и самостоятельно, абсолютно. Это его личное желание. В этом году нам 10 лет. И мы лидеры в области холистической аппаратной медицины и в Израиле, и в мире. Поэтому сейчас действует у нас юбилейный комплексный визит. Диагностика с полным разбором стоит 1200 шекелей, доступна для всех. Но сейчас, внимание, только во время программы, только до 12.00, только для 10 первых дозвонившихся. Если вы примете решение начать восстановление в нашем центре, то эти 1200 шекелей вам полностью засчитываются в стоимость программы восстановления. Поэтому сейчас позвоните, не откладывайте, приходите, поймите причину, примите решение и забудете про боли.
1: Причем хотела бы обратить внимание также и на то, что это касается не только людей взрослых, да, но и тех, кто... Вот представим себе ситуацию, что человек вот так шел, подскользнулся, упал, у него острая боль, ну, все, ну, капец. Сидеть не может, ходить не может, лежать не может. Вы в таком случае можете также обратиться в GovCure к специалистам, которые попытаются, во-первых, узнают о вашем состоянии максимум, ну и попытаются вам помочь. Острые боли здесь также умеют купировать. Итак, звездочка 9533, номер телефона необходимый вам. Задавайте свои вопросы, конечно же, получайте ответы. Приезжайте на консультацию, записываясь также по этому номеру. Звездочка 9533. И, конечно, адрес Ришон ЛеЦион, улица Мошелеви, 16. В здании, которое называется Бейт Кеннеди, находится центр GovCure. Позвоните прямо сейчас. Звездочка 9533.
2: И оставайтесь на Первом радио. В следующем эфире мы с вами услышим, как человек уже ограничивает себя и не замечает этого.
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ. Я

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Возвращаемся в эфир. С удовольствием приветствую в нашей студии Геннадия Охмана, который по-прежнему представляет и, во-первых, Центр Кавкюр, ну и по-прежнему предлагает всем нам возможности. Эти возможности, которые связывают нас, жизнь без боли и Центр Кавкюр. Итак, Геннадий, во-первых, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Ну, а во-вторых, переходим к той теме, которую задали еще в прошлом выходе. Это человек, который ограничивает себя в движении, да, вот уже начинает, уже так осторожничает, но, по сути, даже этого не замечает. То есть делает это как-то, ну, не, что неосознанно. Не могу сказать, что неосознанно, да, но, тем не менее, здесь как-то по-другому присел, здесь как-то по-другому привстал. К чему все это вообще ведет? Ведь это же пагубно, как мне кажется, все-таки, да, пагубный путь.
2: Да, Ян, ты знаешь, это происходит постоянно. И самое опасное здесь, что человек часто это не замечает и параллельно к этому привыкает. Сначала он не идет гулять, потом меньше двигается, потом избегает лишних движений. И сам себе объясняет: я просто устал. Потом хочется полежать, хочется больше посидеть. И человек все меньше, меньше, меньше двигается. Этим самым он теряет мышечную массу, этим самым он ослабевает, этим самым у него прибавляется лишний вес. И все это... путь в одну сторону, в сторону заболевания, в сторону болезни. На самом деле, в этот момент тело уже не справляется. Но человек это списывает на возраст, на усталость, на генетику, на тяжелую жизнь, на что хочешь. Но только не на то, что у него есть проблемы. Вот пример из нашей практики. Светлана, 51 год, бухгалтер. Сидячая работа, к вечеру тяжесть в спине и ногах. Но она не считала этой проблемой, как она нам говорила, у всех так.
1: Ну да.
2: С кем не поговорю, у всех как бы есть проблемы. Mm-hmm. Поэтому и вот в какой-то момент она с семьей пошла на прогулку, и обычную, спокойную, где-то по лесу у нас здесь в Бет-Шемеше. И она пошла со всеми, и через 10-15 минут она сказала: давайте присядем. Но никто не устал, и все пошли, решили идти дальше, а ей пришлось присесть, и дальше уже вся эта прогулка с семьей превратилась совсем в другое, потому что они уже ее ждали, тянули, остановились, поняли, что они уходят сами, и она поняла, что она уже не может идти так, как все, она
1: вот
2: не
1: так,
2: может идти
1: все,
2: так, как не семья.
1: Не держит темп, да.
2: Да, и она сказала, что в этот момент я даже не заметила, что в этот момент как раз у меня произошел вот это переключение, когда я даже не заметила, что я начала сама себя беречь и сама себя ограничивать годами. И результат был вот эта прогулка. Она к нам пришла, мы начали все с проверки, с глубокого анамнеза. Мы ей сделали 3 процедуры на первом визите. Это кинезотерапия, это суджок и шиятсу, это все аппаратное, корректор позвоночника. Мы зафиксировали на видео все ее нарушения в динамике и блоке. И благодаря этому мы знаем просто, как быстро восстанавливать человека. Мы ей показали причину. Мы подкорректировали ее. Ты знаешь, мы поняли за 10 лет, что просто восстанавливать человека – это недостаточно. Важно переучить его тело. Важно внедрить в него новые привычки тела, который он годами делал что-то неправильно, и мы следим за тем, чтобы он начал это делать правильно. Правильно стоять. Стоять на двух ногах, а не на одной. Мы часто на автомате стоим то на одной ноге, то на другой. Люди и не понимают, что когда мы стоим на одной ноге, происходит деформация в очень многих местах в организме. И когда мы сделали паспорт здоровья, когда она увидела, что все просто и понятно, и ей нужно было больше сна, ей казалось бы, вещи, которые вообще не связаны с ортопедией. Это вот эти 10 факторов, которые мы сейчас выявляем.

0: Мы ей показали, что она в стрессе, мы показали сон, мы показали, что не хватает всяких добавок, которые она считала, что у нее все в норме. И при этом анализ крови показывал, что все в норме. И когда она начала у нас потом программу восстановления, уже через несколько месяцев она сама, говорит, я вышла к морю и прошлась от Ришина к Батьяму и обратно, и ни разу не остановилась. И этим я себя проверила, что действительно я уже могу ходить, что я вернулась к той себе, которую я себе знала, что я снова живу как раньше и не экономлю силы.
1: Это же внезапное такое получается открытие, да? Оп, ты на деле попробовал. В голове-то мы все еще ого-го.
0: Да, ты знаешь, очень часто же у всех происходит, когда ты куда-то идешь, и тебе раз щелкнула коленка, или раз что-то там ступня вроде как подвернулась, и ты уже прихрамывая там думаешь, оно пройдет. И сядешь где-то там, и уже все. И с этого все начинается. Оно может начинаться даже с 20-летнего возраста, когда девочки там на высоких каблуках или просто где-то подвернули на тротуаре неровном, подвернули лодыжку себе. И вроде это мелочь, но это начинает тоже создавать проблему, которая может аукнуться потом и через 10, и через 20 лет. Для того, чтобы вы разобрались в своем состоянии, приходите на диагностику. Вы не просто будете смотреть на доктора, вы все поймете, вы будете смотреть на отчет, который вам дадут в руки, паспорт здоровья, вы сможете все понять. Вы получаете у нас при первом визите и консультацию, и разбор вашего состояния, и анализ движения и нагрузки. Сбор анамнеза, вы можете принести все ваши медицинские документы, все, что у вас есть. Мы это все анализируем, учитываем в паспорте здоровья. Мы не ищем, где болит, мы находим причину, почему у вас это состояние и почему оно усиливается, и самое главное, как его убрать. И в этом году нам 10 лет, мы лидеры в области холистической аппаратной медицины, поэтому сейчас действует юбилейный комплексный визит. Диагностика с полным разбором стоит 1200 шекелей, доступна для всех, но сейчас, внимание, только во время программы, только до 12.00, только для 10 первых дозвонившихся. Если вы принимаете решение в дальнейшем остаться в нашем центре на восстановление, то эти 1200 шекелей вам полностью засчитываются в стоимость программы. Приходите, записывайтесь, не откладывайте сейчас. Чем быстрее вы позвоните, тем удобнее время мы сможем для вас подобрать.
1: Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, воспользовавшись которым, вы можете записаться на консультацию, приехать на восстановление, то есть сделать все для себя или для своих близких, что позволит вам жить без боли и свободно двигаться. Центр Гафкер находится в Решен Люционе в здании Бейт Кеннеди, который находится, в свою очередь, на улице Мошелеви, 16. Итак, телефон звездочка 9533.
0: В следующем эфире мы поговорим с вами о потере контроля над телом.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
1: Максон и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максон и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максон и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Реклама.

Иногда мне кажется, что это ты. Иногда мне кажется, что это ты. Губы забыли, как сложиться в улыбку. Лицо стушевалось, остались только черты. Вдруг что-то хорошее стало происходить с моим сердцем. Ты знаешь, мне кажется, что это ты. Мне кажется, что это ты. От пятой буровой до Покрова на нервы. Вроде все в порядке,

я подозреваю, что это ты. У меня в крови смесь нитротола и смирна. Каждая песня — террористический акт. И это после 20 лет обучения искусству быть смирным. Я говорил с медициной, она не в силах объяснить этот факт. Но будь ты хоть Роллс-Ройс, все равно стоять в пробке. Даже в русском музее не забаррикадироваться от красоты. Это не важно, если кто-то завладел твоим сердцем. В моем случае мне кажется, что это ты. Мне до сих пор кажется, что это ты.

0: начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
2: Реклама.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
2: Реклама.

0: радио. Новости.
1: Тренировочные полеты ВВС в центре Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 11 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Пресс-служба ЦАЛИ сообщила, что сегодня около 11 утра в центре страны и в районе Шфелы состоятся тренировочные полеты нескольких летательных аппаратов в рамках подготовки ВВС к пролету по случаю смены командующего ВВС, запланированному на 18 часов. В учениях будут задействованы два вертолета и беспилотники. В армии подчеркнули, что речь идет о плановой деятельности, и опасений в связи с инцидентом в сфере безопасности нет. Как сообщает Арус Шева, крупные силы полиции работали всю ночь и утро, чтобы эвакуировать сотни верующих, которые пытались добраться в район горы Мирон, чтобы присутствовать на праздновании Лаг-Баомер. Согласно заявлению полиции, задержанных верующих посадили в автобус и увезли из этого района. Многие из них прибыли на место после долгого пути по дорогам, лесам и грунтовым дорогам, столкнувшись с заранее установленными полицейскими блокпостами. Сотни сотрудников полиции, МАГАФа и дорожной полиции продолжают работать в этом районе, пытаясь предотвратить дальнейшее прибытие людей. В рамках операции также останавливались автобусы и частные автомобили, пытавшиеся приблизиться к горе Мирон. Однако на данном этапе полиция не эвакуирует людей с самой горы, где, по оценкам, находятся тысячи людей. Некоторые из них прибыли до шаббата, а другим удалось пройти через контрольно-пропускные пункты. Министр торговли Объединенных Арабских Эмиратов Тани Аль-Зейуди заявил на конференции в Абу-Даби, что Объединенные Арабские Эмираты ведут переговоры с США об открытии валютной своп-линии. По его словам, Вашингтон реализует подобную политику лишь с 5 государствами, и участие в этой группе – вопрос престижа, а не финансовой помощи. Валютная своп-линия позволяет центробанкам обмениваться валютой напрямую, минуя рынок, что снижает издержки и риски при торговле и инвестициях. Сейчас постоянные своп-линии с Федеральной резервной системой США имеют центробанк Канады, Японии, Еврозоны, Великобритании и Швейцарии. Министр финансов США Скотт Бессент ранее подтвердил, что ряд союзников в Персидском заливе обратились с аналогичными просьбами на фоне энергетического кризиса, вызванного фактической блокадой Армузского пролива после начала войны с Ираном. Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, суд в Новосибирске вынес приговор ученым-физикам Валерию Звегинцеву и Владиславу Галкину по уголовному делу о госизмене. Им назначено наказание в виде лишения свободы на 12,5 лет в колонии строгого режима. Сотрудник Института теоретической и прикладной механики, специалист по гиперзвуковым технологиям Валерий Звегинцев, был задержан весной 23-го. Позже под стражу взяли его коллегу, доцента Томского политехнического университета Владислава Галкина. Поводом для подозрений в госизмене стала публикация в иранском журнале статьи по газовой динамике. По словам осужденного ученого, перед публикацией работы прошла 2 экспертизы о связи с секретностью. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве и в Бершеве, в Ашкелоне и в Аждоде 20, в Хайфе на Голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
0: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: реклама.
1: Мы возвращаемся в эфир и вновь приветствую в этой студии Геннадия Охмана, который пришел рассказать всем нашим слушателям о том, какая акция проводится на этой неделе в центре GovCure. Ну и, естественно, это центр, ну, он всегда традиционно и представляет. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: Итак, бывают ситуации, когда человек начинает чувствовать, что тело его уже не слушается. Что делаем в этом случае? Серьезный ли это сигнал? Насколько он серьезный? Ну и, конечно же, наши перспективы в такой ситуации.
2: Да, ты знаешь, это уже не усталость. Это момент, когда человек начинает терять контроль. Угу. Контроль за своим телом, за частями тела. Угу. Когда человек говорит, у меня немеет рука. Или я не чувствую ногу. Или я тяну ногу. Угу. И вот эти моменты, они говорят о том, что уже есть зажатые нервы, уже есть какие-то нарушения, уже есть какие-то воспалительные процессы. Угу. И с этим надо что-то срочно делать. И ты знаешь, только движением можно это убрать. Только движением. Никакими другими вещами это невозможно. И мы в GovCure с помощью нашего оборудования можем, лежа, не поднимая пульс, не поднимая давление, человеку включить все те глубокие группы мышц, которые человек в обычной жизни вообще не включает, вообще не задействует их. Особенно если учитывать, что многие люди ведут очень пассивный образ жизни и на работе, и в машине, и за телефонами, и вся цивилизация нас тянет именно туда, в более пассивный образ жизни, а никак не наоборот. И поэтому, учитывая это, наше оборудование, не поднимая пульс и давление, с любым человеком, любого возраста, вне зависимости от того, что он прошел, какие у него проблемы, какой у него возраст, какой у него вес, какие он прошел операции, или в каком он состоянии, или какие у него целый букет, может быть, хронических заболеваний. Наша методика подходит абсолютно всем, и благодаря этому мы еще это, из-за того, что подходим холистически к образу человека, к единой целой системе, а сейчас мы ее еще и оцифровали, то есть мы четко сейчас уже выявляем, где у человека нарушение, где самая низкая цифра по 10 факторам. И тогда мы вообще сейчас легко можем укрепить те слабые факторы у человека, которые он запустил, не думая, не умышленно, а просто по привычке образа жизни по своей. Вот когда мы это показываем, когда мы это корректируем, когда человек может через 30 дней приехать и сделать еще одну проверку и убедиться в динамике улучшения, используя наши рекомендации, это, ну, золотого стоит. И уходит боль, уходят проблемы. И есть очень много примеров. Есть очень много людей, которые к нам приходят и готовы отдать свое здоровье нам в руки, но мы так не работаем. Мы работаем вместе с человеком. И там, где люди ищут чудо-таблетку или какой-то укол, который вам поставят, и вы станете здоровым, молодым, бодрым, энергичным, такого не существует. Давайте честно смотреть на ситуацию. Годами человек свое состояние ухудшает.
1: Ну да.
2: Как возможно это восстановить за одну секунду?
1: Вот так,
2: это,
1: хоп, это и фокус.
2: Можно, можно убрать боль, можно сделать операцию, можно вырезать, отрезать, добавить, вставить импланты, и с этим хирургическая медицина справляется замечательно. Да, вы будете ходить, да, вы будете жить, но вопрос, сможете ли вы жить и ходить так, как вы были здоровы до операции, это уже большой вопрос. Поэтому мы всегда говорим, сделайте все возможное, попробуйте все варианты, прежде чем вы пойдете на операцию. И очень часто, и мы видим, что очень в частых случаях, когда, ну вот у нас, вот недавно у нас был Михаил, буквально 5-6 дней назад, он пришел на первый визит, первые процедуры мы ему сделали, и он закрыл у нас программу восстановления, и когда он пришел на второй раз, он поднимает правую руку и говорит: смотрите, я могу поднять правую руку. И у него глаза начали, ну, слезиться, мокрые стали, красные. Я говорю, а что случилось? Почему это вас так триггерит сильно? Он говорит, потому что доктор мне сказал, я никогда не смогу руку поднять. И вот эти вещи, установки, которые человеку сделал кто-то нечаянно, неумышленно, потому что его так научили, потому что его... Это в медицинском институте ему сказали, что если человек порвал ключицу или поломал руку или что-то, он должен стоять ее беречь, ее не нагружать. А мы работаем наоборот. Мы как раз требуем, чтобы человек той рукой работал больше, чтобы там мышцы укреплялись. И вот эта вот парадигма, которую мы меняем в голове человека, она происходит как раз в GovCure. И это входит в привычку человеку. И то, что он берег, он начинает с этим работать, усиливать, укреплять. Слабое звено надо укреплять и усиливать, а не наоборот, перегружать в другую сторону. Вот это и есть симметрия, вот это и есть баланс. Вот это и есть то, что мы делаем в GovCure замечательно. И мы видим это в улыбках людей, мы видим это в эмоциях, мы видим это в подарках. Я в прошлом эфире говорил про Клару, так ее муж нам принес 3 коробки конфет, все это замяли очень быстро. И приносят нам подарки постоянно, люди благодарные, мы ничего не просим, люди просто от души, от сердца дают, потому что мы реально возвращаем людей здоровье. Важно отметить здесь, Ян, что то, что мы делаем, мы запускаем процессы саморегуляции в организме у человека, то есть с его функциями, с его возможностями регенерации, восстановления, улучшения, укрепления, гармонизации. И его организм сам это восстанавливает. А все, что организм восстановил сам, оно и не возвращается обратно. Это не таблетка извне, это не что-то инородное, это то, что организм сам перестроил и сам переделал. Так вот, если вы хотите быть здоровыми, если вы хотите в первую очередь разобраться, что у вас колет, что у вас простреливает, почему вы начали уставать, почему вы плохо, тяжело встаете утром, почему вы быстро начали уставать к вечеру, почему постоянно вас клонит ко сну. И многие-многие моменты, которые с вами сейчас происходят, мы можем выявить, показать вам это в паспорте здоровья по 10 факторам. И вы не просто это увидите, вы получите рекомендации на 30 дней, которые вы можете делать самостоятельно или с помощью нашего центра. Это вы сами примете решение. Придете к нам, познакомитесь, увидите нас и сами примите решение, как вас никто ни к чему не будет обязывать. И теперь важно это то, что на диагностике вы получите ответы на все вопросы, которые вы не могли получить до сегодняшнего дня. Очень часто люди ходят без диагнозов, без понимания того, что у них происходит. Они сделали уже все всевозможные проверки, а боль остается, а боль преследует их. И здесь вы можете прийти, мы не только боль снимаем, мы вам даем четкие рекомендации. В этом году нам 10 лет, мы празднуем весь этот год десятилетия, и мы лидеры в области холистической аппаратной медицины, поэтому сейчас действует у нас юбилейный комплекс и юбилейный комплексный визит. Диагностика с полным разбором стоит 1200 шекелей и доступна для всех. Также и не для граждан Израиля, если она слышит, и у кого-то нет медицинских страховок, нет возможности, приходите, мы рады, и наши двери открыты для всех. И сейчас, внимание, только во время программы, только до 12 часов и только для 10 первых дозвонившихся. Мне сказали, что еще есть несколько мест. Позвоните прямо сейчас. И когда вы примете решение восстанавливаться в нашем центре и возьмете какую-то из программ, то эти 1200 шекелей вам полностью засчитаются в стоимость программы. То есть вы получите бесплатно в подарок, вы получите вот эту проверку, которая однозначно поменяет вам жизнь. Не откладывайте больше, берите ответственность за свое здоровье в свои руки, приходите, и мы вместе с вами вернем вам здоровье.
1: Самое время сделать это сейчас, потому как особые условия действуют только на этой неделе. Воспользуйтесь ими, воспользуйтесь той возможностью, которую предлагает вам центр GovCure. Итак, звездочка 9533 и адрес Ришон Лицион, Моше Леви 16, здание Бейт Кеннеди. Здесь находится GovCure. Еще раз напомню, номер телефона звездочка 9533.
2: И в следующем эфире мы с вами поговорим, оставайтесь на Первом радио, о том...
0: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу. Реклама.

0: Время Романовой. Реклама.
1: Возвращаемся в эфир и вновь, конечно же, о GovCure. Продолжаем узнавать и о возможностях, которые есть на этой неделе у всех нас. В студии Геннадий Охман. Геннадий, доброе утро.
2: Доброе утро, Яна. Доброе утро, радиослушатели Первого радио.
1: В какой момент человек понимает, что он уже теряет качество жизни, выпадает из тех привычных условий, которые когда-то создал для себя, да, из своей привычной жизни?
2: Ты знаешь, наверное, не тогда, когда болит. Я думаю, это, наверное, тогда, когда человек начинает отказываться от обычных вещей. Mm-hmm. Когда он играл в футбол, да, с внуком там или с сыном, mm-hmm, и вдруг прекращает, потому что последний раз, когда он играл в футбол, у него скрутило спину или нога заболела.
1: Приехали,
2: и вот он,
1: да?
2: И mm-hmm, вот он начинает меньше двигаться. Или вот у нас была женщина, допустим, ее мечта была сесть на пол и на полу играться с внуками, да, с их игрушками, там, с лего, там, угу, со всеми такими штуками. И у нее это не получалось, она не могла. У нее и лишний вес мешал, и боли в коленках. У нее, угу, было очень все опухшее, угу, все, отечность была большая. И мы когда начали с ней работать, и когда через 3 месяца она нам прислала фотографию, как она сидит на полу и играется с детьми, и потом самостоятельно встает, без того, чтобы ее там зять и вся семья поднимали краном вверх. И она с слезами на глазах потом сказала, что наконец-то, а то раньше, она говорит, я просто сидела на диване и руками пыталась там что-то, вот они игрались вокруг, я там ногами двигала, mm-hmm, какие-то игрушки, а вот и моя была мечта сесть с ними на пол.

0: Мы делаем какие-то вещи на автомате, а люди постепенно, ты знаешь, человек приходит к нам, и когда его тестируют, один из тестов это человека просят снять носки. И мы видим, что большое количество людей не могут снимать самостоятельно носки, не могут их одевать. Кто-то приспособился, какие-то там приборчики с какими-то крючочками, щипцами, и чем хочешь, люди только не приходят. Но самое главное это то, что люди не убирают причину, они приспосабливаются. Они находят себе палочки, они находят себе какие-то там лихоны, ходунки, а потом коляски, а потом еще что-то. К нам как-то привезли парня 32 года, и у него там проблемы определенные были после ранения, и мы с ним работали, и его папа, вместо того, чтобы активно ребенка, ну, ребенка, да, для него ребенок 32 года, поднимать его на ноги, он ему сделал кран, руку к машине, который робот сам собирал коляску, сам ее ставил в багажник, сам ее вытаскивал, и он за это заплатил там 80 тысяч шекелей, да. И я ему говорю... Может быть, ты бы лучше эти деньги вложил в другое, не обязательно в центр Гавкио, в другом месте, где-то, чтобы твоего ребенка поднять. То есть, и вот так люди, они приспосабливаются. Я тебе больше скажу. Человек, как только начинает ограничиваться в чем-то, его вся родня, его все родственники, которые чуть-чуть устают от этого, они начинают все делать за этого человека намного это быстрее. Да. У них не хватает терпения, у них не хватает уже времени. И они многие-многие вещи начинают делать самостоятельно за этого человека. И человек это быстро привыкает и перестает вообще. Даже моторика у него нарушается, и когнитивные функции. И это тянет за собой очень много-много всего. Если вы хотите включить опять радость жизни, если вы хотите включить у человека, вернуть вашего папу, дедушку, маму, бабушку, вернуть на 5, на 10 лет назад по тому самочувствию, по той походке, как она раньше ходила, по тем делам, которые она дома делала, готовила вам еду, убирала, прибирала, стирала, со стиралки белье.
1: Слушай, ну, с движением появляется ведь и настроение. Оставим, как человек может обслуживать себя. Если брать движение, это жизнь. Человек начинает шарахаться, все, у него поднимается настроение, он уже как-то живчик становится.
0: Конечно,
1: ну, мы
0: конечно.
1: Даже по себе это видим, не говоря уже о том, как видим мы это по взрослым нашим родителям.
0: Да, это очень важно, Ян. И вот когда мы...
1: Но иногда просто родители не могут, их надо восстановить сначала, а потом запустить их. Когда... Выпустить в мир.
0: Да, да, когда к нам приходят с детским церебральным параличом человек, который прожил уже 70-75 лет, и он бодрый, энергичный, а его братья и сестры, которые были абсолютно здоровыми, их уже нет. Вопрос, как это происходит? Наверное, это не только физиология, наверное, это не только заболевание, наверное, это еще что-то и в голове. И вот как раз с головой мы тоже замечательно работаем, у нас аудиотерапия, это авторские наши методики, которые позволяют вам еще не только физически, но и ментально восстановиться. И какие бы там вам травмы психологические ни делали, когда вы лежите на процедурах, вы чувствуете ваше тело и ваш мозг перепрограммируется мягко, с определенными словами, вы просто лежите во время процедуры и в принципе получаете сразу по 2-3 процедуры одновременно в одно и то же время. И эффект от этих процедур сейчас у нас в десятки раз выше. Мы эту систему уже с сентября месяца не только обкатали, а уже получили тысячи замечательных отзывов от людей. И поэтому приходите, записывайтесь сейчас, тем более, что замечательная акция у нас. И, кстати, меня попросили наши менеджеры продлить до часа и добавить еще 10 человек, потому что уже люди звонят, а льготных мест уже нет, уже закончилось сегодня. И поэтому запишитесь, можете позвонить сейчас. И так как нам 10 лет, поэтому везде десяточка у нас. И сейчас действует наш юбилейный комплексный визит. Диагностика с полным разбором стоит 1200 шекелей, доступна для всех, где вы получите еще и паспорт здоровья, который на 30 дней даст вам план и программу и рекомендации на восстановление самостоятельно или в нашем центре, как вы решите. И если вы позвоните сейчас до часу дня то тогда вот эти 1200 шекелей вам полностью засчитаются в стоимость программы. То есть практически вы получите вот эту замечательную диагностику в подарок, как если вы примете решение продолжить у нас восстанавливаться.
1: Звездочка 9533. Это нужный номер телефона для всей информации, которая вас интересует. Вот, захотите задать вопрос, пожалуйста, вам сюда. Ну и, конечно же, еще лучше приехать на консультацию. Привозите тех, кто нуждается в этом, своих близких. Ну и самих себя, ведь тоже иногда мы себе отказываем в своем собственном благополучии, в своем собственном здоровье. Все ориентируемся на то, что потом, не сейчас, мне некогда и прочее. А откладывать бессмысленно, даже наоборот пагубно. Да, не просто бессмысленно. Итак, звездочка 9533, нужный номер телефона, звоните и приезжайте. Моше Леви 16 в Ришон ЛеЦион. Здесь находится здание Бейт Кеннеди, в котором размещен центр GovCure. Звездочка 9533.
0: Я на огромную благодарность тебе и Первому Спасибо. Радио. До завтра.
2: Реклама.

0: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
0: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Реклама.

11:54 на часах студии «Первых». Расстаюсь с этим часом, со своим эфиром на сегодня, для того, чтобы завтра ровно в 10 вернуться в эту студию вновь поприветствовать всех вас и вновь со всеми вами провести свое время. Всем салют!

0: Время Романовой. Реклама.
1: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, есть друзья.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Нетаньяу просит сократить показания в суде. Подробнее через несколько секунд. Полдень в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», адвокат премьер-министра Бениамина Нетаньяу Амид Хадад подал запрос в окружной суд Тель-Авива о выступлении своего подзащитного с показаниями в 16 часов вместо 13:30. Он также просит завершить их в 18 часов. В запросе указано, что причиной переноса является плотный график, связанный с ситуацией с безопасностью и политическими вопросами. Накануне суд постановил, что заседание начнется в 13:30 и завершится в 17 часов, также после запроса Нетаньяу. На развязке Кирьят-Ата в результате падения экскаватора с платформы тягача на легковой автомобиль 3 человека получили травмы. Тяжелая машина рухнула прямо во время транспортировки по шоссе. Бригады МАДА доставили пострадавших в больницу Рамбам в Хайфе, а состояние раненых оценивается как легкое. Мэр Ришон-Лиона Рас Кинстлих в интервью Вайнет заявил, что городские службы находятся в состоянии полной готовности. По его словам, была проведена проверка всех убежищ, и около 50 тысяч жителей города не обеспечены надлежащей защитой, что требует дополнительных решений в сфере гражданской обороны. Отдельную ситуацию прокомментировал и мэр Хайфа Йона Яав. Он заявил, что примерно 35% жителей города не имеют доступа к защищенным помещениям. По его оценке, для обеспечения необходимого уровня безопасности в жилом фонде потребуется около 1,5 лет. Оба мэра подчеркнули необходимость ускорения работ по укреплению системы гражданской защиты и адаптации инфраструктуры к возможным угрозам. Власти продолжают оценку текущего состояния укрытий и планируют дальнейшие меры по повышению безопасности населения. По данным китайского информационного агентства Синьхуа, 26 человек погибли, 61 получил ранения в результате взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Чаньша в центральной части Китая. На место были направлены почти 500 спасателей, а жители опасных районов эвакуированы властями. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал местных чиновников как можно скорее расследовать причину происшествия. По данным Всемирной организации здравоохранения, на борту круизного лайнера, идущего в водах Атлантического океана, зафиксирован еще один случай заражения хантавирусом, симптомы которого обычно проявляются в период от 1 до 8 недель после заражения и напоминают тяжелый грипп с высокой температурой, ознобом, интенсивной головной и мышечной болью, особенно в спине и бедрах. Заболевание быстро прогрессирует, вызывая почечную недостаточность или дыхательную недостаточность, сопровождающуюся сухим кашлем и одышкой. Хантавирусы – это группа вирусов, носителей которых являются грызуны. На данный момент от вируса умерли 3 человека, 2 подтверждены как больные, 1, как сообщается, страдает от симптомов, и еще в 5 случаях есть подозрение на заражение. И о погоде. Согласно прогнозам метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве и в Бершеве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 20, в Хайфе на голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Далее на первом PM.

Сегодня у нескольких знаковых музыкантов день рождения. Мы будем их поздравлять. Одного, собственно говоря, уже поздравили. Крейг Дэвид, «I'm Walking Away», его первый хит, отмечает сегодня 45-й день рождения. И с этой композицией открыл программу PM на Первом радио 89.1 FM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. 5 мая, вторник, Йом Шлиши. 7:30 сегодня. Лаг Баомер продолжается со вчерашнего вечера. Там, где вы жили, костры жгли. Я видел вчера несколько костров в районе набережной. Были. Сегодня день Ютхет, месяца Ияр в еврейском летоисчислении. Лаг Баомер. Вторник. Программа PM на Первом радио до 14:00. Как обычно. Кстати, в 14, насколько я знаю, у нас сегодня программа «Вопрос ребром», и в гости к Марку Кричевскому и к вам придет Евгений Сова. Я думаю, лишнее представление не требуется, Женя. Партия «Наш дом Израиль», депутат Кнессета, политик. Поговорить с Марком Кричевским и Кричевским, я надеюсь, ответить на ваши вопросы еще. Так, что еще? Во втором часе я вам загадываю загадку, а вы ее, наверное, отгадываете. Мы с вами продолжим заниматься привычными делами, в смысле общаться. Напоминаю, что к общению приглашаются все те, кто меня сейчас слышит. Считайте, что вы получили виртуальное приглашение к общению. В том смысле, я предлагаю вам написать нам что-нибудь на любую тему, которая вам интересна, актуальна, которая вызывает у вас какие-то эмоции, положительные, отрицательные, какие-то ваши соображения, мысли по тому или иному поводу. Обо всем этим можно делиться со мной, через меня, с моей помощью, с нашими радиослушателями. Или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправлять сообщение на наш ватсаповский номер, традиционный, его номер 054-2070-800. Это номер нашего номера в WhatsApp. 054-2070-800. Какой у вас номер? А у нас номер вот такой. 054-2070. Программа PM до 14. Сегодня Игорь Красковский в командировке. Будем его ловить. Чтобы он там рассказал, где он, что он и как он. И все остальное по ходу дела. PM. Поехали.

По-моему, это песня о какой-то подростковой наивности. Представляете, такой диалог между ней и ним. Он говорит: дорогая, я ухожу. А ты вернешься? Ну, конечно, вернусь. Я же свою футболку оставил у тебя. Конечно, я вернусь. А как же? Вот. Это доказательство того, что я вернусь. Жди меня. Обязательно я вернусь за этой футболкой. Сейчас Леонид Агутин. Это была группа «5 утра».

0: Леонид Агутин человек, в общем-то, взрослый по сравнению с героями песни предыдущей про футболку. Но он до сих пор, видимо, остается романтиком, если поет, что на свете все решает любовь. Песня, кстати, называется «Мне 225 лет», по-моему, так она называлась. Окей, первые сообщения сегодняшние. Фейсбук, Слава, всем привет. Меня почему-то не удивило, что четырежды судимый рецидивист, депутат от Ликуда в Ирии города Герцлия, собирался воспитывать малолетних преступников. Он все-таки уголовный авторитет. Ликуд, браво! Много восклицательных знаков. Ну, а нам всем, хоть и зыбкого, но все же мира. И да, сегодня ответная игра полуфинала между Атлетикой и Арсеналом, если не ошибаюсь. Даже если вы ошибаетесь, Слава, наши радиослушатели, футбольные болельщики вас поправят. Или подтвердят. Так. Вот, пожалуйста, наш слушатель, рыбак-охотник из Афулы. Всем удачи, позитивы, бабла и добра. Ура, сегодня праздник, Лига чемпионов, будет повод культурно прибухнуть. Это словосочетание, которое никак не укладывается у меня в голове. Культурно прибухнуть. Потому что бухать для меня это уже антоним слова культура. Но у него вот только так, прибухнуть. А вот не пробовали написать культурно выпить? Гораздо лучше звучит. В том числе и по радио, уважаемый рыбак-охотник из Афулы. Итак, кто-то пиво, дорогой водку или компот? Дорогой водку. Дорогую, наверное, водку. У меня двойной праздник Лагбомер. Это кто еврей? Все хундоли не празднуют. А, вы у нас еще и немножко расист, добавок ко всем вашим несчастьям или счастьям. Что будет, никто не знает. Про охоту не буду, ПМ не одобряет. Мне охота, но не с кем-то. Сам буду гуся жарить. Сегодня Арсенал победит, утверждает он. Я надеюсь, культурное прибухивание не помешает вам досмотреть футбол до конца матча и убедиться в том, правы вы или не правы в своих прогнозах спортивных. Так, перехожу в WhatsApp. Уже несколько дней нет FM-вещания на севере, кто-то прислал час назад. Обычно в 8 утра набираю в цифровом приемнике эту частоту, ничего нет. Какая перспектива дальше? Перспектива такая. Первая перспектива, я надеюсь, что вы начнете подписывать свои сообщения в эфир. Вторая перспектива, мы живем в очень большой стране. Нет эфира на севере, нам ничего не говорит. Где именно на севере? Уточните. Батька Махно. Добрый день, уважаемые Павел Михайлович и радиослушатели. У меня, если выдается свободная минута, с удовольствием слушаю ваш обзор прессы. Отдельное спасибо. Сегодня, к моему большому огорчению, вами были допущены незначительные оговорки. Я, конечно, знаю, что неприлично указывать на ошибки, но лучше это сделаю. Я ваш друг на Facebook, чем какие-либо какие-то недоброжелатели. Дальше что-то непонятное написано, прочитать не могу. Не могу разобрать почерк. Праздник Лагбаумер вы сегодня назвали Мимуной. Ма? Правда, что ли? Тут сноска на ваше происхождение, далеко от стран Магриба. Еще, Павел Михайлович, шигра на иврите – это рутина, обыденность или повседневность. Не благодарите с уважением, батька Махно. Уважаемый батька Махно, значит, я вообще не верю, что я назвал Лагбаумер Мимуной, но все может быть. Когда человек говорит в общей сложности минут 55 за час, все может быть, допускай, хорошо, что вы исправили. Значит, спасибо вам за перевод. Я знаю, как переводится слово «шигра». Я иногда затрудняюсь литературно привести, когда она идет, это слово идет вместе с каким-то другим словом. Например, «шигра войны». Понимаете, рутина войны как-то мне мешает. Я, конечно, понимаю, что вы пытаетесь повысить мои знания иврита, но речь идет не о конкретном переводе конкретного слова, а о подходящем переводе для данной ситуации. И тогда у меня иногда бывает затруднение. Но, правда, слушатели всегда приходят на помощь. Добрый день, Павел. Вчера сходил на фильм «Майкл». Советую фильм просто супер. «Рыбак из Батьяма». Окей, фильм про Майкла Джексона. Байопик такой. Рыбак из Батьяма говорит, что фильм хороший, всем рекомендую. Дальше. Антиарсават. На прошлой неделе корреспондент 12-го канала взял интервью у парня-ортодокса, который перегородил въезд в Иерусалим. Вот несколько высказываний. Цитирую. «Эту страну не мы создали. Вы создали, вы ее и защищаете». Следующая цитата. «Если только один закон, это... Есть только один закон, это закон Торы. Законы страны ничего не значат». И последнее. Корреспондент высказал мнение, что есть много светских, которые также не хотят служить, но идут, потому что такой закон. И ортодокс ответил, это проблема светских, что они такие законопослушные. И тут во втором сообщении, продолжает антиарсават, я покумекал и пришел к выводу, что этот религиозный парень на 100% прав, мы светские слишком законопослушные. Пора нам, наконец, начать жить не по закону, а по понятиям. Так как наша законопослушность ни к чему хорошему нас не привела, мы как лось из анекдота, который все пьет и пьет, а все хуже и хуже. И все, кто боится понятий, спешу успокоить. Тюрьма и криминал тут вообще ни при чем. Речь идет о разумных, добрых человеческих понятиях. Всем здоровья, антиарсават. Ну так, антиарсават, вперед, присоединяйтесь к ультраортодоксам. И начинайте перекрывать шоссе и держать в руках плакат «Умрем, но в армию не пойдем». Давайте делайте первые шаги. Вы же у нас, судя по вашим сообщениям, человек решительный. Антон В. Здравствуйте. Меня годами мучил вопрос, на кого похож наш нынешний министр обороны Исраэль Кац. И вчера вечером меня осенило. Он похож на главного Умпа-Лумпа из фильма «Чарли и шоколадная фабрика». Я не знаю, как выглядит «Чарли и шоколадная фабрика». Зато знаю, как выглядит Исраэль Кац. Так. Здравствуйте. Продолжая свое вчерашнее сообщение, хочу добавить, что вчера в 2:45 ночи в Батьяме по адресу улицы Заменов, 17, неизвестным мотоциклистам была подложена в подъезд гручная граната, которая спровоцировала взрыв газовых баллонов. Это достоверная информация. Я был на месте событий и проверил это. У меня есть видео, фотографии с места происшествия, а также свидетельство очевидцев. Около 2 лет на этой улице регулярно происходят бандитские разборки, но полиция почему-то ничего не делает. Скажу больше, полиция не реагирует на жалобы жильцов этой улицы. Складывается впечатление, что полиция нет в нашей стране, либо она боится преступников. Я прошу обратить на это внимание. Батьям стал прибежищем бандитов. Ночью по городу страшно ходить. Пожалуйста, озвучьте мое сообщение. Я прошу жителей Батьяма, которые меня слышат, сейчас подтвердить мои слова. Если мы ничего не будем предпринимать, город накроет волна насилия, которую будет сложно остановить. Житель Батьяма. Пишет нам вот про такие страсти, которые творятся в этом приморском городе. Сейчас реклама.
1: Реклама. На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Согласно вашему стоматологическому календарю, пора пройти плановый осмотр. Сеть клиник доктора Бангиева. Забота о вашем здоровье. Звоните звездочка 9442.
3: Махсанэ Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу.

0: Покупайте товары на любую сумму в Максонай Кашмай и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максонай Кашмай. Согласно условиям мероприятия.
1: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
2: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
3: Реклама. Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании BeCure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. BeCure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости. Здесь действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. BeCure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
2: Реклама.
4: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
5: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
6: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
7: Кожний вторник – музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоит познакомиться.
6: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
8: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
9: Первое радио.
10: Если я вас сейчас спрошу, ну, любители поп-музыки, когда, сколько лет тому назад вышел первый такой успешный альбом Адель, с которым она выстрелила, то, что называется, стало популярной и так далее, он назывался 19, это говорило о ее возрасте. Вот сколько лет прошло с тех пор? Вот если меня... А? Кто-то меня тут бросает 20, меня, если бы спросили, я спросил, ну, 10-12. На самом деле он вышел в 2008 году, то есть 18 лет прошло с тех пор. Вы представляете, как время летит? Адель сегодня исполняется... Ой, она 88-го года. Сколько же исполняется? Считайте сами, я за вас считать не буду. Я только знаю, что у нее 15 премий Грэмми. 15 премий Грэмми. Альбом 19 вышел в 2008 году. И, по-моему, там была вот эта замечательная песня «Someone Like You». Адель.

Ты, дорогой, не волнуйся, я обязательно найду такого, как ты. Я только прошу, не забывай меня. И не забывай все, что было. Someone Like You, Adele, 2008 год. Так, еще сообщений несколько. Андрей из Афулы. Афула, нет FM-вещания. Пишу, уже съем решен, и никто внимания не обращает. Слушай, ну я не знаю, что делать. Север для нас как-то еще не обработанная территория. Не знаю, почему там то есть, то нету вещания. Не могу сказать. Действительно, вы иногда оговариваетесь, но так же, как вы исправляете слушателей, так я исправляю вас. А.М. Конечно, меня надо исправлять, если я оговариваю. Ну да, чтобы я не вводил в заблуждение радиослушателей. Я слушателей редко исправляю. Если исправляю, то только по фактам. Когда они какие-то неточные факты, я их тогда поправляю. А так, нет вроде бы. Иногда мне трудно разобраться, потому что какие-то опечатки есть или автокорректор, что я не понимаю, что написано. Павел Михайлович, я подтверждаю, что вместо Лакбаумера вы сказали именно Мимуна. Я даже удивился, Алекс Натания. Смотрите, а я даже не заметил. Хорошо, что вы обратили внимание. И вы, и батька Махно. Мимуна? Вау. Прошу прощения. Добрый день, Павел Михайлович. Я обычно не пишу сообщения, только слушаю вас, но сейчас услышал человек, который назвал Исраэля Кац похожим на Упалу. Он попал в точку. Я тоже долго думал, на кого он попал. И сейчас все сходится. На кого он попал, на кого он похож, наверное. Сейчас все сходится. Действительно, он очень похож на персонажа из фильма «Шоколадная фабрика» Умпа-Лумпа Мэд Макс. Мэд Макс, а почему вы до сих пор не писали ничего? Начало положено, давайте общаться. Да, я тоже слышал, что ты сегодня утром ошибся и назвал этот праздник Мимуной. Третье подтверждение, ну я уже спорить не буду вообще. После первого я удивился. После третьего я согласился. После второго попросил прощения. Здравствуйте, Павел Михайлович. Здравствуйте все. Сначала хотел...

0: И наблюдая печальную картину, отец с тремя детьми заходит на кладбище. Вдруг младший сын в слезах наотрез отказывается заходить. Потом его уговорили зайти. Старшие дети пошли дальше, а отец остался с младшим сыном и о чем-то говорили. А потом они пошли на могилу. Сердце разрывается на части, и мысли о проблемах кажутся ерундовыми. Извините, если кому-то навеял печаль, Кузя. Ну, это наша действительность, наша реальность. В том числе и это, конечно же. Мы о ней все знаем. Окей. Я вот когда анонсировал, что в программе, забыл про одну важную вещь. Проанонсировать. Надеюсь, что никто из-за этого радио не выключил и не ушел куда-нибудь. Вот это важная вещь.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это снова я, и зовут меня Катерина. Готова рассказать вам про баба-гануш. Мало кто знает, что баба-гануш – это не только безумно вкусная закуска, но и популярное в Голливуде обзывательство. И если название баба-гануш звучит для вас как заклинание из сказок «Тысячи и одной ночи», то спешу успокоить. На деле это старая добрая баклажанная икра, только с ближневосточным шиком и характером. Название происходит от арабских слов «баба», папа, отец, и гануш – балованный, кокетливый или нежный. Так что баба-гануш – это буквально избалованный папаша. Объясняю. По одной из легенд, дочка так хотела угодить капризному отцу, что превратила баклажан в нежнейшее облако. А вот по другой легенде, это блюдо придумали в султанских гаремах. Якобы один из султанов, которого, конечно, все называли папой подданных, был настолько избалован изысками, что его уже ничем нельзя было удивить. И только эта кремовая, дымная закуска заставила его сердце растаять. Красиво, правда?
3: Да, есть хочешь? Эй, мам, принеси-ка нам ветчины!
4: Чес, я обойдусь. Я недавно как следует перекусил. Спасибо.
3: Уверен?
2: А пока герои комедии «Незваные гости» используют это слово как прикол и дразнилку, мы с вами используем его по назначению – для чистого удовольствия. Кстати, о фильме. «Незваные гости» в свое время стали самой кассовой взрослой комедией. И все потому, что тема «погулять на халяву» близка любому народу. Премьера в мире состоялась в июле 2005 года. То есть парням из фильма уже более 20 лет, а их шуточки все еще цитируют.
5: Джон, нам нужно поговорить.
6: Только не сейчас.
5: Что с тобой? У тебя странное выражение лица.
2: До «Незваных гостей» считалось, что взрослые в кавычках комедии с рейтингом R, это где много ругаются и пошлят, потихоньку умирают. Но этот фильм собрал почти 300 миллионов долларов. При бюджете всего в 40. Он доказал Голливуду, что зрители хотят хулиганства. Оуэн Уилсон и Винс Вон постоянно несли отсебятину. Половина самых смешных диалогов в фильме – это чистая импровизация, которую режиссер просто не стал вырезать. А чтобы массовка на свадьбах выглядела круто и натурально, продюсеры нанимали настоящих свадебных распорядителей и консультантов. В одной из сцен на итальянской свадьбе рядом с Оуэном Уилсоном сидит его настоящий родной дядя.
7: Иностранный легион?
6: Да. Сколько же мы парней потеряли?
7: Неужели гора Эверест?
8: Я не люблю об этом рассказывать, но у нас были большие потери.
2: Но если персонажи Уилсона и Вина Вона пробирались на свадьбы ради бесплатного шампанского, то мы с вами устроим себе пир, не выходя из этой кухни. Кстати, в Израиле, Ливане и Сирии за этот рецепт правильного баба-гануша могут и поспорить. Мы с вами люди мирные. Главный секрет здесь – дымок. В идеале баклажан должен просто сгореть на работе, то есть запечься до черной корочки, чтобы внутри появилось то самое подкопченное послевкусие, за которое мы его и обожаем. Записывайте рецепт.
7: Это просто замечательно.
9: Спасибо. Только не надо провозглашать меня святым. Небольшая прибыль все-таки есть. Ведь нужно как-то оплачивать брачные танцы этого верзилы.
2: Готовим версию без тхины. Почему? Потому что иногда лень просто идти за кунжутной пастой, а баклажаны уже смотрят на тебя из холодильника с немым укором. Итак, берем два баклажана, нещадно тыкаем их вилкой, это важно, иначе они устроят в духовке локальный взрыв. Запихиваем в духовку на 200 градусов минут на 45. Если вы сейчас на пикнике, кидайте прямо в угли. Это вообще будет отвал башки. Затем чистим. Когда Овощи станут мягкими, как ваше настроение в пятницу вечером. Достаем их и снимаем шкурку. Кидаем мякоть в блендер. Туда же отправляем 4 зубчика чеснока, пару ложек лимонного сока, соль и щепотку зиры. Зира – это та самая специя, которая тут дает восточный вайб. Добавляем оливковое масло и превращаем это все в нежную пасту. Все. Макайте туда теплую питту или свежий огурчик. Или просто ешьте ложкой, пока никто не видит. Если

0: Что говорите, Вергунова так и делает. Это полезно, легко и чертовски вкусно. Ну что, мои прекрасные, угодила сегодня? С вами была рубрика «Кино и котлеты». Готовьте, смотрите хорошее кино и будьте с теми, кому всегда приходят за добавкой. Всем приятного аппетита. Пока.
1: «Кино и котлеты». Готовит снова Вергунова.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах,

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Реклама.
1: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли Цион? Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
0: Реклама.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Продолжаем читать ваше сообщение. Сержант, я очень редко придираюсь к рецептам, но баба гануш без тхины – это как омлет без яиц, написал он. Ну, слушайте, ну о вкусах не спорят. Вы делаете так, кто-то делает по-другому. Так, дальше. Это был Facebook. Я возвращаюсь в WhatsApp. Здесь сообщение Зугин, голосовые.
1: День добрый, дорогие товарищи, друзья, братья. Всего самого наилучшего. Во-первых, хочу передать огромные приветы всем работникам общественного транспорта, водителям и водительницам, автобусам, допустим, в Ашдоде. Я услышал позывные шестой передачи, подошел, спросил, а вы слушаете ПМ Павла Маргуляна? Конечно, говорит, слушаю. А я говорю, Зугин, и тебя слушаем. В общем, вот так. Будем слышаться и будем видеться на территории первого радио ПМ Павел Маргулян. И второе, конечно, не совсем легко мне было пережить в молчании 2 мая. Это кровавая бойня карателей в Одессе. Это какая-то такая просто мерзость, что там происходило. И это мне настолько аукнуло с 7-го, 10-го, 23-го. То есть вот такие кровавые жертвы, то есть человечество, что мы теряем, как у нас притупляется восприятие. Ну а за 7-е, 10-е, 23-е, честно говоря, все, что происходит сейчас, это то, как они аукнулись от Израиля, кликнулись. Всего хорошего, дорогие. Победы вам. И я даже не знаю, как еще. Мы за Израиль.
0: Если мы за Израиль, тогда непонятно, почему победы вам, а не нам. Так. Предлагаю не реагировать на его воспоминания сегодня. Всем привет. Пишет нам попутчик. Как уже достали эти левые датишники. Датишники тут как-то запятая в середине слова. Фобы ничего существенного не могут предложить и сделать, кроме как скандалить и бить себя в свою патриотическую грудь. Идти вы к Либерману и Беннету и прочим знатокам того, что хочет народ, они вас утешат на своей клоунской груди, написал попутчик. Левые дати, запятая шники, шнико. В общем, тут что-то как-то вы меня немножко запутали. Марк 1. Прислал два сообщения. С праздником Лагбаомер, уважаемые дамы и господа. Слава богу, праздник на горе Мирон не привел к серьезным последствиям. Могло быть иначе, учитывая, что ультраортодоксы не очень подчиняются указаниям службы тыла. Может быть, в этот раз на них как-то повлияло обращение главных раввинов. Безопасного дня и здоровья всем. И во втором сообщении. Спасибо большое, дядя Паша, за композицию «Похороны войны» Юры Шевчука. Я познакомился совсем случайно на одной пати с одним из его продюсеров в Нью-Йорке. Но это было давно, лет 10 назад. Он работает у Юры, но переехал в Штаты и там заключает контракты. На вечеринке не было много русскоговорящих. И вдруг я услышал его разговор с кем-то и подошел. Он мне кое-что рассказал о творчестве Юры. Живя там, я мало знал о российских артистах. Марк 1. Это по итогам его вчерашнего правильного ответа на загадку и заказа какой-нибудь песни Юрия Шевчука «Против войны». Мэд Макс, который написал, что он написал первый раз, я спросил, что же вы первый раз, где же вы были-то до этого? Он пишет, не писал, так как все время выходит, что я нахожусь в дороге. И еще хотел сказать, уже как недели три не могу слушать архив, все время виснет публикация, может, пожалуйста, уточнить у техника. Мэд Макс. А вам надо уточнить, где вы слушаете архив. На сайте, в аппликации, еще где-нибудь. Всем привет. Сегодня открыл новости и сразу стало скучно. То ли раньше, после Лагбаомер, на утро открываешь новости, а там статистика. На костре сожгли 5 мусорников, 4 мопеда, 2 сарая и какую-нибудь старую развалюху машины. Вот дела были. А сейчас что? А ничего, просто скучно как-то. Всем хорошего дня, Дринка. Но самое главное, Дринка, это уже не первый год в этом году. В воздухе нет запаха дыма на утро после вечера и ночи Лагбаумера. Обратили внимание? Во всяком случае, там, где я проезжал, проходил, запаха дыма не было. Потому что раньше, если вы помните, что творилось на утро Лагбаумер с воздухом в стране, то тут не надо, наверное, напоминать. Голосовые сообщения у меня в впечатление, чуть не сказал опасение, что это Дизингоф. Ну, давайте послушаем. Так.
2: Послушайте, если кто-то имеет связь с Азинкотом, передайте ему, что его немецкая фамилия в переводе на русский или на иврит обозначает «железное говно». Если бы он пошевелил свои единственные извилины, которые у него нет, он бы посмотрел в словарь и понял, что его имя подходит к визитам в Германию. Эти люди управляли нашей армией. Блин, они хотят управлять сейчас нашим государством. Тихий ужас. Где мозги? Дизингоф.
0: Второе сообщение он прислал. Вчера он то же самое говорил про Азинкота, с удовольствием присылая к нам в эфир совершенно неэфирное слово. Ну, это же гадя Азинкот, поэтому он же предатель, враг, и поэтому про него можно такое говорить. Второе сообщение от Дизингофа. Итак.
2: А, ну и, конечно, наша главная военная прокурорка, которая получила выходное пособие в 500 000 шекелей, 500 тысяч, и пенсию генеральскую 42 тысячи шекелей в месяц. Это награда за предательство, за участие в убийстве наших граждан. Вот так генералы, которые они являются крысами, выходят на пенсию после славной службы, на службе у врагов.
0: Господа, после того, как вы вместе со мной прослушали примерно в сотый раз сообщение Дизингофа про крыс, как вы думаете, кто крыса в нашем эфире? Так. За 36 лет пришел к выводу, нельзя ходить лишний раз в Ирию, полицию, Масахнасу, МАМ, Бетуахлиуми, нежелательно связываться с адвокатами, Митавхим, журналистами, извините, пьем, вас это не касается. Интересно, как вы справляетесь вообще тогда с жизнью-то? Перечислили все основные институты нашей страны. Как без них? Как без налогового управления? Как без института национального страхования? Как без иногда полиции, а иногда муниципалитета? Вообще, вы знаете, что есть такое правило, что у каждого человека должен быть свой знакомый врач и адвокат. А вы с адвокатами связываться не хотите. Вы еще дойдите до того, что с врачами не связываться. Я вам желаю не связываться с врачами, но иногда приходится, как вы понимаете. Все хорошо, пишет он. Плохо, знаете что? Что вы не подписались. Вот это плохо. Но каждый живет по своим каким-то принципам. Я абсолютно не возражаю. Каждый выбирает себе сам то, что называется. Все, по-моему, в этом часе, господа. Закончим. Врачи — это что-то другое, добавил автор, и упорно не хочет подписывать свои сообщения.
3: Мне так нравится, когда...
0: Это нежный голос Амурчика. С песней «Космос» завершит первую часть программы «ПМ».
3: Ой, я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен. Хорошо, где нас нет, но...
0: Почему я сказал Амурчика, когда он Амирчик? Амурчик — это совсем другое.
3: Куда опасней. Снова на берегу с ней. Время летит, мы во сне. Думаешь, нас отпустит, но снова капли грусти.

своими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя до рассвета. Ты настолько сильна, что учусь у тебя.

0: Амирчик спел нам про космос, который мы осваиваем. Мы, в смысле, человечество. Еще осваивать придется очень долго. Так, у меня есть... Что у меня есть? У меня есть минута примерно. Человек, который написал, что он не хочет связываться с институтами страны, добавил: спасибо, ПМ, вас уважаю. Слушайте, чтобы уважение было абсолютно взаимным, начните подписывать свои сообщения. Ну, у нас такое правило, как-то представляться. Как, неважно, как вы себя назовете, настоящим именем, псевдонимом. Ну, подписывайтесь, пожалуйста. Чтобы в следующий раз у нас придет какой-нибудь адвокат или кто-нибудь из Битух, или УМИ, из полиции, мы скажем: вот вам слушать это не надо, вам это не интересно, вы с ними связаться не хотите. Ну и вообще принято представляться. Так, вчера вечером, последнее сообщение этого часа, кто-то оставил ставку, кто-то поставил ставку в $500,000 на то, что в ближайшие сутки США и Израиль нанесут удар по Ирану. Похоже, это кто-то будет в пролете. Слушайте, но это было вчера вечером. Значит, надо подождать до вечера, чтобы говорить, что человек оказался в пролете. Сутки еще не прошли. Ждем с... Была информация в WhatsApp-группах, что вот сейчас тот начнется, сейчас долбанут. Пока этого нет, и поэтому слушаем спокойно.
1: Мама. Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Боль останавливает. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Только в Максаной Хашмай отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Судьи одобрили просьбу Нетаньяху о переносе дачи показаний. В 13:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. По данным информационного портала «Вести», окружной суд Тель-Авива одобрил просьбу премьер-министра Бениамина Нетаньяху о переносе дачи показаний в сектор Газа. По сообщению ЦАЛЯ, два обвинительных заключения были поданы 3 мая и еще одно 4 мая. Дела были возбуждены по итогам совместных расследований Общей службы безопасности, отдела специальных расследований военной полиции, подразделения ЯЛОМ, налогового управления, таможенного подразделения НКПП и южного подразделения спецназа полиции. В ЦАЛЯ и Шабаке заявили, что рассматривают контрабанду в Газу как серьезную угрозу безопасности государства, особенно в случаях, когда к ней причастны военнослужащие срочной службы или резервисты, и намерены добиваться привлечения всех причастных к ответственности. Председатель партии РАА Мансур Аббас резко раскритиковал министра финансов Бецалеля Смотрича после его заявления о том, что включение партии РАА в коалицию при правительстве Нафтали Беннета было, по его оценке, большей катастрофой, чем нападение Хамаса 7 октября. Аббас заявил, что подобные слова являются проявлением неуважения к памяти погибших. По его словам, Смотрич не проявляет должного уважения к жертвам трагедии и их семьям. Он назвал высказывания министра аморальными и жалкими, подчеркнув, что человеческая жизнь не имеет ценности в подобных заявлениях. Также лидер РАМ отметил, что даже правительство Беннета, по его мнению, было значительно лучше, чем нынешняя политическая линия, связанная со Смотричем. Он добавил, что политическая ситуация требует изменений. К критике присоединился и председатель арабской партии Хадаш Айман Уда, который заявил, что важно не то, что говорят политики, а то, какие действия предпринимает общество. Он подчеркнул намерение противостоять переизбранию действующего политического руководства. Ранее Смотрич в интервью заявлял, что формирование правительства с участием Мансура Аббаса является худшим политическим шагом, а события 7 октября он назвал тактической ошибкой. После критики он утверждал, что его слова были искажены и вырваны из контекста. Споры вокруг заявлений продолжают усиливать напряженность в израильской политике, вызывая резкую реакцию как со стороны арабских, так и еврейских политических сил. Правительство Израиля утвердило выделение 1 миллиарда 75 миллионов шекелей на развитие подъездных дорог и другой инфраструктуры для новых поселений, регламентированных в Иудее и Самарии. Бюджет рассчитан на период с 2026 по 2028 год. Из этой суммы 3 миллиона шекелей выделены немедленно на предварительное планирование. Через 45 дней плановая группа обязана представить правительству полный план прокладки и модернизации существующих дорог для всех поселений, одобренных с начала работы действующего правительства. В Минфине и Министерстве транспорта указывают, что транспортная доступность является необходимым условием для заселения поселений и обеспечения нормального, безопасного и доступного уклада жизни для жителей. По словам министров, в центре внимания окажется соединение поселений с центрами занятости и услуг с одновременным учетом потребностей безопасности и гражданских нужд в рамках общенациональной транспортной системы. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха существенно не изменится и будет ниже среднесезонной. Переменная облачность, временами дожди на севере и в центре страны. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве, в Бершеве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 20, в Хайфе и на Голландских высотах 19, в Твери на побережье озера Кинерет 21, на побережье Мертвого моря 25, в Эйлате 24. Температура воды около побережья Средиземного моря 21 градус, высота волн от 120 до 300 сантиметров и купание опасно. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Пол Маккартни, конечно же. Сокращенно PM. Открыла вторую часть программы PM. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Продолжаем. Идем по сегодняшнему дню, по эфиру. Время 8 минут 14. Сегодня 5 мая. Сегодня Йом Шиши. Сегодня вторник. Лаг Баомер. До вечера. Будет продолжаться. Так. Я вот, кстати, вчера ехал. Из дома выезжаю, у нас там есть уголок, как у многих домов, где люди складывают какую-то крупномасштабную мебель и раз в неделю ее собирают. Смотрю, там грузовик, полугрузовичок такой, перекрыл выезд, и он какие-то там мебель какая-то разбивает и доски складывает себе в багажник. Потом он поехал, я за ним, как-то мы одно время ехали вместе, я смотрю, он опять остановился, а там вот эти вот мештахим вот эти деревянные, он там остановился, опять собирает деревяшки. Сначала я не обратил внимания, а потом понял, для чего он собирает деревяшки. Это дерево разное. Лагбаумер, понимаешь ли, тут. Окей. Так. Читаю сообщение. Напоминаю, господа, так как во втором части звучит загадка, для того, чтобы я успел прочитать ваши сообщения, вы должны успеть их написать за ближайшие примерно 20 с небольшим минут. Или в Фейсбуке, на странице программы PM. Я там поставил стихотворение, которое сейчас везде видит. Дмитрий Быков написал по поводу парада 9 мая. Советую послушать. Интересно. Ну, Дмитрий Быков вообще талантливый человек. Интересное стихотворение. Актуальное стихотворение. Так. Значит, или в Фейсбуке на странице программы PM, или, напоминаю, наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. 054-20-70-800. Читаю сообщение. Рыбак-охотник из Афулы. Слегка PM, я не образованный на русском языке, слабо пишу. Им атаруце они холь лихтов бы иврит, а валята Павел иврит, сафа каша меот меот. Каша каша меот меот, сафа каша меот, они лёты удадзывут, они теудатоле, машканты гадоли и так далее. Значит, уважаемый рыбак-охотник из Афулы, про то, что у вас слабые русские, потому что вы не учились там в школе, вы нам уже писали тоже десятки раз. Про то, что я диктатор, вы писали много десятков раз. Попробуйте разнообразить тематику ваших сообщений. Вы знаете, что я обычно не обращаю внимания на ваши ошибки, понимая ваши трудности. Я, более того, уважаю вас, что вы, как бы не уча русский, пишете на русском. Да, с ошибками, но я как бы в основном преодолеваю эти ошибки и пытаюсь передать смысл написанного вами. Ну, попробуйте написать нам еще о чем-нибудь, вот как-то больше тем, потому что вот вы диктатор, рыбалка, футбол. Война еще пытаетесь написать. Все ваши темы я знаю заранее. Попробуйте удивить меня какой-нибудь темой, на которую вы до сих пор не писали. Но это уже завтра, а не сегодня. Пока у вас есть время подумать. Так. Сообщение. Теперь в WhatsApp я перехожу. Добрый день, Павел. Вас очень приятно слушать, но ваших слушателей, которые обливают грязью других, это не камильфо, Рита явно. Рита явно. Ну что? Ну вот что? Вот у нас есть Дизингов, который постоянно портит настроение в нашем эфире, портит настроение радиослушателям. Самое главное, что он что-нибудь новое, если бы сказал, когда пытается портить настроение. Нет, он говорит одно и то же. Это я называю обсессией. Не в медицинском плане, а обсессией. Человека заклинил на этой теме. Ему плевать на то, что мы пытаемся выстраивать нормальное настроение, хорошее, как-то радости жить. Плевать ему на это все, на меня, на вас. Он про свое, про крыс, про предателей, генералов и по кругу вот это одно и то же пишет. Не понимает, что его некоторые просто его забанят, некоторые морщатся, когда слушают его сообщения, некоторые хватаются за голову, опять он за свое. Плевать ему на это, он опять за свое. Пытается испортить всем настроение. Я надеюсь, что вам не испортит. Радио — это не социальная сеть. Мы не можем регулировать радиослушателей. Они у нас разные. Амурчик, Амирчик, Лагба Омер Мимуна. Ой, Павел Михайлович, пора уже вам в отпуск. Впрочем, как и всем нам, Кузя. Сразу после войны берегите себя и своих близких, Кузя. Кузя, ну вы хотя бы написали тогда, когда война закончится примерно. На какое число брать билеты, чтобы в отпуск? Насчет ударов по Ирану не переживайте. Я позвонил Трампу и договорился с ним, чтобы все было после 14 числа, а до 14, чтобы было тихо, написал попутчик. А что у нас будет 14 числа. Наверное, попутчик куда-нибудь улетает в отпуск. Не знаю. Но вот попутчик говорит, что он с Трампом договорился. Сегодня, пишет нам сержант, в ленте проскочило, что в этом году погода с начала мая окрестили прибалтийским летом. Погода просто сказка. Послал другу в Литву скрин с телефона. Потом мы вместе посмеялись. В коем-то веке в Вильнюсе теплее, чем в Иерусалиме. Причем это в одно и то же время суток. Он прислал фотографию. Иерусалим 15 градусов, Вильнюс 25 градусов. А вот это да. И такое тоже бывает. Ежедневные сообщения некоторых слушателей похожи на поход в туалет, сброс отходов и негатива. Вот только они выдерживают пятницу и субботу. А вот только как они выдерживают пятницу и субботу, нельзя долго терпеть, это вредно, дворник. Но я давно пытаюсь достучаться до некоторых из них, и для злополучного дизингов в том числе. Я ему говорю, что это вредно для вашего здоровья, в первую очередь. Вот с такими отрицательными эмоциями. Но, я говорю, человек заклинило. Не может вырваться из этой узкой темы своих сообщений. Лопух. Ну, здравствуй, Паша. Вчера не было времени на второе сообщение. Вот скажи, что ты меня выставил перед теми, как какую-то меркантильную свинью? Во-первых, я упорно не хотел брать деньги, но дяденька был крайне настойчив и пришлось уступить. Кстати, это было не на дороге, а на бензоколонке, явно. Я просто не мог не подойти к пожилому человеку и предложить помощь. В принципе, сейчас ты делаешь из меня снова свинью, написал Лопух. Ну, уважаемый Лопух, не надо было поднимать эту тему второй раз. Лопух вчера написал, что он помог человеку поменять колесо, тот ему дал деньги, и Лопух их взял и хватил на орешки с пивом. Я удивился, потому что я знаю, что в Израиле за это деньги могут предлагать, но никогда не берут деньги за это, даже если настойчиво предлагают. Видимо, этот водитель по вашему лицу понял, что вам не хватает на пиво с орешками, и настоял, чтобы взяли деньги. А это ваша трактовка, что я вас выставил как меркантильную свинью. В Израиле за эти услуги, за эту помощь денег не берут. Такое правило в нашей стране. Неписанное правило. Здравствуйте всем. Павел, вы не прав. Вы не прав. Есть специальная комиссия, не относятся к НУВе. Они повышают или понижают цены. Также это касается и Хеврат Хашмаль, с уважением, Женя Ашкелон. Значит, уважаемый Женя Ашкелон, если вы говорите о ценах государства, то есть определенный набор продуктов, который контролирует государство, а есть определенный набор продуктов, который не контролирует государство. НУВА и компания ГАТ недавно заявили, что они повышают цену на некоторые свои продукты. В чем я не прав? Не на те, которые контролируются государством, но на другие. Другие. Имеют право. Голосовое сообщение. От кого? Я не вижу подписи. А, папа Андрей. Я просто ищу в предыдущих сообщениях подпись. Папа Андрей. Давайте послушаем.
1: Папа Андрей, всем здравствуйте, всем привет, всем тихих деньков. Не могу, хочу поделиться лайфхаком. Одна венгерская компания лоукост, которая теперь не летает, но она открыла сезон продаж на Песах следующего года. И было мое удивление, что за 200 евро можно улететь в Италию в Эрефхак 21 числа. И там выпадают 4 дня выходных. Это актуально для того, у кого нет выходных. Много. Я стараюсь летать часто, поэтому у меня нету с работы много выходных. Но за 200 евро улететь в Италию в Эрефхак и обратно к Амаван, мне кажется, это хорошая идея. Может, кому пригодится.
0: Ну, во-первых, спасибо за информацию. Во-вторых, я бы хотел уточнить, я, правда, не смогу уточнить, я всю информацию, которую вы сказали, мы услышали, больше нет. Прямо в РФ, то есть вечером лететь, то есть не очень удобно. Какой хак? Песах? То есть, когда все садятся за стол и пьют 4 бокала вина, надо будет лететь на самолете, это раз. А во-вторых, там надо изучить это дело. А сколько надо будет доплатить за чемодан, если у вас будет? А сколько надо будет доплатить там еще за что-то? А сколько надо будет заплатить еще за что-то? Вот тогда можно получить полную информацию. А удобен ли этот полет? РФХАК это уже неудобно. Если днем или утром в этот день, понятно. А в сам вечерний праздник вечером, мне кажется, это не очень удобная вещь. А во сколько обратный полет? Может, он в 6 утра? Если полет в 6 утра, это значит, вам надо будет в 3 часа ночи вставать. В 4 приехать в аэропорт. Будет невыспавшимся. И тогда может составить более объективную цену. Но хотя на год вперед понятно, что билеты должны быть дешевле. Так что вас, если кто-то хочет воспользоваться... Я так понимаю, если венгерская, то это компания Wizz. Чего скрывать-то уже? Если кто хочет воспользоваться, проверьте. Если есть те, кто готовы планировать свою поездку за год вперед. Я, например, не умею. Внимание, уважаемые радиослушатели. Сообщение, у него один недостаток. Без подписи, но зато посмотрите, какой текст. Передайте привет моему мужу. Точка. Больше ничего нет. Значит, в описании данных автор этого сообщения есть ее имя, но я его называть не буду, раз она не подписалась. Значит, уважаемый муж, вам привет от жены. Павел Михайлович, привет. Каждый мештах примерно до 15 шекелей доходит на продажу. Сколько ваш водитель грузовичка сжег, Федя? Ну, я знаю. Там, видимо, был брошенный. Он взял и подобрал. Здравствуйте, Павел. Вот вроде запрет на костры, а возле дома у нас синагога, и там вчера костер был до неба. Значит, запрет не для всех, написала Марина. Марина, вы правильно определили. Запрет не для всех, а только для тех, кто выполняет запреты. 14 числа свадьбу моей старшей дочки, разъясняет попутчик, почему он вынужден был договориться с Трампом, чтобы ничего не было. Ну, если вы так сказали, все претензии в случае чего будем предъявлять вам, уважаемый попутчик. Но я, конечно же, желаю, чтобы ничего не было, чтобы свадьба прошла шикарно, чтобы никто не волновался, не нервничал, и все думали только о женихе и невесте. Ну и немножко о родителях тоже. Так, возвращаемся к музыке. Вот сейчас такая песня, как-то она отчаянно исполняется. Исполнит ее девушка, которую зовут Ор Коэн. Ор имя, Коэн фамилия. Называется она «Магиэли». У магии, у фразы, у юридской «Магиэли» есть два, ну, по крайней мере, два распространенных значения. «Магиэли» можно перевести как «так мне и надо». Вот так мне и надо. А «Магиэли», когда человек что-то претендует, вот этому дали, а ему не дали. Он говорит «Гамли маги, а лама они лёки бальты». Там вот в этом плане, что мне тоже положено. Но в этом случае, конечно же, «так мне и надо», потому что героиня песни поет, тут первые строчки я вам сейчас переведу, чтобы вы сразу окунулись в атмосферу отчаяния героини песни. Она пишет, что я отдала свое сердце тому, у кого нет мозгов. И так мне и надо, так мне и надо. Что так это закончилось, наши взаимоотношения. Вообще-то, если, так сказать, судить обо мне, то я, конечно, лгунья, шокранит. Рассказываю все шокранит, месопера, таколь, лекарит. То есть рассказываю все своей подушке. С подушкой она делится своими проблемами. Что еще? Ну, это не лё бари. В общем, доверила свое сердце ему, а он вот оказался вот. Песня так и называется. Ор Коэн, «Магия Ли». «Так мне и надо».

0: И в Тахтале Кетер обещал мне корону, сделать меня королевой своей, а что оказалось Магели. Оркоин была. Мы подошли к загадке, господа. Напоминаю, что для сообщений сегодняшний эфир остался минут 5-7, не больше. А пока кто-то будет отгадывать загадку, кто-то будет спешить что-то написать сегодня, иначе потом не успеет. И придется ждать до завтра. Время 25 с половиной минут 14 уже. Значит, уважаемые радиослушатели, скажите мне, пожалуйста. Я сейчас буду называть разные слова. Их что-то объединяет. Вы, естественно, должны мне сказать, что их объединяет. Итак, слова. Доктор. Молния. Россия. Дважды. Бриллианты. Пистолет. Гонщик. Искры. Завтра. Спектр. Казино. Хватит. Теперь информации достаточно, я считаю. Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 07-52-891, что объединяет все эти слова, которые я сейчас произнес. 07-52-891. А пока вы звоните, и пока мы сразу не берем телефонную трубку, чтобы услышали вопрос те, кто слушает нас в интернете, сделаем, я читаю ваши сообщения дальше. Ира, Павел, я понимаю, что мы в каком-то роде, спасая жену Дизенгофа, вынуждены слышать его сообщение. Так он, видите ли, сбрасывает свой негатив. Ну вот я что подумала. Если жена Дизенгофа напишет в эфир всего несколько слов, типа «Спасибо вам, дорогие радиослушатели, я думаю, что моей нервной системе хватит еще на какое-то время». Ну, это хороший выход, да. Потому что он негатив-то сбрасывает на нас с вами. И тем самым освобождает от него свою супругу. Она могла бы нас поблагодарить, конечно, за то, что мы все это терпим. Дан Лю прислал голосовое сообщение. Слушаем.
1: Ну, я вот у нас все слушаю. Дизенгоф, а где подача на то, что судьи договорились с Ираном не бомбить Израиль для того, чтобы ваш друг Биби пришел на судебное совещание? Вот такой вопрос интересный. Данлю. Зугин, подтверди, что они все связаны между собой. Иран и наше левое правительство. Левые судьи.
0: Я надеюсь, вы как-то уловили смысл. Левое правительство, левые судьи. В общем, все связаны, кругом сплошной заговор. Зугин подтвердить не сможет уже. Он использовал лимит своих сообщений сегодня. У нас есть звонки, между прочим. А я думал, не будет ни одного. Есть? Давайте послушаем. Алло.
2: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте, вы кто?
2: Меня Юра зовут.
0: Не я Юра, а вы Юра. Окей.
2: Слушай, я Юра, вы
0: да,
2: Павел.
0: Да. Спасибо, Юра, что расставили все по местам. Вы в эфире, слушаем вас.
2: Я думаю, это все связано с Джеймсом Бондом.
0: В смысле?
2: Ну, Россия, все там казино, все это связано с фильмом о Джеймсе Бонде.
0: Ох, Юра. Правильный ответ. Доктор Ноу, фильм с Джеймсом Бондом. Россия, да. Из России с любовью, фильм с Джеймсом Бондом. Молния, шаровая молния, фильм с Джеймсом Бондом. Дважды, живешь только дважды, фильм с Джеймсом Бондом. Бриллианты навсегда, фильм с Джеймсом Бондом. Пистолет, человек с золотым пистолетом. Гонщик, лунный гонщик. Искры из глаз. Завтра не умрет никогда. Казино Рояль и Спектр 007. Спектр — это все фильмы серии Джеймс Бонд. Юра, правильный ответ, конечно же. Ваша музыкальная заявка.
2: Давайте Кипелова, я свободен.
0: Кипелов, я свободен. Окей, после рекламы ваша заявка будет в нашем эфире. Спасибо большое вам, всего доброго. Бай-бай.
3: Реклама. Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. CityWash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Ционе. Улица Мошебекер, 35.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
6: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
7: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
8: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
9: Реклама.
10: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
9: Реклама.
11: Первое радио всегда с тобой.

0: Ой, хорошо, когда человек свободен. Главное осознание, правильное осознание своей свободы, в котором тоже есть то, что можно, а то, что нельзя, как вы понимаете. Рыбак-охотник говорит, что я пропустил его голосовое сообщение. Вот оно.
1: На связи охотник. Сегодня интересный матч, ответный матч Лига чемпионов Арсенал против Атлетико Мадрид. В первом матче Арсенал должны были победить, но им отменили пенальти. Так что в этом матче, я думаю, Арсенал выиграет 2-0, может быть 2-1. Вот такой прогноз. Всем любителей и фанатов футбола, вас с праздником. И выпивайте пивасик. На ваш вопрос, ПМ, просто я не могу писать. Выпить, мне трудно это слово написать, я поэтому пишу прибухнуть. Как мне легче написать, так я и пишу, к сожалению. Всем удачи.
0: Значит, послушайте, бухать – это грубое слово. Ну, оно говорит о вас нехорошо. Слово «выпить» не такое сложное. Вторая буква «ы» – «выпить», «зэ». В конце мягкий знак. Один раз ошибетесь, если хотите, я вас поправлю, и в конце концов научитесь писать. Ну, бухать – это грубо. Это вот, это как все равно, что писать «бабу хочу найти», «выпить», «хочу найти бабу прибухнуть» и «забухаться с ней». Вот это вот все не радиоэфирные выражения, как вы понимаете. Так, Павел, добрый день. Пишет нам Ираклий. Не хочу быть настойчивым, но ваше шуршание в аппликации до сих пор никуда не делось. Сообщите, что передали техникам. Всем отличного дня. Лакбо омер самеа. Да что же это такое-то? Что там шуршит вообще? Заклинатель Кураги прислал короткое тоже голосовое сообщение в Фейсбуке. Вот оно.
2: Адонай шалом хаг самеа.
0: Уважаемый заклинатель, вы примерно то же самое голосовое присылали когда? В среду на прошлой неделе. Три раза подряд «Адонай шалом». Не вынуждайте меня предварительно прослушивать ваше сообщение, чтобы не пускать в эфир одно и то же каждый раз. Разнообразьте наш досуг, пожалуйста. Своих, в том числе и голосовых сообщений. Так, перехожу в WhatsApp. Привет всем, я Галья. Однажды проколола колесо и стояла в черте города и думала, как поменять. Вдруг увидела полицейскую машину, остановила, и мне полицейские поменяли колесо на запаску и положили в багажник. Большое спасибо нашей полиции. Полицию у нас чаще ругают, чем благодарят. Вот есть и такие, когда благодарят. 200 евро за год за заказ, это дешево? Я летаю в Италию за 19 евро, беру за 2 недели. Извините, летала, брала, Валентина, те времена прошли, Валентина. Так многие летали, как вы. Сейчас этого уже нет. И поэтому 200 евро в Италию в РФ Песах, получается, что дешево, Валентина. Павел, добрый день, всем мира и добра. Насчет помощи. Несколько лет назад в Эйлате на стоянке возле моря подошел ко мне человек, араб, и спросил, могу ли я им помочь завести машину, так как сел у него аккумулятор. Так как его машина стояла в конце парковки, к ней подъехать не было возможности, и я спешил, дал ему кабель и сказал ему, поищи кого-нибудь другого, так как спешу. Он попросил мой номер телефона, и я уехал. Через 2 недели он мне вернул кабель и привез поднос арабских сладостей. Вот так вот, с уважением, Рассар из Афулы. Ну, не может быть. Ну, не может араб так себя вести. Вы что вы говорите? Вы, наверное, перепутали. Раса. Я всегда говорил, что нету плохих народов. Есть плохие люди в каждом народе. Раса. Ваше сообщение – доказательство этому. Кипелов зетник за войну, за пуйла, к сожалению. Запорожец написал. Запорожец не пропускает у нас зетников. Ну, мы на 5 минут это забыли, а потом вспомнили благодаря вашему сообщению опять. Интеллект человечества...

0: Человека измеряется количеством выпитого пива и съеденных орешков. У нас есть претендент на первое место — дворник. Дворник, не надо о наших радиослушателях, пожалуйста. День добрый. А я вдруг вспомнил, может быть, вы, Павел Михайлович, в курсе, куда пропала группа мужчин «Банда из Явна», отгадывающая почти все ваши загадки. Я одно время изменяла вам с лучшим радио, вернулась, а их нет, написала Алла. Ну, Алла, за измену приходится расплачиваться. Значит, «Банда из Явна», если они меня сейчас слышат, у них вышли какие-то непонятки с нашими коллегами, которые отвечают на телефон. Они обиделись и прекратили с нами интерактивное сотрудничество. Я считаю, что это неправильно. Ну, надо как-то непонятки преодолевать и быть выше этого. Я так считаю. Но это их решение. Им показалось, что им грубо ответили, и вот они решили нас... Ну, кому от этого хуже? Ну, я не знаю. Добрый день, Павел Михайлович, я что-то не могу уже недели две или больше прослушать архив в аппликации. Можно как-то решить этот вопрос? Всем хорошего, тихого дня. Виталий Криворужский. Говорят, что этот вопрос решают. Я не знаю, слышал ли я вам стук инструментов, молоток, там, пила. Но это как раз вот чинит архив аппликации. Говорят, что вот он работает в андроиде, а в айфоне не работает. В айфоне чинят. Так. Вацлав, знаю, Павел, что нельзя, но вы должны это видеть. Манекены из магазина «Если шо». Он мне прислал фотографию манекенов. Что там в них такое особенное, я не знаю. Но, ну, не то чтобы нельзя. Я прошу не присылать мне фотографию, потому что я не могу их показать радиослушателям. Вацлав, Кипелов испортил свой некролог. Жалкое подобие Iron Maiden и так далее. Ну, мы уже говорили про всех этих музыкантов. И не только музыкантов. Что они будут говорить? Те, кто поддерживали войну, СВО, Путин, красавчик там и так далее. Что они будут говорить, когда это все закончится? Что мы не это имели в виду, что ли? Нас ввели в заблуждение. Я надеюсь, мы доживем до этого времени с вами. Трек «Я свободен» был написан до вторжения, пишет нам батька Махно, да. Про Кипелова тоже. Ира, у Кипелова в песне были такие слова: «Я свободен от вражды». Но вот не совсем он свободен оказался. Своего поддержал со свистом. Но песня хорошая, чего уж там. Ну, смотрите, мы сами не включаем песни людей, которые поддержали своего. Но когда человек делает заявку, я иногда делаю исключение. Нет правил без исключения, вы же знаете. Спасибо, жена, привет и тебе, Федя. А подбыхивать можно? Федя спрашивает. Это в смысле бухать? Ну, это после сообщения «Передайте привет моему мужу» без подписи. Вот Федя благодарит свою супругу. Спросите у Марка Кричевского. Однажды мы летали с ним в баре за 10 евро. Возвращались из Неаполя за 79. Были времена Валентина. Валентина, не надо спрашивать. Я сам летал за такие деньги. За копеечные. Было такое. Закончилось. Все кончается в мире, понимаете? Павел, позвольте не согласиться. Я периодически по пятницам спрашиваю супруги, будет ли она со мной бухашку. В этом случае слово «бухать» вроде как не грубо звучит, Миша. Уважаемый Миша, то, что звучит в вашей семье по согласию между вами и вашей супругой, не может быть грубым. В эфире это звучит грубо. Вот и все.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
1: Реклама.
4: Первое радио.

Так, 49 минут 14-го. Скоро закончится программа. Давайте посмотрим, что у нас тут еще из сообщений есть в WhatsApp. Марк Оригинал, он нам периодически обращается к нам с тем, чтобы мы, когда бываем в парке или в лесу, или в любом другом месте на открытом воздухе, не забывали за собой убирать мусор. Он периодически это пишет. Ну, надо напоминать об этом. Ну, смотрите, мне кажется, есть два типа людей в этом плане. Есть тип людей, тип компаний, скажем так, которым не надо напоминать, они всегда убирают за собой мусор. Если там рядом нет мусорных урн, они привозят с собой какие-то пакеты и мусор увозят с собой. А есть другая категория людей, которым, напоминая, они мусор убирать не будут. Или половину уберут, половину останут. Оставят. Но Марк Оригинал все-таки напоминает, что страна у нас за чистотой нашей страны должны мы с вами все следить. Виталий Криворожский, будем ждать, когда починят это про аппликацию. Слушайте, у нас же сейчас многие программы в Ютубе есть. Я не знаю, какие вы имеете в виду. 22-летний китаец раскидал всех маститых снукеристов мира и родине снукера, стал чемпионом мира, то ли еще будет дворник. Ну, подробный комментарий по этому поводу будет в четверг от Аншеля. Но этот китаец, имя которого я выговорить не смогу, Ву Изя, как-то вот так, Ву Изя. На самом деле, фантастика, стал чемпионом мира. Выиграл в упорном поединке у Шона Мерфи со счетом 18-17, по-моему, да, или там. Ну, в общем, на одну партию он уже больше выиграл. И, да, вот этих всех британских, там, шотландских, или какие они еще, динозавров снукера сделал. Ну, говорят, он из полуфинала вышел из-за грубейшей ошибки Марка Айлена, и поэтому вышел в финал. Но, тем не менее, факт остается фактом. 22-летний китаец стал чемпионом мира в Шеффилде на чемпионате мира по снукеру. И получил, между прочим, 500 тысяч фунтов. Первый приз. У Шона Мерфи, насколько, если я правильно услышал, за второе место 100 тысяч фунтов. А, Вацлав, то фото с Новокузнецка с манекенами победобесия началось. А, они что-то там одеты в какую-то пилотка военная. Ну, победобесие, что на него обращать внимание. Ну, мы переживем этот ежегодный этап победобесия. Добрый день, Павел. С удовольствием слушаю ваше радио. Очень нравится. И все вы классные ведущие. Игорь, спасибо большое. От всех нас. Вика, добрый день. Павел, сегодня приятная, хорошая погода. К вечеру все поменяется. Что за кайф испытывают людишки, которым наплевать, что мы задыхаемся? Когда закончится этот бред с кострами? Каждый год мы проходим испытания. В этот день думаешь, как бы дожить до завтра и не задохнуться, написал Вика. Значит, уважаемая Вика, во-первых, уже минимум второй год, если не третий, дыма на следующий день гораздо меньше. Может быть, вы живете там, где было много костров, тогда я вам сочувствую. А вообще, на порядок меньше костров уже который год. Это раз. А во-вторых, что испытывают люди, уважаемая Вика, которые пишут сообщение в эфир в 13:49, когда дедлайн 13:30? Что вот они испытывают? Испытывают желание поиздеваться над ведущим, что ли? Вот признайтесь честно. Так. Это я прочитал. Ага. Значит, уважаемые радиослушатели, вот сейчас я хотел бы музыкально отметить событие, которое будет ровно через неделю. Я не знаю, как вы, а я знаю, что практически все мои коллеги будут болеть за Ноама Битона на фестивале Евровидения. Он в первом полуфинале 12 числа, и вас призываю болеть за него. Его песня

Во всяком случае, вся Европа в следующий вторник услышит, что в Тель-Авиве есть такой замечательный район Флорентин, район тусовок, граффити на всех стенах. И народ, этот район Тель-Авива станет всеевропейски известным, потому что он упоминается в песне Ноам Абитена. Так, господа, значит, обращаю ваше внимание, вопрос ребром после новостей в 2 часа. Там будет происходить следующая ситуация. Марк Кричевский будет пытаться положить на лопатки Евгения Сову, который придет в гости, партия НДИ, задавать ему вопрос. Евгений Сова своими ответами попытается положить на лопатки Марка Кричевского. А вы, я надеюсь, что дело дойдет до ваших вопросов, должны своими вопросами положить на лопатки обоих, и Кричевского, и Сову. Это в 2 часа после новостей. Мое такое к вам задание. Все на этом. Спокойствие за рулем, терпение к близким. И вообще нам с вами спокойствие и мира. Бай-бай всем. Услышимся завтра в 9 и в 12.

0: Реклама. Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
1: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
3: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Только в Максана и Кошмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Реклама.
5: Первое радио. Новости.
6: Правительство утвердило выделение миллиарда шекелей на развитие инфраструктуры в Иудее и Самарии. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Правительство утвердило выделение 1 миллиарда и 75 миллионов шекелей на развитие подъездных дорог и другой инфраструктуры для новых поселений, регламентированных в Иудее и Самарии. Бюджет рассчитан на 2026-2028 годы. Из этой суммы 3 миллиона шекелей выделены немедленно на предварительное планирование. Через 45 дней плановая группа обязана представить правительству полный план прокладки и модернизации существующих дорог для всех поселений, одобренных с начала работы действующего правительства. В Минфине и Министерстве транспорта указывают, что транспортная доступность является необходимым условием для заселения поселений и обеспечения нормального, безопасного и доступного уклада жизни для жителей. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще 2, может быть, 3 недели, но подчеркнул, что Вашингтон не зацикливается на сроках. «Время для нас не имеет решающего значения», — сказал Трамп. На вопрос, означает ли иранский обстрел Объединенных Арабских Эмиратов окончание режима прекращения огня, президент США ответил: «Я не могу вам этого сказать». При этом он добавил, что США так или иначе победят. Либо будет заключена правильная сделка, либо Вашингтон очень легко победит военным путем. Трамп также заявил, что обязательным условием возможной сделки остается передача США иранского высокообогащенного урана. «Да, это часть сделки», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли это красной линией. В том же интервью Трамп заявил, что Иран не получит ядерное оружие, а США уже нанесли тяжелый ущерб его военным возможностям. Окружной суд вторично изменил время свидетельских показаний премьер-министра Бениамина Нетаньяху. Судьи удовлетворили просьбу премьера и перенесли начало допроса на 16 часов. Однако допрос продлится не до 6 вечера, как просил Нетаньяху, а до 7. Адвокат премьер-министра Амид Хадад подал просьбу об изменении расписания допроса, мотивировав ее напряженным графиком событий в сфере безопасности и внешней политики. Подробности Хадад передал на рассмотрение суда в закрытом конверте. Депутат Кнессета Эйтан Гинзбург принял решение о выходе из партии Кахоль-Лаван. Гинзбург, один из наиболее приближенных к главе партии Бенни Гансу депутатов, занимает должность генерального секретаря Кахоль-Лаван. В политических кругах полагают, что он присоединится к блоку Бейяхат. Как сообщили в окружении Ганса, ему стало известно о контактах, которые поддерживает Гинзбург с представителями других партий. Сегодня состоялась встреча Ганса и Гинзбурга. В ходе встречи Ганс потребовал от депутата принять решение до полудня о его дальнейших шагах. Гинзбург заявил, что намерен покинуть Кахоль-Лаван. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. Дует сильный западный ветер. В Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 17, в Бершеве 22, в Эйлате 26. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программы «Вопрос ребром».
7: В эфире программа «Вопрос ребром».
8: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Вопрос ребром». И сегодня гостем нашей передачи является депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова. Женя, привет.
9: Привет, Марк. Рад быть у тебя в студии.
8: Да, спасибо. Так вот, давай сразу... заместитель спикера Кнессета. Вот.
9: Да, у нас спикерство от фракции есть. У нас 6 заместителей в Кнессете.
8: Да.
4: Хорошо. За границей думают, что я один заместитель.
8: Окей. Да-да-да. Но мы не будем говорить, что вас шестеро. Итак, хорошо. Давай все-таки начнем с информации, которая, мне кажется, очень, ну, важна. Хотя вся информация у нас, мы на вулкане живем, на вулкане все важно. Газета «Маариф» сообщила со ссылкой на источники в партиях НДИ и Яшар, то есть Гадия и Зинкота, что прошла встреча двух лидеров, и что она состоится еще на этой неделе. И вот идут разговоры о том, чтобы НДИ и Яшар объединились. На каком этапе все это находится? И самое главное, я честно скажу тебе, вот не понимаю, зачем. Мне это напоминает вот объединение Лапида с Беннетом и возможное НДИ с Айзенкотом. Знаешь, Сталин, когда нарезал Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, специально там и там, и там два народа как бы разных соединил, но чтобы, понятно, чтобы они с друг другом, чтобы было давление. Потому что если объединение, грубо говоря, Зинкота с Лапидом, я понимаю, как и Беннета с Либерманом в данном случае, с партией НДИ, я понимаю, то вот эти вот перекрестные объединения, честно, я не понимаю. Объясни, пожалуйста.
4: Еще можно вспомнить раздел стран в Африке, вот эти прямые линии. Подмандатная Палестина, да, между Францией и Британией.
8: Как угодно.
4: Там по пустыне проходит. Давай начнем. Ты сам ответил на свой вопрос. Задача партии НДИ и Либермана, по-моему, даже здесь в твоей студии озвучивал, это сделать так, чтобы наш блок победил. И Либермана неоднократно спрашивали, вы считаете, что нужно объединяться? Он сказал, объединяться нужно только в том случае, если это принесет дополнительные голоса. Так как в политике 1 плюс 1 не всегда 2, иногда может быть 3, иногда 1,5. Я могу тебе сказать, что на данном этапе никаких нет предпосылок для объединения, но есть абсолютно нормальный диалог, который Либерман ведет с Зинкотом. Я могу тебе сказать...
8: О чем? Вот о чем
4: сейчас
8: они разговаривают?
4: Да. Я объясню. Смотри, я могу тебе сказать, зная лично Зинкота, когда он был в Кнессете, я никогда не слышал, даже в закрытых беседах, плохого слова в адрес Либермана или там критики. Он всегда уважительно отзывался о Либермане не только как о лидере НДИ, но и как бывшем министре обороны. Я напомню, что Айзенкот был начальник генштаба. Да, были определенные разногласия, например, касательно ситуации на севере. Многие журналисты это восприняли как некая личная, чуть ли не обида. На самом деле никакой личной обиды нет. Айзенкот абсолютно нормально разговаривает с Либерманом, и Либерман разговаривает с Айзенкотом. Почему нужно общаться? Потому что нужно координировать действия сегодня для того, чтобы люди, которые все еще не решили, за кого они голосуют с точки зрения блоков. Есть сегодня от 5 до 8 мандатов, которые не хотят голосовать за блок коалиции и хотят видеть, а что же происходит в качестве альтернативы. Кто будет противостоять Нетаньяху? Отсюда и такое желание Беннета как можно быстрее застолбить за собой пальму первенства. Хотя, еще раз говорю, задача после выборов — это другая задача. До выборов ты хочешь получить максимум мандатов, и это то, что мы в НДИ делаем. Мы сегодня фактически остались единственной правой светской либеральной партией. То есть человек, который правых взглядов, который раньше хотел голосовать за Беннета, сегодня он дважды думает. Мы это, кстати, видим. Мы это видим по внутренним вопросам. Сегодня он говорит, почему я буду голосовать за партию, в которой есть представители левого лагеря? Ведь Вешатит, есть депутаты, которые, я могу тебе назвать, например, Мати Аркаби Царфати, депутат, которая абсолютно левых взглядов, или Рамбен Барак, например, бывший замглавы
8: Моссада. Я вообще не понимаю,
4: Моссада.
8: Что такое сегодня левые
4: взгляды. Например, объясню. Например,
8: давай, наверное, Евгений, давай, я прошу прощения.
4: Нет, я только закончу мысль по поводу правого избирателя, и ты вернешься,
8: да,
4: к вопросу.
8: Я просто к вопросу о правых и левых мы чуть-чуть позже поговорим. Я хотел бы все-таки про Либермана, Зинкота, про НДИ и Яшар.
4: Так вот я объясняю, что Либерман неоднократно отвечал на этот вопрос. Если объединение двух блоков принесет больше мандатов, чем порзень, то тогда есть смысл объединяться. Потому что если, грубо говоря, сегодня мы в вопросах имеем там 9 мандатов, 10, мы были на 11, 12, Гадия Зинкот имеет там где-то 12, где-то 14, где-то 10, то есть прыгает все. Погрешность статистическая настолько велика, что ты никогда не знаешь, если ты не сделаешь глубокий опрос. Глубокий опрос — это 5000 респондентов, это очень много денег, это не всегда ты в точку попадаешь с точки зрения тех людей, которые не хотят сегодня высказывать свою позицию. Ведь проблема в вопросах не в том, что ты ответил, а проблема в том, что из 5000 звонков, когда делает социолог и пытается найти те 500 или 700 человек, 4000 просто не хотят отвечать. А ведь они же пойдут голосовать, задача, чтобы их привести голосовать. И получается, что ты не знаешь, как эти 4000 смотрят на объединение Либермана и Зинкота, и при этом ты хочешь принимать решение на основе тех людей, которые дали согласие.
8: У меня к тебе вопрос.
4: Поэтому я закончу просто мысль. Да. Поэтому задача сегодня это, да, перетащить несколько мандатов от Ликуда, от Смотрича, от Бен-Гвира. Кстати, Смотрич — это религиозный сионист, у нас как раз, да, усиление идет с точки зрения религиозных сионистов. Mm-hmm. Это задача сегодня взять, показать, что не существует уже нынешнего Ликуда в нынешнем виде. То есть сегодня, например, Рафи Бен-Шитрит, который присоединился к НДИ, его сын погиб 7 октября, бывший мэр Бет-Шеана, или, например, брат, или Шарон Шараби, который тоже присоединился, который тоже брат погиб, его вся семья mm-hmm. в Газе. Это люди, которые религиозные, у них вязаная кипа на голове, и они, да, видят в НДИ альтернативу старому Ликуду, который сегодня уже не Ликуд.
8: Я не об этом. Я про Ликуд, пусть говорят ликудники, хотя, конечно же, разговор о...
4: Не говори про Ликуд, говори про идеи Ликуда.
8: Хорошо.
4: Идеи Ликуда — это, знаешь, Жаботинский, Бегин. Спроси сегодня депутатов, знают ли они гимн Бейтара, например.
8: Хорошо,
4: да,
8: хорошо. Я не про это. Вот я вот как раз о том, о чем ты сказал. Я хочу просто выяснить для себя. Вчера был вопрос у меня в программе «Тема дня» с радиослушателями. И на этот вопрос я не мог ответить и сказал людям, я спрошу это у совы.
4: Какой
8: я
4: вопрос?
8: Сказал, что ты будешь. Вот я... А вопрос такой. Вот ты сказал, что правый Беннет объединился с центристом, Лапида, может быть, центристом, с левым уклоном, хотя мы выясним, что такое правый и левый, сегодня это вообще непонятно. Так вот, вы знаете, кто избиратели Азенкота? Потому что я лично не могу, и вот как раз меня спросили, я сказал, переадресую сове, я не понимаю, кто будет голосовать за Азенкота. Ты понимаешь?
4: Я понимаю, кто избиратель
8: Азенкота.
4: Это остатки Ганса. В конце концов, Азенкот пришел в политику вместе с Гансом. Это центристский, немного правый центристский избиратель. Но у Ганса, как и у Лапида, как и, собственно, и Беннет пытается сегодня выстроить, был супермаркет. То есть там были люди, которые, например...
8: От и до.
4: Даже не от и до, а включали в себя, например, правый взгляд в экономике и какие-то социалистические предпосылки, например, для разделения там, или для помощи бедным. То есть или ты помогаешь бедным и классическим являешься классическим социал-демократом, как это партия Вуда, например. Давайте мы пособия увеличим, поможем там и субсидии.
8: Что неплохо.
4: Я не говорю плохо или хорошо. И при этом ты не можешь придерживаться правых взглядов в экономике, которая говорит только свободная, конкурентоспособная экономика может выдержать, например, например, ударить по монополиям, при этом дать рынку свободно решать, что делать. Потому что ты не можешь, с одной стороны, сказать, давайте мы сделаем так, чтобы была конкуренция, и при этом не помогать слабым игрокам. То есть вот это, например, было у Ганса. Там были депутаты, которые, с одной стороны, совмещали в себе. У нас, я еще раз говорю, возвращаясь к НДИ, Азенкот прекрасно знает идеологию НДИ. У нас идеология правой светской партии. У нас идеология сионизма. Возвращение к истокам сионизма. Сионизм — это призыв для всех. Например, я тебе могу привести пример, что люди Ганса и, кстати, Гади Азенкот в свое время, они не исключали возможности, например, при принятии закона о призыве говорить о квотах и, например, и дать возможность изначально уже уступить ультраортодоксам в этой позиции. Потому что они думали, что когда, может быть, кто-то из них придет в кресло премьера, им придется договариваться с ультраортодоксами. Позиция НДИ в этом вопросе совершенно другая. Мы говорим, никаких квот, закон о призыве для всех, тебе стукнуло 18 лет, меня не интересует, что ты учишь, там, куда ты идешь, ты приходишь в военкомат, дальше армия решит, что делать. Или ты пойдешь служить в армию, или ты пойдешь в альтернативную службу через специальное отдел Министерства обороны. Ешати тоже первое время говорили о квотах. И они говорили, давайте мы подумаем, как их постепенно призывать. Я сейчас конкретно говорю про закон о призыве, который...
8: То есть
4: разногласия между партиями в вопросах, конкретных вопросах, которые лежат на повестке
8: дня.
4: Я еще один приведу пример с Беннетом, например. Вот смотри, Беннет был премьер-министром в нашей коалиции.
8: Да.
4: Мы были в коалиции. Партия Беннета, которая развалилась как карточный домик, там было, там Шикли сразу ушел, Сильман потом ушла, Йомтов...
8: Орбах
4: постоянно делал проблемы, потом там несколько депутатов сразу ушли. Они, например, никак не могли выработать позицию, например, по поводу гражданских браков. Мы говорили, это важная тема в правительстве, где мы можем сделать...
8: Но в коалиционных
4: тогда
8: договоренностях проблемы государства и религии были убраны.
4: Я тебе сейчас говорю про видение будущих проблем.
8: Но я сейчас не об этом. Вот я сейчас, вот с твоего позволения, все-таки я хочу вернуться к НДИ и все-таки...
4: Нет, ты хочешь, чтобы я дал оценку избирателю Азенкота?
8: Не-не-не, я понял. То есть скажи мне, в принципе, решение, давай так, будет приниматься в последний момент, как я понимаю, на основании того, что сколько мандатов будут вам давать внутренние опросы, так?
4: Если ты спрашиваешь сегодня Либермана, он сказал, что партия «Наш дом Израиль» пойдет собственным списком. Но это не означает, что если вдруг к нам присоединятся люди, например, и придут и признают, что Виктор Либерман должен быть во главе списка, и он должен быть премьер-министром, как мы хотим, то, пожалуйста, вы приходите в НДИ. Если вы к нам присоединяетесь, это не мы к кому-то бегаем и ищем, потому что мы на грани электорального барьера. Нет, у нас как раз ситуация нормальная. То есть есть партии, которые объявляют о большом прорыве, говорят, что пришло время таких, как мы. Вот, например, новая друзская партия. Нет шансов у них пройти.
8: Нет.
4: Они объявляют, они говорят, мы хотим что-то изменить. И, кстати, я думаю, что и русскоязычные партии появятся тоже, как
8: да,
4: партии-спутники.
8: Да, спойлеры, конечно, да. Появятся.
4: А потом они понимают, что у них нет шансов пройти, и они начинают торговаться и думают, а к кому бы присоединиться.
8: Не...
4: Если к нам присоединится кто-то, пожалуйста,
8: я
4: на основе
8: этом.
4: Наших ценностей.
8: Евгений, я не об этом. Я говорю о том, вот смотри, у Айзенкота четкое понимание того, что он должен быть первым номером. Он сказал, не для того я ушел от Бенни Ганца, чтобы быть вторым. У Либермана четкое понимание того, что он, ну, что называется... Знаешь,
4: дошел, так, дошел
8: да,
4: уже.
8: Да, есть такая,
4: до должности.
8: Высидел, да, ну, да. Как угодно, да.
4: Ничего себе высидел. Министр обороны, министр финансов, министр основных дел высидел.
8: Еще раз, ну, намолил, я не знаю, как угодно.
4: Марк, отмени следующий час программы, будем в следующий час говорить о достижениях Либермана.
8: Мы не будем говорить о достижениях Либермана. Это программа о достижениях Либермана.
4: Фраза высидел, она здесь не актуальна.
8: Возьми себе Facebook свой и говори о достижениях Либермана. И не об этом. И вот эти два человека. И нормально, когда человек идет в политику, он должен стремиться быть премьер-министром. Ну,
4: не факт, почему? Ария Дери никогда не стремился.
8: Смотри,
4: почему?
8: Ну, Ария Дери другая.
4: Моше Гафни никогда
8: еще
4: не стремился.
8: Раз, ну, они немножко к другому.
4: Есть
8: стремятся.
4: Партии, которые не стремятся.
8: Вот. Они стремятся быть премьер-министрами, это норм. Это абсолютный норм, как и Беннет и так далее. Скажи мне, вот, когда они будут объединяться, это будет ротация? Они договорятся о ротации?
4: Мне нравятся твои вопросы, ты сам себе задаешь вопросы, сам же на них отвечаешь.
8: Почему?
4: Значит, объясняю. Виктор Либерман сегодня объявил открыто и сказал, все, кто принимают ценности партии «Наш дом Израиль», пожалуйста, приходите, мы потом решим с вами, кто что. Но вы должны две вещи сделать. Вы должны принять те взгляды партии НДИ на ряд вопросов касательно общей повестки дня, закон о призыве, конституция, разделение религии государства, те вещи, с которыми Либерман и партия НДИ идет уже много лет, где-то мы пытаемся сделать, где-то не получалось, где-то в коалиции не хватало у нас достаточно идей, где-то мы решали экономические проблемы, как министр финансов Либерман всего за год с лишним. Если вы принимаете эти идеи, то потом мы будем с вами договариваться о ротации, сколько у вас мандатов, какая у вас возможность. Ведь у Айзенкота сегодня нету фракции в Кнессете, у него нету реально сегодня депутатов, которые могут принести, допустим, и сказать, вот мы хотим, потому что мы сделали то-то, то-то, и мы хотим сделать, чтобы Айзенкот был. Если ты меня спрашиваешь, я считаю, что Айзенкот, безусловно, может быть вторым номером у Либермана и хорошим министром обороны. Но он должен принять тот факт, что сегодня в сложившейся ситуации...
8: Я понял, он
4: стране
8: ничего не
4: нужен,
8: должен.
4: Стране нужен... Нет, он должен, потому что мы идем в блоки, чтобы поменять правительство. Он это понимает.
8: Нет, ты знаешь,
4: но мы хотим, чтобы сегодня у страны был управленец, чтобы был кто-то, кто сможет
8: Евгений,
4: решить вопросы.
8: Я скажу тебе, перед рекламой я тебе скажу.
4: Давай.
8: Нет, еще есть время.
4: А, кстати, пригласи Айзенкота и спроси.
8: Да, хороший парень. Обязательно, да.
4: Это замечательно.
8: Не...
4: Я глубоко
8: еще
4: уважаю Гадю.
8: Очень...
4: Подожди, секундочку, ты понял. Я глубоко уважаю Гадю Айзенкота. Более того, я считаю, что после трагедии, которая произошла, и он потерял сына, и племянников, это человек, который... имеет вне всяких
8: еще
4: сомнений,
8: раз, еще раз,
4: как
8: Евгений,
4: мы говорим на рейде, ахирауи.
8: Мне кажется, это не очень честный подход, я тебе объясню. Сейчас объясню. Когда депутат от некой партии, ну в данном случае НДИ, говорит о том, что мой лидер более подходящий, чем лидер другой партии, пусть и виртуальной, и он должен быть у лидера моей партии вторым номером. Это само по себе звучит.
4: Нет, я сказал, что
8: странно.
4: Сказал Либерман. Либерман сказал, любой человек, кто приходит в НДИ и принимает ценности НДИ, безусловно, должен принять тот факт, что лидер НДИ, а Виктор Либерман, кандидат на должность премьер-министра. Иначе, а тебя кто-то заставляет, скажи мне, кто-то с пистолетом стоит у виска и говорит, приди в НДИ, иначе ты не пройдешь.
8: Теперь у меня к тебе вопрос, у нас одна минутка до рекламы, полторы. Левый и правый. Действительно, я как-то вот с Симхой Ротманом говорил, и говорю, Симха, смотри, я против палестинского...
4: Он тебя переговорил, Симха Ротман?
8: Ну, он такой, молодец.
4: О, он может тебя переговорить.
8: У него с хорошим чувством юмора человек. Он мне говорит, я ему говорю, вот смотри, мы там стояли в нашей, ну, на кухне там. Я человек правых взглядов, как мне кажется, потому что я против палестинского государства, и за свободную экономику, ну и так далее. По твоему мнению, я кто?
4: Ты потратил минуту до рекламы на свой вопрос, да. А когда я отвечать да. буду? Так давай вот, отвечу после он, рекламы.
8: Подожди, Бацалель Смотрич, Ротман говорит, а ты как относишься к Багазову? Я говорю, уважительно, очень, значит, левый. Вот как вот ты...
4: Давай уйдем на рекламу, я тебе отвечу, просто не хватит полминуты перед рекламой.
8: Хорошо, давайте так. Депутат Кнессета от партии «Наш дом Израиль», заместитель спикера Кнессета Израиля Евгений Сова, и после мы начнем с этого... очень важного вообще вопроса, который звучит, правый и левый, потому что у нас как получается, если ты за Нетаньяху, ты правый, даже если ты в ШАСе, социалистической партии, и левый, если ты, в общем, даже там Беннет или Либерман. После рекламы продолжим.
7: Вопрос ребром и Марк Кричевский.
5: Реклама. На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
9: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор. Реклама.
7: В эфире программа «Вопрос ребром».
8: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Евгений Сова в нашем эфире, депутат Кнессет партии НДИ. Евгений, правые и левые, кто такие? Как ты их различаешь? Как различает Ротман? Я тебе сказал, ты можешь по-любому относиться к палестинскому государству, к свободной экономике, ко всему, но если ты уважаешь решение богатца, ты левак. Как у тебя?
4: Решение Верховного суда — это красная линия. Если ты как министр или глава комиссии по законодательству, тем более, упомянул Ротмана, кстати, высокоинтеллектуальный человек, я Ротмана знаю достаточно давно, и считаю, что этот человек, тем он и опасен, что он достаточно умный, и он прекрасно понимает, когда депутат Кнессета, министр, я уже не говорю там, не дай бог, премьер-министр, хотя министр юстиции позволяет себе такие вещи, говорит открыто о том, что он не примет решение Верховного суда, то это прямой путь к анархии. Ты можешь спорить с Верховным судом, ты можешь доказывать свои аргументы, ты можешь пытаться донести какие-то факты, но в тот момент, когда Верховный суд принял решение, это правила игры. Что сделал Ротман еще до 7 октября? Они пытались изменить правила игры во время игры. Ты знаешь, я позволь мне буквально полминуты рассказать короткую историю по поводу дискуссии, которая была буквально несколько, там, неделю назад, когда у нас был день памяти солдат, еще до Дня независимости. На Решет Бет у твоих коллег была дискуссия по поводу, значит, по поводу того, что родители погибших солдат приехали в Верховный суд и требовали выступить против создания Государственной комиссии по расследованию. Значит, отец Ицек Фитуси, отец погибшего Шая Фитуси, герой, парень-герой, приехал в суд, Верховный суд, чтобы он хотел сказать, я против решения, чтобы Багац вмешивался в решение о создании Государственной комиссии по расследованию. Он выступает в эфире. И в эфире Илья Трегев, твоя коллега по Решет Бет, задает ему вопрос. Скажи, мы всем сердцем с тобой, мы твой сын герой. Зачем ты приехал туда? Зачем? Он говорит, я приехал сказать, что у меня нет доверия к Верховному суду в вопросе Государственной комиссии. Он говорит, почему? Потому что Багац постоянно сковывает руки нашим солдатам, вмешивается в правила открытия огня, и таким образом Багац виновен, это по его словам, Багац виновен в том, что наши солдаты не могут победить на поле боя. Она его спрашивает, задает вопрос. Она была готова к этому вопросу. Ты имеешь в виду решение Багаца в День земли от 18 года? Кстати, Либерман был министр обороны тогда, я могу тебе подробно это рассказать.
8: Давай вот...
4: И он говорит, да. Она говорит, ты знаешь, я у себя перед глазами вижу это решение. Ханан Мельцер, судья, все судьи полностью отвергли иски против открытия огня. То есть Багац был на стороне государства.
8: Да.
4: И дальше она ему говорит, почему ты говоришь, что Багац вмешался? И он не знал, что ответить.
8: Ну, потому что дальше, так говорят пропагандисты.
4: Дальше, после него выступает Илон Арари, который был командир батальона, командир бригады, как мы говорим на русском, Кцинхин Ухраши, основной отдел главного отдела образовательного отдела армии, и говорит, за всю мою карьеру в армии никогда не было такого, чтобы Верховный суд вмешивался в вопрос открытия огня. Единственное, кто ответственен за это командиры армии.
8: Друг мой, ты меня
4: так
8: убедил.
4: Так вот, когда министр, Марк,
8: теперь к левым и правым,
4: когда министр говорит, что я не верю и не хочу принимать решение богаться, это анархия. Потому что богатц вмешивается как в вопросы правых, так и в вопросы левых. Мы в своем правительстве пытались изменить критерии распределения помощи для скидок на ясли. А да. Виктор Либерман сказал, те, кто служит, должен получить больше. Те, кто не служит, должен получить меньше. И мы хотели изменить... Мы. Министр финансов,
8: я понял,
4: Либерман,
8: да, богатц тогда
4: богатц вмешался, да, и сказал, вы не можете это сделать со дня на день.
8: Да,
4: сделать это,
8: помню,
4: через,
8: да,
4: год. Почему-то они не кричали тогда против богатца. Когда ультраортодоксы идут в богатцы и просят богатц помощи, ведь богатцы — это же помощь гражданина против государства, почему-то их это устраивает.
8: Окей.
4: Поэтому Симха Ротман лукавит здесь
8: еще
4: в этой истории.
8: Левые и правые. Просто очень многие люди,
4: я могу,
8: не понимают.
4: Ты задал мне вопрос вот, да, в контексте отношения к богатству. Я тебе показал,
8: нет,
4: что
8: нет
4: отношения к богатству между правыми
8: и
4: левыми.
8: Я имею в виду, да. Я имею в виду, что он меня назвал левым, потому что я уважаю решение богатства.
4: Это глупость. Это просто глупость, с которой даже не надо спорить. И, левый сегодня по определению, например, политик левый, который не считает, что нужно вкладывать в развитие Иудеи и Самарии. Мы считаем, что нужно вкладывать. У нас лидер партии живет в глубине.
8: Окей, идем дальше.
4: Потом, что такое правая экономика или левая экономика? Я привел пример. Партия Авуда, например.
8: Хорошо.
4: Это левая экономика. Партия НДИ — это правая экономика.
8: Смотри, либеральная экономика, развитие Иудеи и Самарии. Что еще? Вот, просто постоянно мы слышим леваки, а мы...
4: Но то, что они придумали, что, например, Беннет левый — это глупость. То, что они Гидон Сааров, министра юстиции в нашем правительстве, называли левым — это глупость, потому что Гидон Саар не левый. Но то, что он перешел там от партии в партию — другая история, но это не левый. То есть взгляды, мы никогда не меняли наших взглядов. Партия НДИ — это правый взгляд, но при этом они, как помнишь, знаменитая, где Нетаньяху сказал, Либерман стал частью левого лагеря.
8: Да.
4: Глупость, потому что в нашем правительстве действительно сидели правые люди, и мы ничего не сделали такого, что нас можно обвинить в том, что было что-то с правыми взглядами, теперь, что мы нарушили наши правые взгляды. Значит, есть определенный водораздел, который проходит между правыми и левыми с точки зрения внешней политики и безопасности. Это ты не уберешь никуда. В вопросах экономики я тебе только что привел пример. В вопросах социальной политики много смешалось, потому что сегодня ты уже не знаешь, где нужно помогать, а где нужно, например, дать рынку самому самостоятельно решать вопросы. Нужно ли помогать фермерам на границах? Вот простой вопрос.
8: Нужно.
4: Что значит нужно? Это же, мы же не социалистическая экономика.
8: Да,
4: С другой стороны, фермеры на границах — это как дополнительный щит безопасности.
8: Конечно,
4: нужно ли, например, вкладывать в город Ариэль, Маале-Адумим или в Гуш-Эцион? Нужно.
8: Нужно.
4: А есть, например, есть такие партии, например, Яир Гулан считает, что там не нужно, потому что когда-нибудь там будет, может быть, я не знаю, там, договор и так далее. Но Гуш-Эцион, Маале-Адумим, Ариэль — это консенсус. То есть даже в вопросах спора между правыми и левыми есть вопросы консенсуса, где ты понимаешь, что даже здесь то, что называется, видите, шулайм, крайний.
8: Окей.
4: Крайний, ты отходишь от крайних, а большинство, оно в консенсусе там 70-75%.
8: Хорошо. Окей, с этим разобрались. Ну, в общем, хорошо, что в данном случае мы с тобой на одной стороне, и хорошо. Сегодня Бецалель Смотрич давал интервью радио 103FM.
4: Да,
8: думаю,
4: я слышал фрагменты.
8: Я думаю, ты фрагменты слышал. Заявил, что коалиция, в которую может войти арабская партия, в 1000 раз хуже, чем резня 7 октября. Он сказал... саму атаку Хамаса, в которой погибло, я напомню, более 2000 израильтян, 251 попали в лапы Хамаса, министр финансов назвал всего лишь тактической ошибкой. Не стратегической проблемой, тактической ошибкой. Так вот, скажи мне, вот я понимаю, ты не должен комментировать, там, я не знаю, там, министра от другой партии.
4: Я как раз хочу прокомментировать.
8: Да,
4: это.
8: Вот прокомментирую, как это может быть? Вот что у него в голове тогда?
4: Смотри, в голове каша. В голове каша не только с точки зрения взгляда на те события, которые привели к 7 октября. Более того, я нахожусь в комиссии по иностранной делам обороне. Когда-нибудь вскроются протоколы заседаний, и практически на каждом заседании поднимался вопрос о том, как наши враги воспринимают те внутренние споры, которые велись в нашем обществе. Это было на каждом заседании.
8: Имеешь в виду до 7 октября?
4: Ну, конечно, до 7 октября. Это практически 10 месяцев, 9 месяцев было. Там уже такие были предупреждения огромные. Я очень хорошо помню, как за несколько недель до этого мы приехали на юг. Ведь продолжали же, сжигали поля авокадо,
8: да,
4: продолжали,
8: да,
4: сети балуним. А 6 октября вышла газета, по-моему, «Идиот Ахронот», где подробное интервью Виктора Либермана, где он практически один в один предсказывает нападение Хамаса на Израиль. Теперь иди еще дальше, посмотри выступление Нетаньяху на комиссии по госконтролю, там, по-моему, в 2014 году или в 2015, я не помню, по-моему, это было после «Несокрушимой скалы», угу, где он говорит... Я прекрасно знаю о том, что у Хамаса есть план нападения. Мы прекрасно знаем, что первое, кто пострадает, это поселение вокруг, это наши поселки, это Отеф-Аза, это города. Mm-hmm. Причем говорили о том, что Издерот, и называли там попытку прорваться к Бершеве. Они действительно хотели прорваться.
8: Да, да, да.
4: И после этого ты пишешь, говоришь, меня не разбудили. Что значит тебя не разбудили? У тебя говорили, тебе клали на стол. Это единственное, кто может дать ответ на это Государственная комиссия по расследованию. Смотришь вместе с Нетаньяху, вместе с Яревом Левином. Выступает против создания такой комиссии. Значит, либо он знает что-то, что он не хочет, чтобы об этом узнала общественность, а в рамках этой комиссии не все, но большая часть ну, будет да. доступна обществу. И поэтому смотришь, сегодня придумывают разные истории. То он придумал, что это был специальный маневр, и они не знали, будет ли Хизбалла на севере, и поэтому они до 12 часов ждали, пускать ли туда на юг или не пускать, пока люди самостоятельно брали в руки оружие и спускались на юг и начинали вступать, и вступали в бой с террористами. То есть у Смотрича есть какая-то такая маниакальная манера все время пытаться выдавать что-то, может быть, желаемое за действительное. И, кстати, так же и в экономике. Поэтому я, давая свой комментарий, могу сказать просто. Мы находимся в предвыборный период. Вот все эти заявления нужно рассматривать как заявления политиков, которые провалились за эти 4 года. Первое, что мы сделаем, когда победим на выборах, создадим правительство, это создание Государственной комиссии по расследованию. Okay. Без нее мы не сможем восстановиться как общество, мы не сможем дать ответы тысячам людей, которые ждут эти ответы, и многие люди до сих пор еще
8: я
4: не
8: думаю,
4: знают, как...
8: Я думаю, миллионы людей
4: ждут
8: ответы.
4: Я говорю про людей, которые близкие, которые погибли.
8: Слушай, а если у меня никто не погиб, это не значит, что я не жду ответов.
4: Но они
8: потому
4: ждут
8: что
4: больше.
8: Мне жить в этом... Согласен.
4: Они ждут больше,
8: Согласен. Но, тем не менее, мы как общество, все 10 миллионов должны получить ответы. Хорошо.
4: Да, безусловно.
8: У меня к тебе такой вопрос. Вот пару дней назад, неделю назад, госконтролер, близкий к Нетаньяху человек, опубликовал отчет о ситуации в Негеве. Катастрофа. Просто мы теряем Негев. При этом мы видим, что происходит на севере. Я разговаривал там с людьми, которые живут на самом северном городе Израиля.
4: Метула.
8: Метула,
4: Шломи.
8: Кирят-Шмона, да, прошу прощения, это уже возраст.
4: У нас от Нарии до Метулы да. целый список поселков.
8: И они говорят, что люди покидают эти места. То есть получается, что вот для меня страшно. С одной стороны, бедуины Негева, которые захватывают, как пишет госконтролер, просто захватывают Негев. Там государство в государстве. С другой стороны, мы просто теряем север. И там тоже будет большинство, арабское большинство, если оно уже не есть, там арабское большинство. То есть получается, израильская страна сокращается от Гадера до Хадера, и это стратегическая угроза. Это апропо, надо ли помогать фермерам?
4: Мы теряем Негев из-за преступной халатности, в том числе нынешнего правительства. Проблемы начались еще при предыдущем правительстве. Хочу сказать, что в нашем правительстве действительно пытались кое-что сделать. Кстати, я не то чтобы этого оправдываю, я считаю, что как раз нахождение партии РАМ в нашем правительстве и их поведение было относительно спокойным. Мы, когда проводили закон, и ты спроси министра Зева Элькина, который сегодня вернулся в Ликуд, как он воспринимает решение о задним числом дать разрешение на 15 тысяч незаконных арабских домов, чтобы их подключили к электричеству? Ведь это он, как министр строительства, инициировал вместе с премьер-министром Беннетом. И он сегодня тебе это оправдает, этот шаг. То есть тот шаг был правильный, потому что нужно как-то решать. Если у тебя незаконный дом стоит там уже 20-30 лет, и к этому незаконному дому ты не можешь подключить электричество, и ты понимаешь, что этот дом ты не разрушил, ты можешь разрушить какие-то там строения, которые мешают тебе где-то там базе военной или где-то мешают. Но есть дома, которые так или иначе надо как-то уже задним числом давать им разрешение. Так вот, Зев Элькин был министром строительства, который принимал активное участие в этой программе для того, чтобы показать бедуинам на юге, что есть власть. То есть решение сегодня, которое нужно сделать, и мы это сделаем. То есть 4 года провальной политики, в том числе министра Бен-Гвира и премьер-министра в Негеве, нужно показать, что есть власть. Значит, договариваться нужно об увеличении полицейских на дорогах, в городах. Недостаточно просто открыть станцию полицейскую там в Рате или добавить там 5 полицейских, которые занимаются убийствами. Нужно действовать, нужно показать, что ты туда пришел надолго. А так получается, каждый раз они приезжают в Негев, стоит Бен-Гвир, стоит Нетаньяху, говорит, мы вернем Негев народу. Когда уже ты вернешь Негев народу? Ты уже столько лет возвращаешь Негев народу. Такое ощущение, что до 2021 года, с 9-го, был кто-то другой. То есть ты с 9-го по 21-й был премьер-министром. Произошло то, что произошло в Негеве. Правительство наше, когда Либерман был министром финансов, год с небольшим, оно меньше года, 8 месяцев у нас было большинство. В феврале 2022 года у нас уже не было большинства из-за Идит Сильман. То есть за 8 месяцев мы попытались что-то сдвинуть. Хочу сказать, отметить хорошую работу, например, Сигаловича, заместителя министра внутренней безопасности, который от Ешатит. Опять же, он получил получил дополнительное финансирование от министра финансов Либермана. То есть там было все слажено, понимаешь? И в этот момент прийти и сказать, виновато предыдущее правительство, потому что оно пошло на поводу у РАМ. Ну что за глупость это? Ведь РАМ тоже как раз хотел решить вопросы бедуинского населения. То есть жесткая бескомпромиссная борьба с рэкетом на юге, с рэкетом на севере, с рэкетом в центре. Это то, что должно сейчас стоять перед нашим правительством, которое мы создадим.
8: А север?
4: Бенгвер... Нет, я говорю север тоже.
8: Нет, Бенгвер... нет, теперь вернемся.
4: Бенгвер не способен по одной простой причине. Потому что Бенгвер, вместо того, чтобы взять отчет госконтролера, поблагодарить его и сказать, господин госконтролер, спасибо за такой отчет, я его изучу, я его посмотрю, я приму меры. Что он говорит? Он говорит, госконтролер не прислушался к тому, что я раздал оружие. Ну ты раздал оружие, и что? От этого меньше рэкета стало? От этого что, меньше убийств стало? То есть человек, который выступает в Кнессете, поднимается на трибуну, смеется тебе в лицо и говорит, ты не прав, называя 5-5, потому что 5 это 2. Или завтра у него 5 это 3. А ты говоришь, так вот количество убийств. Что он говорит? Это убивают между собой кланы, убивают друг друга. Неважно, это убийство в арабском секторе. Страдают люди, которые могут находиться рядом. Люди боятся сегодня сотрудничать с полицией, потому что понимают, что завтра не получат пулю в висок. Это что за подход такой? И вот, знаешь, такая манера все время обгадить. Госконтролер, который, как ты правильно заметил, выбирали... Это правительство выбирало Энгельмана. Это их человек. И даже вместо того, чтобы взять и сказать, я серьезно изучу. Ты же адвокат. Ты же вроде бы занимался юридической работой. Я изучу, я посмотрю, я проверю. Затем я подготовлю какие-то моменты, которые я смогу отреагировать. Нет, он даже не дожидался. Через минуту, когда был опубликован, сразу. Это искажение фактов, однобукий отчет. Меня хотят свалить. Это все левые, как ты говоришь. Левые. Энгельманский пой на голове левый, это как Мандельблита называли левый,
8: да,
4: человек,
8: да,
4: который,
8: да.
4: А родился в бейтарской семье. Теперь по поводу севера.
8: Да, по поводу,
4: значит,
8: севера, да.
4: На севере ситуация с точки зрения криминогенной обстановки до войны, она была не лучше, чем на юге, потому что там тоже кланы, там тоже Галилею мы теряем. Люди сегодня, которые не хотят возвращаться в Митулу, в Кирьят-Шмоно, в Шломе, в другие поселения, сложилась

0: бизнеса, потому что мэр Юкнаама Рома Перес от нашей партии. Но это же несправедливо, потому что если ты спустился южнее в Юкнаам, то какая сила тебя вернет? Допустим, завтра закончится война. Ну, они не способны даже закончить войну с Хизбаллой. Они не способны. Мы говорим это на каждом углу. Уникальная возможность закончить с Хизбаллой. Нет, вы идете на прекращение огня только потому, что Трамп попросил из Ирана. И человек говорит, а зачем мне возвращаться в Метулу? Зачем мне возвращаться строить опять заново свой бизнес, который разрушен в Метуле, в Кириат-Шмоне, в Рошпине или на Голанах, когда такие же льготы я получу в районе Йокнеама или
1: и прекрасное место Хайфа. Йокнеам,
0: ну,
1: прекрасное место.
0: То есть ты понимаешь, да, линия. Да. То есть наоборот, ты должен сказать, ребята, наоборот, поощрять вернуться туда. Некоторые вернулись, потому что у некоторых нет варианта сейчас с нуля все начинать.
1: Ну, да.
0: Но, например, в той же Метуле, где у нас есть глава регионального совета Давид Азулай, там больше половины людей. Там какой половины? Там почти 70% не вернулись. Кириат-Шмона — это как город, где, мне кажется, там половина до сих пор еще не вернулись.
1: Большая половина.
0: Больше половины. Да. То есть это какая-то... Ну вот мы были на прошлой неделе в Кириат-Шмоне.
1: Вернулось 10 тысяч, а жило 26. То есть большая половина.
0: Мы были на неделю назад в Кириат-Шмоне. Кстати, я заезжал к шве Ирена Маман. Хочу сделать небольшую рекламу. Она бесплатно помогает солдатам. Я заехал, записал ролик, там 50 тысяч человек посмотрело.
1: Ну, классно.
0: Так да. Я заказал шторы у нее. Так что я надеюсь, на следующей неделе.
1: Кстати, классно.
0: На следующей неделе обязательно. Я сказал, нет, я специально закажу у нее шторы.
1: Это, кстати, замечательно. И вот, например, 12-й телеканал постоянно передает вот номера телефонов бизнесов, которые там находятся на севере.
0: Я хочу сказать, что она говорит: я помогаю всем солдатам, там приезжают и милымники, и солдаты-срочники. Я обращаюсь, если кто-то вдруг слышит, солдат, если вы приезжаете к Ирене Маман в Кириат-Шмоне, это очень известная партия, у нее ателье, там 5 мест было, сейчас она сократилась, оставьте ей что-то. Даже если она вам говорит бесплатно, оставьте ей что-то. Ну, положите какие-то 20 шекелей. Но... Она там ушивает девушкам форму.
1: Не,
0: там,
1: ну понятно, солдатам
0: делает штопы, там что-то.
1: Конечно.
0: Но она говорит, солдаты милуемики нормально. Срочники, они же дети. Ну, дети. Ну, 18... да. Ну, вы же получаете. Либерман же вам поднял на 50% жалование. Сегодня солдат-срочник получает на 50% больше, чем он получал несколько лет назад.
1: Хорошо.
0: Ну, положите и что-то. Понимаете?
1: Хорошо. Я думаю, кто будет в Кириат-Шмоне, это сделают. Давай так.
0: Я уверен.
1: Президент Дональд Трамп. Мы не критикуем так президентов, но мы говорим сейчас не об этом. Он сказал в интервью вашингтонскому корреспонденту Кан Натану Гудману, что Ицхак Герцог обязан дать амнистию премьер-министру Нетаньяху. Израиля бы не было, если бы не я и Биби в таком порядке. Вот скажи мне, вот все-таки, когда вот ты говоришь, вот там не то сделали, там, но когда человек слышит, что сам президент США говорит такую фразу, не было бы Израиля, если бы вашим премьер-министром не был Нетаньяху, то человек
0: очень
1: думает...
0: Очень простой ответ на этот длинный вопрос.
1: Да, я слушаю сову, он все правильно
0: очень
1: говорит.
0: Очень простой ответ.
1: Но он не Трамп.
0: Я жду от премьер-министра, который уже 19 лет премьер-министр, независимой пока еще страны Израиль, я жду от него, чтобы он публично сказал: господин президент Трамп, при всем уважении, вас очень уважаем, пожалуйста, не вмешивайтесь, я сам решу вопрос с юридической системой, со своим судом. Как он говорит, я хочу доказать свою невиновность. Но когда ты говоришь, да, даже до Трампа доходит, что суд мешает мне воевать, ну так уходи тогда, если тебе суд мешает воевать. То есть ожидание от тебя, как от лидера государства, что ты скажешь самому главному и близкому другу на международной арене, а у нас нет ближе друга, чем Трамп, господин президент, при всем уважении к вам, Израиль независимая страна с независимой судебной системой, а свои проблемы с судом я решу сам, а вы продолжайте нам помогать.
1: Хорошо.
0: На международной арене.
1: Это то,
0: что должен сказать Нетаньяху.
1: Да, согласен, но тут, когда человек, который оценивает, знает Нетаньяху, говорит, если бы не Нетаньяху, не было бы Израиля.
0: А ты знаешь, кто попросил об этом сказать?
1: Еще раз, какая разница мне, как
0: избирателю? У тебя же нет исходных данных, как в математике. Ты пытаешься решить задачу, не получив все исходные данные. А когда у тебя не хватает данных, ты приходишь к учителю математики и говорит, здесь ошибка в задаче, потому что если я не получу еще несколько исходных данных, эту задачу не решу. А ты знаешь, просил ли его Нетаньяху или кто-то из его людей это сделать? Почему вдруг такое атака на президента страны? Президент — это тоже символ государства. И почему президент нашей страны должен выслушивать от президента дружественной страны подобные вещи? Мол, типа, ты слабак, если ты не дашь, мы тебя что, в море Средиземном утопим? Что это такое? Ты лидер страны. Ты пример для не только молодого поколения, ты пример для всех. Ты должен прийти и сказать: господин президент Трамп, я вас очень уважаю, люблю, вы друг, не вмешивайтесь в это дело. Это вопрос моего характера, моих дел, что я сделал, не сделал, с юридической системой
1: Хорошо.
0: Израиля.
1: Вот,
0: это был бы самый правильный ход. Кстати,

0: Ненагу бы заработал бы себе еще больше очков, если бы он так
1: когда
0: сделал.
1: Когда вот Мадьяр стал, ну, выиграл выборы в Венгрии, да, он первым делом, кроме всего прочего, сказал, что вот он ограничит срок премьер-министра 8 годами. Я вот не знаю, вот думаете ли вы сделать нечто подобное?
0: А мы же пытались сделать, мы же хотели сделать, так партия Беннета не дала нам в 2021 году.
1: Но там сейчас Беннет говорит тоже про 8 лет.
0: Безусловно, это я вообще считаю, что должно быть одним из первых решений, которые
1: окей,
0: нужно все провести.
1: Окей, все, ответил.
0: Законопроекты готовы, это просто нужно получить 61, потому что это изменение закона, основного закона. Основной закон ты обязан 61, да, недостаточно простое большинство, поэтому тут ты не можешь сказать, давайте мы получим на 55, а арабы будут воздерживаться. Нет, поэтому это при 61 коалиции в 61 мандат, безусловно, это одно из первых законов,
1: окей,
0: которые
1: все,
0: мы собираемся провести.
1: Евгений Сова, депутат от НДИ, в нашем эфире.
2: Программа «Вопрос ребром». Реклама.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
4: Мягкий.
3: Жесткий.
4: Мягкий.
3: Жесткий.
2: Трудно выбрать. В Дельтаформа вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. Дельтаформа. Ателье матрасов. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
3: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама. В эфире программа «Вопрос ребром».
1: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Евгений Сова в нашем эфире, депутат Кнессет партии «Наш Дом Израиль». Ну вот, уже некоторые такие вот задумки партии НДИ на выборы, это, как вот я понял, Государственная комиссия по расследованию, ограничение срока президентства, конституция, ну и так далее. И ты знаешь, но тут интересный момент.
0: Вот это главное.
1: Я понял.
0: Понятно, что есть пакет законов и в области там помощи репатриантам,
1: окей,
0: и образования.
1: Окей, окей, окей.
0: Есть много всего.
1: Все,
0: да,
1: отлично. Но тут интересный момент. Я вот, когда была пресс-конференция, вот с чего мы начали, Беннета Лапида, я выписал просто для себя, что, о чем они говорили. И все это классно, очень сильно пересекается с программой НДИ. И я не вижу в этом ничего плохого, потому что если вам сидеть в коалиции, дай бог, чтобы она состоялась, то очень хорошо, если у вас много точек соприкосновения. Но тут вопрос. Вот смотри, все равно вы должны будете бороться за избирателя. Это нормально. Все равно вы должны объяснять, да, мы будем сидеть с Беннетом в одной коалиции, да, мы будем там с Лапидом, с Изенкотом в одной коалиции, но вот мы тем-то отличаемся. Но когда у вас практически идентичная программа, как с этим? Хотя я не вижу в этом ничего плохого.
0: Ты же каждую неделю ведешь программу с профессором Ханиным, да, правильно? Профессор Ханин, ведущий социолог на так называемой «Русской улице»,
1: да.
0: И как политолог, он тебе может объяснить разницу между избирателем НДИ и избирателем Еш Атид с точки зрения решения голосовать. У нас есть разные избиратели. Есть у нас избиратель, который считает, что Либерман должен быть премьер-министром, и поэтому голосует за нас. Есть у нас, мы видим это по вопросам. И поэтому мы считаем, что да, я как раз вижу, что мы будем усиливаться. Я как раз вижу, что тандем Беннета и Лапида, который мы приветствовали. Марк, я еще раз говорю, мы не против этого тандема. Но я как раз вижу, что этот тандем в конечном итоге, да, нам как раз приведет того избирателя, который дважды подумает, стоит ли голосовать за Беннета, потому что
1: я
0: он
1: не
0: пошел
1: про это,
0: с Лапидом.
1: Я про то, что в партии, которые идут, ну, будут в одной коалиции, если, дай бог, все у них получится, они, в общем, идут практически с одной программой.
0: Нет, нет, не с одной программой. Мы же сегодня, я же тебе в начале программы, в начале нашего интервью объяснил, что наша задача сегодня заставить многих людей, которые голосовали за коалицию, выбрать как нас, как раз нас. Еще раз, если кто-то в коалиции, те, кто голосовал за коалицию, считает, что он не хочет голосовать за Ликуд, за Смотрича, за Бенгвира или за ультраортодоксов и будет голосовать за Лапида, пожалуйста, голосуйте за Лапида. Наша задача, мы видим, что как раз мы альтернатива для тех людей, которые не видят продолжения голосования за партии вот этой, как они себя называют, право ультраортодоксальной коалиции. Понятно, что я не могу спорить за избирателя партии Ядут Атура. Ядут Атура не будет голосовать за НДИ. Хотя, может быть, кто-то, наоборот, есть немало харидим, которые, ты знаешь, подходят к Либерману и говорят, вы правильно сделаете, что вы им не уступаете, потому что только так вы заставите их быть частью израильского общества. Есть и такие. Есть у нас, кстати, тоже немало сторонников, которые говорят, позиция Либермана в отношении харидим как раз, да, правильная, потому что они оборзели, извините, но, такое выражение.
1: А я по-другому.
0: Или второй пример. Тот же вопрос ты можешь задать, какая разница между партией ШАС и Ликудом сегодня? У тебя есть сегодня министр связи Шломо Кари, который начал свою карьеру в ШАСе, который был у Эли Ишая, который выступает абсолютно не как ликудник. Он не знает, что такое Бейтар, Жаботинский, ревизионистское движение. Он говорит вещи абсолютно несовместимые с классическим либеральным Ликудом. И при этом сегодня есть немало спора между Ликудом и ШАС за избирателя. Так спроси, а почему тогда голосовать за ШАС или голосовать за Ликуд? То есть это у каждого есть ядро. И последнее скажу по поводу предпочтений. Смотри, одно дело, когда у тебя есть партия, как НДИ, где на ведущих позициях депутаты, которые занимаются в том числе русскоязычными проблемами русскоязычной общины, репатриантов, новых, старых, старожилов, там социальная надбавка, переживших Холокост. Или когда ты смотришь на депутатов, которые занимают, при всем уважении, я уважаю всех депутатов, но они занимают там в конце первой десятки, в конце второй десятки. Это тоже для репатриантов важно.
1: Согласен.
0: Понимаешь, одно дело, когда партия поднимает вопросы, и у тебя есть сила в коалиции. Другое дело, когда один депутат даже крупной партии говорит о проблемах репатриантов.
1: Хорошо, я,
0: вот тебе
1: хорошо.
0: Ответ на вопрос, почему надо голосовать.
1: Вот смотри, я просто несколько еще тем хочу с тобой затронуть, потому
0: я
1: что
0: это... Сказал, отмени следующую часть.
1: Это к Зерницкому. Действительно, что там? Итак, прокуратура вот объявила о намерении предъявить в ближайшие дни обвинение 36-летнему Йоне Шрайберу, которого арестовали. Он напал на монахиню в старом городе Иерусалима. Во-первых, ты знаешь...
0: Я испытал стыд и позор,
1: да,
0: когда видел эти
1: кадры. Да, но тут дело не в
0: этом.
1: Кстати,
0: я хочу здесь сказать, даже многие пропагандисты, я слышал, пропагандисты правящей коалиции, которые я иногда слушаю, у меня волосы дымом стоят, даже они осудили такой шаг.
1: Я не обратно.
0: И это мне вселяет в надежду, что еще не все потеряно в нашей стране.
1: Я уверен, что мало кто оценил по достоинству его, мягко скажем, преступления, хотя он еще не преступник, потому что не было решения суда, но это преступление. Но я не об этом. Он оказался одним из соучредителей Амуты «Еврейская победа», Ницахон Иуди. Я читал ультраправое, ультранационалистическое, которое, в документах которых написано «бороться с христианами», так сказать, и так далее. Вот скажи мне, вот ты депутат Кнесета, считаешь ли ты правильным все-таки запрещать вот эти фашистские структуры? Я понимаю, свобода слова, свобода, демократия, но это не про свободу, то, что мы видим. Вот этот Ницахон Иуди, это про фашизм и про национальное превосходство. Это у них написано в документах. Может быть, пришло время ставить вопросы?
0: Да. Кто сказал, что... забыл кто-то из великих, сказал, что свобода заканчивается там, где начинается ущемление прав других. Поэтому, безусловно, я считаю, что если есть организации, которые ведут себя подобным образом, которые в хартии которых указано, что там евреи — это высшая раса, а все остальные — это прислуга и так далее, безусловно, у них нет права на существование. Израиль — это уникальная страна не только в плане, что мы пережили Холокост и такая трагедия, и мы категорически против любых сравнений в мире, когда мы боремся с антисемитизмом в мире, нас называют, что мы фашисты в отношении палестинцев, мы первые, что хотим это остановить. И когда мы видим здесь, в Израиле, люди, которые позволяют себе так высказывать в отношении христиан, в отношении мусульман, хотя мы же хотим, чтобы Израиль был не то чтобы плюралистической страной, но чтобы был доступ ко всем религиям. Мы этим гордимся, что у нас в Иерусалиме араб, христианин,
1: знаю,
0: буддист, куда кто
1: город
0: хочет.
1: Трех религий,
0: город
1: да.
0: трех религий, пожалуйста. И в таких ситуациях, когда это происходит, я не знаю детали расследования, в конце концов полиция, я знаю, что будет расследовать, мы узнаем это, но жесткое осуждение на международном уровне должно сразу пресечь все попытки положить пятно на всех израильтянах. Потому что такие, это как у нас десятки, сотни тысяч солдат принимают участие там, в Ливане, в Сирии, в Газе. Достаточно, чтобы один что-то сделал плохое, и пятно на всех солдатах.
1: Но я в данном случае...
0: Поэтому тут нужно... Марк, смотри, тут нужно...
1: Я про организации, Женя.
0: Я же объясняю, тут нужно правильно отреагировать. Если сегодня... Результат этих действий — это результат деятельности таких организаций, которые учат молодых людей. Увидишь монахиню — убей, или там набей ее, или там, не знаю, ударь ее, знаешь, там, как во время войны. Видишь немца — убей его,
1: да,
0: на минуточку.
1: Симонов, да.
0: Только он же пришел к тебе с ружьем убивать.
1: Ну да.
0: А тут, если кто-то позволяет учить детей, особенно на почве религиозного какого-то радикализма, и сказать, увидишь монахину, обязательно плюнь в нее, нет права на существование у таких организаций. Значит,
1: и
0: нужно,
1: вот,
0: нужно заниматься на законодательном уровне.
1: Подожди, Ты депутат,
0: да,
1: вот мы... и занимайся.
0: Нет, есть закон, здрасте, есть же законы, которые прописывают на почве расовой ненависти, на почве религиозной ненависти. Конечно же есть. Если будут, если подаются жалобы, полиция должна расследовать эти жалобы, а прокуратура должна подавать в суд. А дальше суд должен носить наказание. Безусловно, есть законодательство в нынешнем виде достаточно для того, чтобы посадить за решетку того, кто пнул ногой. Я даже не знаю, кто эта женщина, кто она такая, и что она, и что она ему до этого сказала. Это не имеет значения, что она ему сказала.
1: Ничего она не сказала, что... она шла... Короче,
0: я еще раз говорю, это возмутительный поступок, который требует решительного осуждения на уровне премьер-министра, на уровне министра. И, по-моему, я так понял, что осудили это на уровне правительства.
1: Да, поэтому... ну потому что там и Англия, и Франция, и Италия.
0: Я, вне всяких сомнений, хочу сказать, что нас смотрят очень часто в мире, и нужно осудить, резко осудить, чтобы те не пало на всех израильтян, которые, не дай бог, так себе ведут.
1: Рост подростковой преступности попал в свет общественного прожектора после ужасного убийства Ямана Зарки в Петахтикве, но мы знаем эти банды...
0: Залки.
1: 5 минут, но мы знаем, что происходит в Южном Тель-Авиве. Катастрофа. У меня там живут знакомые. Катастрофа. Молодежь просто, в том числе и эмигрантская, просто, я не знаю, там разрывает людей на части. Все боятся. Все их боятся. Так вот, это с одной стороны. Я хотел бы... На 26% только за год повысилась молодежная преступность. Ну и вот в Кнессете Рафик Души, председатель отделения Ликуда в Герцли, сказал, такие, как я, у него 4 судимости, должны ходить в школы. И, собственно говоря, да и убивать он не хотел. Просто хотел ножом ударить, но нормально.
0: Он сказал, я верю, что эти подростки не хотели убивать, не хотели только пырнуть. Слушай, ну это, во-первых, это глупость, начнем с этого. Даже если ты понимаешь, что имел в виду этот человек, во-первых, сам факт того, что 4 осужденные приходят и получают право говорить на заседании комиссии Кнессета по правам ребенка. Понимаешь, ну это как бы...
1: Сын которого, кстати, тоже... Он вырастил сына...
0: Сын связан с историей с Герцлийской галереей, там мороженое, которое там в шаббат
1: открыто. Он вырастил сына, который 2 раза был судим.
0: Но когда речь зашла там на заседании, одна из депутатов сказала, ну, конечно, вы же в коалиции все время поощряете Мордехая Давида. Мордехай Давид, который известный активист, который ходит и тычет телефоном в лицо и начинает, оскорбляет, говорит вещи, не дай бог там что-то тронь его, он кричит, не трогай меня. У него тоже приводы в полицию, у него тоже судебные дела, у него тоже... Он был осужден. Да. Мордехай Давид был осужден. На что Кэти Шетри, депутат от Ликуда, которая вела заседание комиссии, говорит, это потому что он правый. Был бы он левый, его бы не осудили. То есть вот отсюда, Марк, отсюда начинается проблема. Ты понимаешь, когда сидит депутат Кнессета и дает возможность бывшему уголовнику высказывать на тему убийства, это не пырнули ножом, убили замечательного парня, который всего-навсего сделал замечание в День независимости, который вышел, я не знаю, он еще должен сказать, он его пырнул в ногу, а не в живот, мол, типа, если бы он его пырнул в живот, так это, типа,
1: у меня что он его хотел убить? Хотел ли ты? У тебя дети, у тебя дети до сих пор школьники?
0: У меня старшая девочка в 10 классе.
1: Школьники.
0: Ну, конечно,
1: хотел
0: школьники.
1: Бы ты, чтобы к ним на урок пришел вот Рафик
0: ни в
1: душим,
0: коем случае,
1: или еще кто-то,
0: говоришь.
1: Он сказал, да такие люди, случае. Как я, и с ними разговаривать.
0: Значит, ни в коем случае. О чем ты говоришь? Это вообще нонсенс. Я тебе скажу так. В Израиле, я понимаю, откуда растут ноги. Со всеми делами ты начал с того, что корона, и у нас проблемы, и многие люди, дети тоже, знаешь, когда тебя эвакуируют из своих домов, ты находишься год вне дома.
1: В не лучшем психологическом состоянии.
0: 64%, по-моему, там 5-классников не умеют даже толком читать и писать.
1: Это на родном языке.
0: На родном языке, на иврите. Катастрофическая ситуация. Но я тебе хочу сказать, что вообще корни проблемы, они изначально в израильском менталитете. У нас в Израиле вообще всегда говорят, не надо ломать жизнь ребенку. Если ты остановил ребенка с ножом, ну зачем ты сейчас будешь его таскать? Там,
1: судить.
0: Это, судить. Ну сядет он год-два, отсудит. Потом-то он же не сможет пойти в армию, его не возьмут на работу. Давайте будем его как-то менять его к лучшему. Смотри, есть программы, которые на видите называются Нуар Бесикун. Это действительно неплохие программы. Вместо того, чтобы Министерство социального равенства, которым, кстати, руководит Майя Голан, которая сказала демонстративно, я не приду, полиция меня пригласила, я не приду на проверку. У нее там было расследование по поводу ее товариществом утоп. Да, да. Я не приду. То есть какой пример ты показываешь? Вместо того, чтобы помочь, например, увеличить места для таких программ для детей проблематичных, которые потом, может быть, в армию пойдут. Есть истории. Марк, есть истории ребят, да, которые вышли из этого мира и в 18 лет пошли служить. Но помоги. А у нас получается ситуация, это хорошие ребята. Они кипу на голову надели, они хорошие. Они из хороших семей. Они ходили с ножами. Понимаешь, ходили, угрожали. Они смотрят сериалы про бандитов. Это типичные 90-е годы. 90-е годы, кстати, 90-е годы, которые мы пережили там еще, понимаешь?
1: Один, который ударил ножом, говорят, что его взрослые говорили, ты сядешь в тюрьму, он говорит, я хочу сесть в тюрьму.
0: Да, я хочу сесть в тюрьму. И последнее хочу сказать, у нас, в Израиле, да. У нас в Израиле нет детской комнаты милиции. Вот я помню себя ребенком еще в Советском Союзе, я же все-таки 11 лет, когда распался Союз, мне было. Я вообще помню, самое страшное для ребенка там в первом, втором, третьем, даже в восьмом классе, это не дай бог, если ты что-то сделал, там кого-то набил, и тебя отправят в детскую комнату милиции. Это было страшно, это ужасно было. Вот дети в Израиле должны знать, что есть что-то страшное, или это открытие уголовного дела, или вот такая детская комната милиции, которая тебя немножко вправит, тебе мозги.
1: Так вот
0: и потом ты не будешь ходить с ножом и угрожать своим одноклассникам.
1: Ты депутат, вот и занимайся.
0: Нет, так мы занимаемся этим, но мы же не в коалиции. Вот будем в коалиции, будем заниматься.
1: Окей.
0: А насилие против репатриантов — это тема, которую я веду еще до войны с
1: Ираном. К сожалению, насилие против репатриантов у нас
0: поговорим
1: на следующий раз. Да. Евгений Сава, депутат КНЕСТа от партии «Наш дом Израиль», заместитель спикера КНЕСТа. Жень, спасибо тебе большое.
0: Спасибо, и хочу поздравить с наступающим Днем Победы. Это важный день. Если бы не было Дня Победы, не было государства Израиля, которое мы отметим в субботу.
1: Согласен полностью. Ну все, с вами был Кричевский, друзья мои, пока.
2: Вопрос ребром.
5: Реклама.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash.co.il.
7: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Только в Максанай Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
5: Реклама.
8: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
9: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
10: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
11: Кожний вторник – музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
10: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
12: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
13: Мы живем в самой спортивной стране мира.
14: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
15: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
14: Это немыслимо.
15: Согласен.
13: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
15: Эли Швидлером.
14: Марк Кричевский.
5: «Топ спорт».
13: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
1: Редко, но метко. Да.
5: Первое радио. Новости.
16: В Газе ликвидирован командир Нухбы, участвовавший в нападении на Нову 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 15 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. центральной части сектора Газа вчера был ликвидирован Анас Мухаммад Ибрагим Хамад, командир подразделения Нухба террористической организации «Хамас». Об этом сообщает пресс-служба ЦАЛЯ. По ее данным, он участвовал во вторжении на территорию Израиля и нападении на фестиваль Нова 7 октября. В ЦАЛЯ заявили, что Хамад представлял непосредственную угрозу израильским силам, действующим в секторе Газа, и был ликвидирован точечным ударом с воздуха. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта с Ираном может занять еще 2, может быть, 3 недели, но подчеркнул, что Вашингтон не зацикливается на сроках. «Время для нас не имеет решающего значения», — сказал Трамп. На вопрос, означает ли иранский обстрел Объединенных Арабских Эмиратов окончание режима прекращения огня, президент США ответил: «Я не могу вам этого сказать». При этом он добавил, что США так или иначе победят. Либо будет заключена правильная сделка, либо Вашингтон очень легко победит военным путем. Трамп также заявил, что обязательным условием возможной сделки остается передача США иранского высокообогащенного урана. Да, это часть сделки, сказал он, отвечая на вопрос, является ли это красной линией. Канцелярия премьер-министра требует от ультраортодоксальных партий дать окончательный ответ по поводу законопроекта Бисмунта, закона о призыве, до 11 мая, дня открытия весенней сессии Кнессета. Как пишут ультраортодоксальные СМИ, в окружении Нетаньяу взвешивают возможность назначить досрочные выборы на первые числа сентября. Для этого необходимо утвердить законопроект о роспуске Кнессета. После утверждения в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета нельзя продвигать другие законопроекты. Поэтому приближенные Нетаньяу требуют ответа в кратчайшие сроки. Одновременно в окружении премьера дают понять депутатам от ультраортодоксальных партий, что даже в случае их согласия будет очень трудно утвердить законопроект в его нынешнем виде из-за возражений со стороны депутатов в Ликуде и в Цианут Датит. Бывший глава Шабака Йорам Коэн официально объявил о своем вступлении в партию Яшар Гади Айзенкота. Оба тесно контактировали по рабочим вопросам, когда Коэн занимал пост главы спецслужбы, а Айзенкот руководил генштабом ЦАЛЯ. Йорама Коэна считают оппозицией Нетаньяху, однако он способен привлечь умеренных правых избирателей, недовольных нынешним премьером, отмечает портал Вайнет. За поддержку экс-главы Шабака конкурировали сразу несколько политических сил. Мировой суд Ашкелона продлил на 6 дней арест 2 активистов флотилии «Сумуд», направлявшейся в Газу, гражданина Бразилии Тиаго Авилы и Саифа Абукашека, палестинца, проживающего в Испании. Оба были задержаны на судне в районе Крита, арестованы и доставлены в Израиль. В суде они заявили, что начинают голодовку протеста. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной. Переменная облачность. Дует сильный западный ветер. Сейчас в Иерусалиме 16 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 17, в Бершеве 22, в Илате 26. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
17: Так, пишите, откуда родом?
18: Первое радио, знаешь?
17: Знаю. Адрес какой?
18: 101 километр.
17: Выходите-то когда?
18: Во вторник.
17: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
18: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
19: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
17: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

19:04. Здравствуйте. В эфире программа 101, и с вами Влад Зерницкий. Сегодня у нас с вами маевка, я бы даже сказал, а именно программа по заявкам, где мы с вами повеселимся, где мы с вами, может быть, даже и погрустим, что имеет место быть, в том числе в этом жанре. И я даю возможность вам сегодня заказать песни, которые вам нравятся. А самое главное в этой программе – заказать песни, которые бы вы хотели подарить. Да, совершенно верно. Потому что это есть возможность заказать что-нибудь из этого жанра и подарить близким, родным, друзьям. Так что решайте, скажем так, определяйтесь, и я назову номер телефона, в первую очередь, на который можно звонить: 07-5-2-8-9-1. 07-5-2-8-9-1. Это номер телефона, звоните, буду рад с вами поговорить, безусловно. Ну и если не можете звонить, такое тоже случается, мы допускаем, уже не первый год в эфире, тогда можете писать наш мессенджер. Он называется WhatsApp и привязан к номеру телефона 054-20-70-800. Вроде бы я вам все сказал. Может быть, на всякий случай подчеркну только, что сегодня вторник, что сегодня 5 мая, и это первая программа по заявкам в мае. У нас уже давно не было программы. Следующий вторник у нас будет гость. Такой расклад, такой формат у нас уже второй год продолжается. А пока Йосиф Гамрикели откроет программу по заявкам песней «Место встречи». «Место встречи» на волне 89.1 FM. Итак, 07-5-2-8-9-1, кто первый, начинается майская тусовка.

0: якоря.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Должен сказать, что начинается программа по заявкам, и у нас уже есть первый звонок, на самом деле их несколько. Я только хочу обратиться к уважаемой широкой публике, которая находится то ли за рулем, то ли на работе. У вас есть возможность сегодня в жанре авторской песни заказать что-либо и услышать это, или подарить это кому-либо, или, может быть, попросить прощения, сказать: вот я хочу подарить тебе такую песню, прости меня, я вчера был неправ, что съел всю жареную картошку. Ну, в общем, решайте сами, на ваше усмотрение, а я сообщаю о том, что послезавтра, 7 мая, я отправляюсь в город Кирьят-Гат, где пройдет церемония памяти погибших во Второй мировой войне и праздничный концерт. И вот сейчас мы связались с Кирьят-Гатом, где живет мой друг Лев, который постоянно нам звонит, что приятно отметить. Лев, здравствуйте.
3: Добрый день, Влад. Я очень рад слышать ваш голос. И в курсе дела, что будет концерт.
2: Вы придете?
3: Я постараюсь, лишь бы здоровье не подвело.
2: Будьте добры, постарайтесь, буду рад вас видеть, обнять, поговорить, пожать вашу руку.
3: Спасибо, дорогой, спасибо. Ну, во-первых, я хочу всех поздравить с праздником Лагбаоме.
2: Да.
3: Сегодня прекрасный праздник. Ну, а во-вторых, я, Влад, хотел сказать, вот так получилось. Вы только сейчас сами сказали, что в апреле у нас не было передачи по заявкам.
2: Да.
3: Не было. Ну, по причинам там соответствующим. Я хотел бы поздравить самого себя. Мне 81 год, исполнилось 6 апреля.
2: Ух ты! А подождите, это же Овен тоже, да?
3: А?
2: Это
3: да,
2: же
3: я
2: тоже
3: Овен.
2: Господи, мы же с вами овны. Примите мои запоздалые, но все-таки поздравления. Я желаю вам здоровья.
3: Спасибо, Влад. А вы примите мои искренние поздравления, хоть с опоздалым, но 15 апреля и у вас был день рождения.
2: Господи, какой же вы внимательный, Лев. Я не знаю.
3: Я вот хотел как раз звонить, но не получалось, там не совпадали. Еще раз, Влад, от всей души. Я вам желаю творческих успехов, крепкого здоровья, семье, всем-всем-всем. И главное, чтобы вы всегда были с нами в эфире.
2: Спасибо.
3: А песню я заказал. Борис Шварцман, он был у вас на связи. У него песня называется «С днем рождения».
2: Да, есть такая.
3: А еще один, он тоже Овен, кстати. У него 22 апреля был день рождения.
2: Да, кстати, вот. Мы его поздравляли, между прочим.
3: А, ну я же постоянно слушаю вас. И так я определился, у нас у троих было в апреле день рождения.
2: Да, но если так сейчас еще поднабрать, у кого в апреле были...
3: Не, много, я могу перечислять и перечислять, но
2: да.
3: Просто по времени мне неудобно. Люди еще ждут тоже, заявку делают.
2: Ну что ж, Лев, я с удовольствием выполняю вашу заявку. Песня «С днем рождения» в исполнении Бориса Шварцмана. Еще раз вас благодарю за теплые слова и в мой адрес. Ну и, разумеется, надеюсь у вас увидеть 7 мая. Если получится, буду очень рад.
3: Влад, еще секунду.
2: Да, да, конечно.
3: Я звонил как-то по субботам, вы дали возможность, в смысле, что у вас есть по первому радио там, от часу до трех. Это Александр ведет там эту передачу по заявкам.
2: Да, или Алина, или Александр.
3: Да, да. Дело в том, что... А, Александров, да.
2: Не-не, я имею в виду... все правильно. Александр Солнцев или Алина Дарк, да.
3: А, да, Александр Солнцев, я извиняюсь. Я несколько раз звонил, они выполняют задание, все. Я через них вас поздравлял, кстати. Через Чайхану тоже поздравлял, музыкальную Чайхану.
2: Так.
3: Вот через них поздравил, или они... Решили так немножко подыграться мне. Я говорю, я хочу, ребята, чтобы вы поздравили своего руководителя, Влада Зерницкого, с днем рождения. Я ему сказал, я говорю, вы понимаете, я говорю, мне 81 исполнилось, а ему только 63. Так что вся жизнь впереди. Вы знаете, что они ответили?
2: Что?
3: Да вы что, говорит? Он что, ему 50 с чем-то, он говорил.
2: Так, вызовите Солнцева на радиостанцию, Даша, пожалуйста. Пусть успеет. Я понял, сейчас закончится программа, Солнцев будет со мной разговаривать. Сейчас на это.
3: Я обалдел, я говорю, вы что? Я знаю точно, 63 года ему.
2: Я сам обалдел.
3: Но ничего.
2: Но в любом случае, что хорошо, что вы навели порядок, да.
3: Пусть думают так, что вы очень и очень молодой. Так же, как они мне сказали.
2: Зарделся.
3: По голосу никогда не дашь 81.
2: Это правда. Это правда. И сейчас дадим возможность Борису Шварцману.
3: Да. Все, вперед.
2: Спасибо вам за звонок. Большой привет замечательному городу, как написано на афише, городу будущего Кирьят-Гату. И Лев, как всегда, с нами. Очень приятно, Лев. Спасибо.
3: До свидания.
2: До свидания. Ну что ж, мы отправляемся с первой заявкой. Это песня в исполнении Бориса Шварцмана «С днем рождения». А я только могу сказать одно, уважаемые дамы и господа. Не пропустите возможность заказать песню и, соответственно, услышать ее. И в том числе вместе с песней передать какие-то добрые слова. Так, и что нам говорит Борис Шварцман? Он пока встал в позу и говорит, что я хочу, конечно, спеть, но дайте мне побольше сцену. А мы ему сейчас это предоставим. Борис, давайте-ка выходить на сцену.

0: Борис Шварцман. Это первая заявка в нашей сегодняшней программе. Она прилетела к нам из города Кирьят-Гат. Это Льва. Давайте-ка сделаем так. Реклама. И после этого продолжим принимать ваши заявки. Номер нашего телефона 07-52-891. Можно звонить или же пишите в WhatsApp на 054-2070-800.
1: Реклама. Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
6: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
5: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Максана и Хашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
0: Ну а теперь в эфире Игорь Красковский. Игорь.
8: Да, привет, Влад, привет все, кто слушает сейчас Первое радио. Точно, я в командировке сегодня в BQ Laser. И я могу вам сказать, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте себе утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений. Без ограничений, без страха, что снова где-то прострелит, потянет или даже заклинит. BQ Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без обезболивающих, без излишней траты времени. Итак, друзья, когда я в командировке, конечно же, акция. Сегодня действует супер предложение, от которого невозможно отказаться. BQ Laser сегодня со скидкой 40%, и это еще не все. 40% и еще плюс дополнительная скидка 18%, и все это до конца сегодняшнего дня. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414. Звездочка 3414. Друзья, живите без боли. Будьте здоровы. Звоните в BQ Laser. Влад, тебе огромное спасибо.
0: Это взаимно, Игорь. Спасибо. Пока.
1: Реклама.
9: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Да, программа по заявкам, 5 мая, и, как я уже говорил, тусовочка у нас, соответственно, маевка, вот так даже правильно сказать. Лев, вам спасибо. Звоните нам, делайте заявки 07-52-891, пишите нам, делайте заявки в программе. И начнем с WhatsApp, в том числе. Рая из города Ашдод, она тоже внимательно следит за праздниками, за юбилеями. А самое главное, я чувствую, насколько хороша атмосфера в коллективе Эльботека, где работают девочки, и среди них Рая, потому что они заботятся друг о друге, они заказывают друг другу песни, передают их, потом, наверное, вместе достают шелковые платочки, вытирают слезы, радость и умиление, и говорят, боже мой, как здорово. И вот сейчас происходит примерно такая же ситуация. Пишет нам Рая: «Добрый день! Всем хорошего дня! Передаю привет Рите Розе. Она сейчас отдыхает в Эйлате. Видите, даже знает, где отдыхает. Я даже предполагаю, с кем отдыхает, знаю. Ритуся, говорит Рая, тебя не хватает в нашем ряду. Привет от девочек Эльботека». И говорит: «Отдыхай, кайфуй и «Не скучай». И просят, чтобы прозвучала песня в исполнении Владимира Асмолова «Клюква в сахаре». Я не провожу никаких ассоциаций. Песня звучит «Рая, вам гран мерси».

0: Петушиные песни на 101-м километре.
1: Напоминаю, что это программа по заявкам, и вы можете воспользоваться оставшимися 30 минутами, позвонить или написать. Мы с удовольствием выполним вашу заявку. Здравствуйте, Леонид.
2: Да, здравствуйте, Влад.
1: Вы нам звонили когда-нибудь в программу по заявкам?
2: Я к вам никогда не звонил, но... Я вас знаю, вы ровно 21 год тому назад вели у меня свадьбу в высшем ресторане «Фаворит».
1: Ничего ж себе!
2: Вы вряд ли меня помните, но был такой инцидент, что вы должны помнить. У вас в мою свадьбу пропал телефон.
1: Ничего ж себе, я не помню, правда.
2: Гладко прошло.
1: Подождите,
2: да, у вас.
1: Надо же, слушайте, я хоть теперь могу хвастаться, что у меня пропал телефон. Я не помню, честно скажу, Леонид, я сейчас не бравирую. И вы не знаете, да, чем закончилось?
2: Телефон так и не нашли. Я помню, вы расстроились, там у вас были контакты.
1: О май гад.
2: 21 год.
1: 21 год назад. Так, да. но в любом случае я рад, что я был причастен к вашему семейному торжеству и надеюсь, что я не испортил его, а может быть добавил чуть-чуть там положительных эмоций.
2: Наоборот, ваши легкие руки, я до сих пор с той же женщиной.
1: Эх, хорошо! Я сейчас себя почувствовал даже, знаете, раввином. Послушайте, Леонид, почему вы позвонили, в смысле, почему вы хотите услышать какую-то песню? Есть повод или...
2: В принципе, повода нет. Я услышал, просто вас поздравляли с днем рождения, и я вспомнил, что ровно 21 год тому назад вы ввели у меня свадьбу, может быть, даже в свой день рождения, я подумал, герой...
1: Конечно, если бы я визуально вас увидел, я вспомнил бы. Думаю, даже за 21 год вы вряд ли там уж сильно там изменили. Я-то тоже не особо-то сохранился так вот, как был 21 год. Но мы бы узнали друг друга. А вот про телефон я попробую вспомнить. Я спрошу у певицы, у Оксаны Мальгиновой, и она точно мне скажет. А какую песню вы хотите услышать?
2: Что-нибудь с Круга, если можно.
1: Не, можно, конечно, но вот в данной ситуации вы не хотите сказать конкретно, то есть вы даете мне выбрать?
2: Да, вам выбрать.
1: Хорошо, с вашего позволения я поставлю вам песню, которая на самом деле сделана очень интересным образом. Ее поют Михаил Круг и его жена Ирина.
2: Но, о, круто.
1: Да, но так как он не разрешал своей супруге петь, то это произошло после его смерти. Сделали такой симбиоз, называется «Как будто мы с тобой» песня. Хорошо?
2: Спасибо, Влад.
1: Спасибо и вам тоже за этот звонок и за эти ностальгические минутки. Спасибо, Леонид.
2: Спасибо, до свидания.
1: До свидания.
2: Всего хорошего.

0: искала,
1: как будто ты искал
0: своей любви причал.
1: Но вот уже мой дом,
0: как жаль.

0: Хорошие песни на 101-м километре.
1: Так, возвращаясь к программе по заявкам, у нас есть еще один звонок. Мы сейчас его примем. Борис, добрый день.
2: Вы в Чуть поздравляю с прошедшим днем.
1: Ты меня поздравлял уже, Борис? Ты чего?
2: Я поздравил тебя через одного человека, который ведет нас в программу.
1: Ну вот, тем более. Часто в мае ты чего уже вдогонку-то меня?
2: Я же, чтобы тебе было все.
1: Ты, кстати, немножко пропадаешь. Такое ощущение, что ты периодически телефон...
2: Я не пропадаю. Я хочу тебе сказать, что я тебя видел в магазине, звал. Ты меня не...
1: Где? Где ты видел меня?
2: Не видел.
1: Вот, пожалуйста.
2: Мы работаем? Нет?
1: Так.
2: Назвал тебя по имени. Ты меня не обратил.
1: Я прошел мимо, как будто мы никогда не разговаривали, да?
2: Я приехал на работу, я видел.
1: Это потому что зазнался. Потому что, понимаете, звездит. Этот Зернецкий. Ходит.
2: Вот, и сегодняшним праздником. И 9 мая, и 1 мая.
1: Так, подожди. Не все праздники ты перечислил. 1 мая, 9 мая. Что еще? Лагбаумер?
2: Сегодняшний день.
1: Да. А ты, кстати, жег костер какой-то?
2: Да.
1: Где?

0: и все, мне было хорошо. И хочу только два сказать.
1: Так.
0: Вот ты вот многие песни не знаешь, видишь, я вот на связи с нашей компанией «Радио Шансон Россия», студия FM в Москве. Я хочу сказать, что хотелось бы больше песен. Ну, к сожалению, очень жалко тоже.
1: Не надо о таких вещах жалеть, Борис, ну.
0: Очень много песен есть новых, которые не на нашем канале. Я бы хотел сегодня песню перегрустить, песню. Эту песню, если ты не слышал, можешь ее записать себе. Это как поэт Олег Коновалов и Ольга.
1: Светлана Тихомирова.
0: Да, Светлана Тихомирова.
1: Очень «Не грустите» много, называется песня.
0: Если ты сидишь в приемниках, слышишь радио Москвы, я тебя люблю в этой компании нашей, чтобы побольше новых песен хотела к нам, не проходило мимо нашего эфира.
1: Хорошо, хорошо, проходить мимо не будем, это точно, потому что радиостанция музыкальная, но и благодаря
0: эту,
1: тебе.
0: Эту компанию уже слушают до человека, у них мама есть.
1: Я
0: до человека, чтобы мы жили еще 200 лет для нашей компании с тобой вместе.
1: Сколько? 200?
0: 200 и больше лет.
1: Хорошо.
0: Потому что эти песни, многие любят жанр наш. Ты любишь.
1: На самом деле поднадоест 200 лет.
0: Ну, сейчас тебе 63.
1: Сколько будет? В 263 я... скажу, Боря, ты мне уже надоел. Все, харе.
0: Ну ладно, хорошо.
1: Ладно, хорошо. Спасибо тебе в любом случае за сегодняшнюю заявку. Песни «Не грустите».
0: Да, песни новые. Поставил раз в неделю в обычный день программы.
1: Ну вот теперь я знаю, что мне ставить.
0: Перед началом эфира обычного дня.
1: Хорошо.
0: Люди не грустили, потому что очень многие идут по улице грустят. Из-за войны. Надо быть оптимистами.
1: Ну вот песня уже пошла.
0: Ладно. Спасибо.
1: Давай, Борька.
0: Чистого эфира. Здоровья. И себе, и детям.
1: Спасибо.

0: Бориса. И время слушать рекламу. После рекламы остается третья заключительная часть. Можете позвонить 07-52-891. А пока реклама.
1: Ну, я так тоже могу. Ты мурку сыграй.
2: Реклама. Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
5: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
6: Звездочка 3849.
7: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Только в Максанай Кашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
2: Реклама.
1: В эфире 101 километр.
0: Да, 15 часов и 43 минуты. И следующая заявка. Песня называется «Благодарю тебя», Игорь Ашуров. Эту заявку делает у нас Михаил. Он пишет: «Прошу, чтобы эта песня прозвучала для моей жены Эммы из города Батьям. К сожалению, сам Михаил говорить не может, но мы с удовольствием выполняем вашу заявку и отправляем эту красивую песню вашей супруге».
10: Ты ворвалась однажды в жизнь мою бессмысленно пустую, наполнив мир мой красотой.

0: Итак, Игорь Ашуров, песня, которую мы с удовольствием выполнили по просьбе одного из наших радиослушателей, Михаила. И сейчас будет следующий звонок. Я принимаю его. Здравствуйте, Сергей.
1: Добрый день, товарищ командир.
0: Товарищ, так, да, слушаю вас, Сергей. Давно вы не звонили.
1: Несмотря на то, что я пропал на долгих полтора года, но это только из-за того, что я поменял работу. И нет возможности слушаться. Ну, я остался там. Работаю в гараже электрик.
0: Я вас понял. Так.
1: Теперь по дороге домой, когда закончил рабочий день, я бы хотел поделиться с радиослушателями красивой песней. И Владимир Шубарин, не знаю, был когда-то представлен в наших с вами программах. Замечательный советский танцор. Ну и выпустил несколько хороших альбомов. Так что вот такие дела.
0: Ну, с точки зрения смены работы или места работы, теперь понятно, где вас, что
1: и,
0: вас...
1: И бегать вы можете, вы как-то обещали прийти на съемку, снимать, но да, вы даже близко не приходите. Ну, я просто работаю в гараже. Очень да. много интересной работы, очень много изменений. Ну, вот так.
0: Я вас понял. Ну что ж, Владимир Шубарин, окурочек.
1: Да.
0: Сергей, спасибо за этот звонок и за то, что вы вернулись.
1: Скажите, пожалуйста, а я могу вам личные сообщения кое-что написать? И просто...
0: Без нецензурной лексики?
1: Мы же с вами работаем с людьми. Мне неизвестно, что о нас подумают. Если что-то я позволю себе лишнее, вы можете сразу отправить меня в черный.
0: Вы уже подготовились со всех, ко всем вариантам развития событий. Напишите, Сергей, я же не какой-то небожитель, такой же обычный человек, как и вы. Напишите, я отвечаю всем абсолютно.
1: Хорошо.
0: Все, тогда Владимир Шубарин.
1: Всем хорошего дня, хорошего дня.
0: Спасибо. До свидания, Сергей.

0: Ну и что это произошло у нас сейчас с песней? Вот прям, Сергей, вот как, я не знаю даже. И снова Владимир Шубарин. Поразительно, человек великолепно танцевал. И вот выбрал такой жанр.
1: Я как окурочек, случайно брошенный,

0: жены. Леса повальная, настала жизнь. Держись, окурочек, держись, держись. Ах, окурочек дымок, папироска мятая, потянула ты мне срок, жизнь моя горбатая. Ах, окурочек дымок, папироска мятая, потянула ты мне срок, жизнь моя горбатая.
1: Владимир Шубарин, я его, честно говоря, помню как танцовщика. Он был невероятно пластичен, получил звание заслуженного артиста РСФСР. Вот, но, видите, и в том числе и песни.
2: Опа, 101-й.
1: Так, еще одна заявка, которую я вам представлю. Она приходит от нашей радиослушательницы, которая подписалась «Одессочка». Хорошо. Причем даже не одесситка, а одессочка. Добрый день всем. Не надо ждать повода, чтобы кого-то поздравить, чтобы либо пожелать, либо поприветствовать. Цените каждый день, ведь жизнь прекрасна. Хочу признаться в любви своему мужу, пишет одессочка, и сказать ему, как хорошо, что ты есть у меня. Пусть прозвучит песня «Милая» в исполнении группы или дуэта «Непара». Да, был такой дуэт, который на самом деле в какой-то момент распался. Каждый из исполнителей занялся своей собственной карьерой. Но песни-то не пары, остались. И я с удовольствием приглашаю вас послушать песню «Милая». Эта песня «Одессочка» отправляется вашему супругу. Так,

0: Эта песня милая, в исполнении дуэта «Непара». И это была музыкальная заявка, которая, в принципе, завершила сегодняшнюю программу. Следующая программа по заявкам на 101-м будет когда? Прибавьте 14 дней, правильно, 19 мая. 19 мая, а сейчас небольшой анонс. Во-первых, впереди реклама и новости, вы это прекрасно знаете, те, кто постоянно слушают. Те, кто только что сегодня узнали, что в Израиле есть радиостанция, которая называется «Первое радио» и вещает на волне 89.1 FM, знаете, каждый час у нас есть новости, у нас есть реклама, и, кстати, эти новости в том числе вы можете прочитать в нашем телеграм-канале, на который надо бы вам подписаться. Телеграм-канал называется «Первое радио Израиль». Но что я еще хочу сказать? Дело в том, что на прошлой неделе во вторник мы с вами не играли. А ведь это игра «Код команды Зерницкого». И это игра, которая, в принципе, притягивает и тех, кто в нее играет, и, разумеется, тех, кто ее составляет, то есть нашу команду. Посему я вас приглашаю в следующий час, где мы сыграем, причем сыграем так, что ой-ой-ой. И если вы мне доверяете, то готовьте ваши смартфоны.
1: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
2: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
3: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
4: Получилось? Сработало?
5: Мне нужна ваша помощь.
6: Код команды Зерницкого.
7: Джентльмены и леди, начинайте.
8: Кто первый? И это правильно.
9: Реклама.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
11: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
12: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет Redmax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
13: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль и США готовятся к новым ударам по Ирану на фоне эскалации. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль и США готовятся к возможному новому раунду ударов по Ирану на фоне нарастающей напряженности в Ормузском проливе, которая ставит под угрозу режим прекращения огня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. По словам собеседника журналистов, если новый раунд состоится, целями станут объекты энергетической инфраструктуры и высокопоставленные иранские чиновники. Большинство оперативных планов было готово к исполнению еще накануне введения режима прекращения огня в начале апреля. Замысел состоит в проведении кратковременной операции с целью вынудить Иран пойти на дополнительные уступки на переговорах, добавил источник. ЦАЛЬ сообщил, что во время операции по поддержке израильских сил, действующих в Южном Ливане, была предпринята неудачная попытка запуска ракеты класса «Земля-воздух» по летательному аппарату. Судя по ливанским источникам, Хизбалла обстрелял вертолет. Пострадавших и ущерба нет. Сообщается также, что израильские ВВС перехватили другую воздушную цель, видимо, беспилотник, до ее проникновения на территорию Израиля. Тревога не объявлялась в соответствии с действующими правилами. Ранее сегодня Хизбалла выпустила несколько ударных беспилотников и противотанковую ракету по району, где действуют силы ЦАЛЯ. Кроме того, рядом с израильскими военнослужащими в Южном Ливане были приведены в действие несколько взрывных устройств. Пострадавших среди израильтян нет. 30 членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии обратились к американской администрации с призывом раскрыть данные об израильской ядерной программе. Израиль, напомню, официально не признает, что является обладателем ядерного оружия. Вашингтон-Пост рассказывает, что в письме, адресованном госсекретарю Марку Рубио, утверждается, что США не имеют права хранить молчание в данном вопросе в условиях войны с Ираном и возможной эскалации. Риск применения ядерного оружия в таких условиях не является теоретическим. Конституционное право Конгресса получить полную информацию о ядерном балансе на Ближнем Востоке, опасности эскалации, о том, что администрация намерена делать при реализации такого сценария, пишут демократические законодатели. Вашингтон-Пост отмечает, что и в администрации президента США Дональда Трампа есть люди, опасающиеся ядерной эскалации, считающие, что красные линии Израиля не очень понятны. Полиция задержала двух подозреваемых, супружескую пару из Кирьят-Гата, по подозрению в содержании иностранного гражданина в условиях рабства в течение примерно 4 лет. Согласно данным полиции, в течение этого периода жертва содержалась в тяжелых условиях и подвергалась эксплуатации. Ведется расследование. Валютные торги сегодня вновь завершились понижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар и евро достигли очередной рекордно низкой отметки. Доллар составил 2 шекеля 94,4 горы, евро 3 шекеля 44,2 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня ниже среднесезонной, переменная облачность. В Иерусалиме 15 градусов, в Тель-Авиве 21, в Хайфе 17, в Бершеве 22, в Эйлате 26. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее картина маслом.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: 16 часов и почти 8 минут начинается этот музыкальный час «Картина маслом». С вами я, Влад Зерницкий, с нами продюсер Дарья Достоевская, с нами Екатерина Ергунова. В данной ситуации она третейская судья, она человек, который контролирует за тем, чтобы все было чисто, правильно и без нарушений. Ну и разумеется, практически в специальной кабинке, а я бы даже сказал, в коридоре отделенной такой... Это даже сейчас не черная. Где вы нашли эту занавеску? Темно-синяя занавеска. Команда, которая придумывает код. Мы скоро начнем играть. А пока, вы знаете, у меня есть небольшая статистика. Жизнь течет, жизнь меняется. Многое, скажем так, становится явным. А многое становится уже понятным. А порой даже и забывается. Но я хочу вам кое-что сказать. Сегодня я впервые увидел эту статистику. И, честно говоря, она меня поразила. Я увидел... количество лет, список количества лет, за которые каждый продукт набрал 50 миллионов пользователей. Ну, для примера. То есть, когда были созданы автомобили, понадобилось 62 года, чтобы автомобилями пользовалось уже 50 миллионов человек. 62 года, чтобы автомобилями начали пользоваться 50 миллионов человек. Для телефонов этот срок меньше. Через 50 лет после того, как были изобретены телефоны, ими пользовалось 50 миллионов человек. Кредитным картам еще меньше понадобилось. Через 28 лет после выхода на рынок 50 миллионов пользователей были у кредитных карт. Телевизоры 22 года и 50 миллионов. Сотовые телефоны 12 лет. За 12 лет 50 миллионов человек уже начали пользоваться. Интернет 7 лет, и интернетом пользовалось уже 50 миллионов человек. YouTube 4 года и 50 миллионов. Это отдельная история, кстати, можно рассказывать. Facebook 3 года. Instagram набрал 50 миллионов пользователей за 2 года. А теперь внимание. Кто набрал 50 миллионов пользователей за 19 дней? Мои продюсеры говорят, но они так далеки, обе эти прекрасные, чистые, замечательные девушки. Pornhub, 19 дней, 50 миллионов человек. Вот что главное в жизни, понимаете? А не самолеты, автомобили, телефоны, Инстаграм и все остальное. Так что добро пожаловать в программу «Картина маслом». Через 2 минуты мы играем. Открывайте смартфоны, которые теперь есть уже не у 50 миллионов. Кстати, сейчас посмотрим, какое количество людей владеет смартфонами. Открывайте свои смартфоны, открывайте WhatsApp Первого радио. Сейчас будем играть.

0: Это певица Молли, это ее сценический псевдоним. На самом деле это Оля Серябкина. Как не прячься, мы тебя, Оля, заметили. Единственная бессменная солистка группы «Серебро». Так, готовы ли вы играть? Я уже знаю, сколько человек пользуется смартфонами в мире.
1: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
2: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
3: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
4: Получилось? Сработало?
3: Мне нужна ваша помощь.
5: Код команды Зерницкого.
1: Джентльмены и леди, начинайте.
0: 16 часов 14 минут. Ну, во-первых, должен сказать, что на сегодняшний день на Земле пользуются смартфонами примерно 4 миллиарда 300 миллионов человек. Вы представляете? 4 миллиарда 300 миллионов человек сейчас взяли смартфоны, чтобы отправить нам сюда кодовые эмодзи и получить задачу. А вообще, мы сейчас смотрим и понимаем, что примерно активных смартфонов в мире более 8 миллиардов. То есть получается, что на каждого как минимум по 2 смартфона. Люди, одумайтесь! Сказал Влад Зерницкий и достал свой третий смартфон и положил на стол. На самом деле так, мы начинаем играть. И должен сказать, что я сейчас сначала назову кодовое слово, а потом представлю вам приз. Для чего, вернее, не кодовое слово, а кодовые эмодзи. Для чего нужен кодовый эмодзи? Вы его должны прислать нам на WhatsApp на 054-2070-800. Не прислали эмодзи, не играйте. Прислали, вы в игре. Поэтому решайте сами, трусливы вы или нет. Хотите ли вы попробовать себя в этот раз, в этот вторник или нет. Это ваше право. Итак, сейчас я назову эмодзи. Вы должны его найти и прислать. Наши продюсеры и команда готовы. Команда, которая готовит код, они не участвуют в приеме этих эмодзи. И вообще мы их садим как раз не напротив стекла, где можно посмотреть, кто эти люди. Они садятся по диагонали. Сегодня они принесли какую-то синюю занавеску и прикрылись там. Случайно они там портвейн пьют, что ли, нет? Что происходит? Почему синяя занавеска? Это меня уже волнует 10 минут. Но давайте играть. Итак, внимание. На смартфон на 054-2070-800 в наш WhatsApp вы должны прислать кукурузину. Дарья, я правильно сказал? Понимаете, Дарья Достоевская, она из Санкт-Петербурга, поэтому у них там говорят кукурузина. Это вам не Мариуполь какой-то, где говорят початок. Господи. Итак, кукурузины пошли. Такое ощущение, знаете, что наши радиослушатели с утра сидят со смартфонами и знают, что мы должны им сказать. Кто-то подсказывает, что мы должны им сказать, нет? Это вообще, конечно, шок. Ну, невозможно же за 0,03 секунды найти кукурузу и прислать нам. Однако это происходит в нашем эфире прямо сейчас. Итак, пока вы отправляете кукурузины, я сообщаю, что за приз у нас. Сегодня, благодаря интернет-телевидению Red Max, нашему информационному партнеру, спасибо, мы хотим подарить победителю приставку и бесплатную подписку на Red Max TV сроком на 3 месяца. Спасибо вам, компания Red Max. Шикарный подарок. Кстати, хочу уточнить. Red Max TV — это телеканалы всех категорий на русском и иврите. Это фильмы, это сериалы. А самое главное, Red Max TV — это самый доступный способ смотреть контент на родном языке в Израиле. Red Max TV — просто включи и смотри! Да, ну и для этого не обязательно играть с нами. Вы можете просто позвонить на номер телефона короткий звездочка 2186 и решить, что вы начинаете смотреть Red Max. Заказать телевидение подключается очень легко. Есть и аппликация фантастическая, на самом деле, очень удобная. Есть и приставка. Звездочка 2186. Red Max, вам спасибо за приз. Приз — это подписка на 3 месяца на все каналы бесплатно и приставка. Итак, кукурузины пошли, соответственно. И я объявил приз. Сразу после этой песни у нас будет объявление задания.

0: Итак, 16 часов и 20 минут. Рыжий Мик Хакнелл со своей группой «Просто Рыжий». Не-не, нельзя так говорить, «Просто Рыжий». Simply Red. Simply Red в нашем эфире разогревает обстановку. Маевка продолжается с предыдущего часа. Мы получили уже 52 кукурузины, говорит нам Дарья Достоевская. И превратились в овощную базу в очередной раз, но неважно, 52 человека сейчас выходят на поле поединка против нашей команды. Я связующее звено. И прежде... Thank you very much, Simply Red. И прежде, чем я объявлю задание, я хочу сказать, у меня есть объявление без выгоды. Да, сегодня у меня исключение, но это объявление, которое может помочь большому замечательному театру, который отмечает юбилей и уже 30 лет на сцене. Это Израильский театр юного зрителя. Вернее, ему исполняется 35, правильно, да, арифметика меня подвела. Так вот, Израильский театр юного зрителя готовит юбилейный спектакль. Недавно в театре случился пожар и сгорело все. Сгорели все декорации и все остальное, и театр собирает по крупицам все, что только можно, для того, чтобы восстановить спектакли и детские, и взрослые. Но в данной ситуации недавний пожар повредил одну из ценных вещей – старый, дорогой и очень ценный аккордеон. Он служил много лет, а в юбилейном спектакле этот аккордеон очень нужен. Поэтому главный режиссер, основатель и художественный руководитель театра Шауль Тиктинер обращается ко всем слушателям Первого радио и на юге, и в центре, и на севере и говорит, что нужен аккордеон в рабочем состоянии. В знак благодарности театр предоставит бесплатный абонемент этому человеку на все спектакли в течение года. На все спектакли это будет невероятная благодарность. Уже поэтому можно понять, насколько нужен этот аккордеон. Итак, если, ребята, у вас есть аккордеон, вы можете его дать в Театр юного зрителя, позвоните непосредственно худруку главному режиссеру 0544-739-563. Если не можете записать, не успеваете, можете нам сообщить в WhatsApp, мы передадим номер вашего телефона, и театр свяжется с вами. Но на всякий случай повторю номер телефона 0544-739-563. Ну а теперь к заданию. Мы готовы? Скажите, кукуруза продолжает поступать? Продолжает. Мы ее складываем на наших полках, мы играем. Спасибо за то, что вы владеете кукурузами из своих смартфонов. И сейчас, внимание, задание. Мы, кстати, уже давно не играли, поэтому вы-то, между прочим, ослабели, уважаемые зрители. А мы, наоборот, набрали силы, мы отдохнули. Итак, если вы знаете правильный ответ, вы сейчас услышите задание. Если вы знаете правильный ответ, вы должны немедленно позвонить в прямой эфир на 07-52-891. Вы должны быть первым. Вы должны сказать правильный ответ и выиграть приз на 07-52-891. Но учтите, как только объявлю задание, начнет звучать реклама. Но все равно вы должны сразу позвонить. Итак, сегодня мы, команда, спасибо вам, зашифровали птицу, живущую в Израиле. Вам нужно назвать эту птицу, которая живет в Израиле. Удачи!
1: Реклама.
2: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
3: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
4: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
5: Мягкий.
6: Жесткий.
7: Трудно выбрать? Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
8: Звездочка 3849.
9: Напоминаю, что вы хотели записаться на профилактическую чистку зубов. Звоните звездочка 9442. Сеть стоматологических клиник доктора Бангиева.
10: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
11: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
10: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Игорь Красковский.
12: Привет еще раз. Привет, я в командировке. Если вы не в курсе, я в командировке в компании Bcure Laser. И скажу вам так, друзья, хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими, радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bcure Laser Pro, друзья. Это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не просто на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. И именно сейчас для вас, друзья, действует супер предложение, от которого невозможно отказаться. Bcure Laser Pro сегодня со скидкой 40%. И это еще не все. 40% и еще дополнительная скидка в размере 18%. Все это сегодня до конца дня. Звоните, звездочка 3414, звездочка 3414. Будьте здоровы, дорогие наши радиослушатели. Живите без боли. Влад, спасибо. У тебя ничего не болит?
0: Нет, я даже могу сейчас танцевать степ, чтобы ты услышал, как стучат звонко мои коленки.
12: Это потрясающе.
0: А ты можешь сейчас, с коленками нам что-нибудь там, какую-нибудь одесскую какую-нибудь мелодию?
12: Я могу только 10 приседаний сделать.
0: Не но надо, не надо. Мы потом... Не дай бог. Все, спасибо тебе.
10: Реклама.
8: Программа «Картина маслом».
13: Цените простые вещи.
0: Только что спас моего спортивного друга. Представьте себе 10 приседаний во время нашей игры. Нет. Итак, удивительно то, что количество кукурузы увеличивается просто катастрофически. Мы даже не ожидали, что такое количество людей захотят сыграть после длительной паузы. Но мы уже достигли почти 80 початков. Да, початков. И должен сказать, что мы зашифровали птицу, живущую в Израиле. И вот что самое интересное. У нас в WhatsApp люди присылают ответы. Я считаю, что этих людей надо занести в группу мудрецов. Это мудрецы, это совет мудрецов. Это люди, которые, слушая меня, где я здесь, теряя сознание, 60 тысяч раз рассказывая о том, что нужно позвонить на 07-5-2-8-9-1, тут же дать ответ, пишут его в WhatsApp. Лама, или как говорил наш премьер-министр, варум, варум. Пожалуйста, звоните 07-5-2-8-9-1. Мы зашифровали птицу, живущую в Израиле. У нас 8 эмодзи. Почти 100 человек получили 8 эмодзи. И вот мне сейчас Дарья Достоевская говорит, что есть первый игрок, который сделал совершенно правильный шаг. Он набрал номер телефона и хочет выйти в эфир. Да, он хочет выйти в эфир? Дарья. Так, соединяем. Какая? 14 ли? Нет, мне говорят, 14 занята. Народ подходит, но... Сейчас я просто не запускаю песню, мы должны услышать первую версию, в том числе нам первый человек по традиции всегда озвучивает эмодзи, для того, чтобы все правильно поняли. И, кстати, обращаю внимание, если вдруг вы не насчитываете 8 эмодзи, вам нужно пальчиком руки, любым, правой, левой руки, нажать на картинку в WhatsApp, и тогда картинка откроется, и вы увидите все 8 эмодзи. И того замечательного одногорбого верблюда, который там ждет нас. 16:29. Да нет, почему 29? Уже 30 минут. Кто нам позвонил? Вадим, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Вадим, вы первым начинаете игру, вы первым, скажем так, от имени радиослушателей врываетесь на поле боя, на наш этот ринг, и вам нужно назвать вслух, вернее, озвучить, посмотреть 8 эмодзи. Что вы получили?
5: Лед, два человека, труба, арахис, верблюд, сердце, самолет и человек, который делает...
0: Который скрестил руки перед лицом, то есть отрицание. Правильно? Я вам помогаю. Это отрицание. И, кстати, по поводу второго эмодзи, когда вы сказали два человека, можем ли мы с вашего разрешения этих двух людей назвать группой?
5: В принципе, да.
0: Все? Заметно. Итак, Вадим, правильно ваше имя?
5: Да.
0: Хорошо, что я не забыл его. Мое имя Влад, и мы начинаем с вами игру. Значит, мы зашифровали птицу, живущую в Израиле. Скажите мне, обращаете ли вы, Вадим, внимание на птиц, которые где-то ходят рядом с вами, сидят на заборе, или, например, там садятся на вашу машину, оставляя следы?
5: Конечно.
0: Конечно. И какие птицы бросаются вам в глаза? Без, это пока нет. Да.
5: У меня, в принципе, два ответа было.
0: Даже можете дать три, вы же знаете, это же Израиль. За какой-нибудь я вам приз и дам. Шучу, не дам.
5: Да. Первый это было удод.
0: Удод. Так.
5: А второй воробей.
0: Вы не задавались никогда мыслью, почему в названии удод две буквы «Д»?
5: Ну, наверное, двое.
0: Согласен. Вы, кстати, очень оригинально мыслите, поэтому я думаю, может быть, вы дадите правильный ответ. Итак, какой ответ вы выбираете?
5: Ну, наверное, удод. Это мое первое решение было.
0: Кстати, между прочим, я уже рассказывал про то, что я видел недавно удода. Он скакал передо мной в метрах пяти буквально. Причем вот чисто как израильский удод, знаете. Не обращая на меня внимания, несмотря на то, что приближался человек, огромный такой. Он просто подпрыгивал и скакал впереди. Это был удод. Может быть, они все такие наглые, я не знаю. Итак, вы выбираете удод.
5: Да, скорее всего. Да.
0: Скажите мне, а вы себе представляете, как выглядит удод?
5: Конечно.
0: Ну, если можно, вот что первое у вас в памяти ассоциируется с удодом?
5: Длинный клюв и хохолок такой большой.
0: Прекрасно, прекрасно. Я даже подозреваю, что я говорю с профессиональным орнитологом, на самом деле, который выдает себя просто за радиослушателя. Скажите мне, а каким образом мы привязываем к удоду трубу, эмодзи труба, на которой играют
5: трубачи? Наверное, как клюв его ассоциируется с клювом.
0: Ну что ж. Вы никогда не пробовали заниматься, например, допустим, там, писать картины?
5: Нет.
0: Да? Просто вы бы точно создавали какие-то произведения, как Дали. На самом деле, Вадим, сегодня вы проиграли нам. Это не удод, к вашему несчастью и к нашей радости, какой временной. Но в любом случае вы очень классно начали. Спасибо, я надеюсь, что и все последующие будут такими же, скажем так, креативными. Спасибо, Вадим.
5: Спасибо большое.
0: Вот же молодец, Вадим, а. Так, у нас есть следующий звонок. Максим, здравствуйте.
6: Добрый день вам.
0: Максим, у меня к вам примерно тот же самый вопрос. Вы когда-нибудь бывали на севере, где останавливаются птицы, перелетая на юг и на север обратно?
6: Ну да.
0: Это называется озеро как? Хула, да?
6: Хула. Охот.
0: Да, да Нахон. Я тоже там был. Согласитесь, это завораживает.
6: Да, очень.
0: А вот если, очень. Например, вам предложили выбрать птицу в качестве своей эмблемы, какую бы вы выбрали?
6: Эмблемы?
0: Я уже знаю, какую бы выбрали.
6: Наверное,
0: орел. Я прям могу какие-то психологические фокусы показывать. Ладно, давайте, орел, хорошо. Итак, у нас есть 8 эмодзи, и вам придется кое-что нам объяснить. Ну, во-первых, самолет. Каким образом вы... Только не говорите, что эта птица летает, как и самолет. Пожалуйста.
6: Нет.
0: Давайте.
6: Это перелетная птица. Она у нас в Израиле, но она не постоянно. Это перелетная птица.
0: Ага, это перелетная птица, но она живет у нас в Израиле. Максим, да. Вы, я должен сказать, могли бы открыть свое частное детективное агентство, когда вы так подбираетесь к самолету. Итак, что же это за птица?
6: Я думаю, это соловей.
0: Соловей?
6: Да.
0: Слушайте, а что, у нас соловьи поют в Израиле?
6: Да, конечно.
0: Не Валерий Соловей, а именно Соловей, да?
6: Ну да.
0: Угу. Слушайте, ну а вы видели вообще соловьев? Вы можете отличить их, например, от других птиц? Потому что я сейчас меня спроси, я почему-то представляю такую обтекаемую птицу.
14: Не обтекаемую? Ну да, он как бы немного отличается. Другой он как бы более таких мелких размеров, в отличие там, взять ворон там.
0: Да.
14: Ну, примерно похоже.
0: Ну, я примерно так же себе представляю. Мелких размеров и очень, да. И очень хорошая у нее такая свист, да, такой свист?
14: Да.
0: Понятно. Максим, это очень красивая птица из отряда воробьинообразных, но это не соловей. Мы его не загадывали сегодня. Благодарю вас за игру, спасибо. Так приятно играть. Такие люди проигрывают, но такие культурные, вежливые. Я бы, наверное, бросил бы трубку и разбил бы там. Нет, спасибо, Влад. Спасибо вам, Максим, спасибо вам, Вадим. Так, у нас еще один звонок. Здравствуйте, Ира и Кристина.
15: Добрый день.
0: Вы как два крыла, да, решили ворваться в эфир?
15: Добрый день еще раз.
0: Здравствуйте, меня слышно?
15: Да, вас слышно.
0: Вас зовут Ира, а Кристина на заднем плане или наоборот?
15: На заднем плане.
0: Ага. Есть. Хорошо, так, Кристина.
15: Один рядом.
0: Хорошо. Итак, к нам залетели две пташки в хорошем смысле этого слова. Я вас приветствую в игре. Она называется «Код команды Зерницкого». Мы сегодня загадали птицу. У нас 8 эмодзи. И я хочу спросить и вас, Ира, и вас, Кристина. Можете отвечать вместе, можете отвечать порознь. Скажите мне, вы обращайте внимание на птиц, которые называются вороны.
15: Конечно, они же летают.
0: Вам нравятся вороны?
15: Не нравятся.
0: Вот я, например, всегда завороженно смотрю на ворон, на их поведение. Мне кажется, они настолько умные, что они, скорее всего, за нами наблюдают, а не мы за ними. Как вы думаете?
15: Не знаю, не могу это сказать, потому что вороны как-то они некрасивые.
0: Я понял. Хорошо, ладно, вычеркиваем. Но вы поняли, что если мы сейчас говорим про ворону, то мы ее не загадывали. Замечательно. Итак, у нас есть 8 эмодзи, Ира и Кристина. У меня к вам вопрос. Что мы задумывали, загадывая

0: верблюда, внимание.
1: А... Мы так подумали.
0: Не-не, хорошо, что вы подумали это. Во-первых, уже успех.
1: Остальное, как бы, все отвлекающее внимание, потому что если убрать и сокращение сделать, то получается лёв идет первые две буквы, и потом верблюд идет.
0: Хорошо, хорошо, девочки, я хочу вас спросить, вы вообще с нами играли хоть раз до этого?
1: Нет, первый раз.
0: Я это сразу понял.
1: Давно, года 4 назад, наверное, как-то
0: мы играли. Мы уже 4 года играем в эту игру, боже мой. Но я сразу понял, что вы давно не играли. Знаете почему? Потому что вы считаете, что эмодзи какие-то у нас есть специально для отвлечения. Но я вам сразу скажу. Во-первых, давайте восстановим истину. Значит, все 8 эмодзи несут какой-то смысл и помогают разгадать. Или, наоборот, запутывают. Но называйте птицу, ваш звездный час.
1: Лебедь.
0: Слушайте, это случайно не вы там писали мне в WhatsApp, мудрецы?
1: Мы писали.
0: Итак, Кристина и Ира заносятся в отряд в совет мудрецов. Они нам написали, ну ничего страшного, вы играли последний раз 4 года еще войны не было, такое дело, сейчас нервный стресс. Итак, лебедь, скажите мне, а когда последний раз вы видели лебедя где-нибудь?
1: И в Израиле видели, на озеро Личка какая-то, возле Сикерленда там были, там есть.
0: Угу, я вас понял, то есть вы четко представляете себе, как выглядит эта птица, да?
1: Ой, ну грациозная, красивая, ее все представляют, потому что она очень красивая.
0: Скажите, а вот если, например, поставить лебедя и гуся рядом, вы выберете лебедя?
1: А гусь немножко отличается от лебедя. У лебедя
0: конечно.
1: Шея больше, и он более грациозный такой, конечно.
0: То есть вы выберете лебедя? Вы за грацию и вы за романтику, да?
1: Ну, это да.
0: Когда они шейками друг друга так обвивают, он и она... И так и плавают. Ира и Кристина, значит, с учетом того, что вы наплевали на ряд эмодзи, вы прозевали один важный момент, и поэтому сейчас я должен объявить, что вы дали неправильный ответ. Это не лебедь, к сожалению, но вы же не обижаетесь на меня, правильно?
1: Абсолютно. Мы постоянно звоним на радио, когда идет еще по заявкам, и вообще мы часто эмоции, мы очень...
0: Вы замечательные девочки, спасибо, что вы позвонили, и обещайте, что в следующий вторник мы снова играем. Спасибо. 16:39, у нас еще один звонок, мы загадали птицу, боже мой, вы даже не представляете, вы все знаете эту птицу. У нас только Екатерина Вергунова не знала эту птицу. Это провокация. Зоя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Я даже песню Леонида Агутина сейчас отрезал ножницами, чтобы дать возможность вам появиться в эфире.
2: Очень рада, благодарю вас.
0: Пожалуйста. Итак, Зоя, скажите мне, пожалуйста, вы знаете, какая самая маленькая птица в мире существует?
2: Калибри.
0: Точно. Вы видели калибри когда-нибудь?
2: К сожалению, нет. Но есть большое желание.
0: А в Израиле они есть, кстати.
2: Правда?
0: В Израиле они есть, да. Я вам даже больше скажу. Был период, когда одна калибри прилетала ко мне вот домой и садилась, и сидела там такая маленькая. Она еще может же летать назад, вы знаете, как автомобиль. Она может подлететь, а может точно так же отлететь назад. Да, это калибри, представьте себе. Но вы в этих 8 эмодзи...
2: На калибри, да.
0: Да, но вы в этих 8 эмодзи увидели правильный ответ... Увидели птицу,
2: я которую... Я сомневаюсь, что правильный ответ, потому что я, так сказать, в середине вашей программы, поэтому я так думаю, что все-таки, наверное, я не права, но я рискну.
0: Стоп. Вы сейчас хотите сказать, что только тот, кто в конце программы появляется,
2: ну,
0: он...
2: Ну, как правило, получается, да, по опыту прослушивания вашей передачи, да.
0: А простите... Да. Простите за наглый вопрос. Вы кем работаете?
2: Я мамой пока.
0: Мамой. Ну, а до этого, когда вы стали мамой, вы работали где-то, где люди приходили и занимали очередь?
2: Бывало и так тоже, да.
0: Я просто чувствую это вот настроение. На самом деле, если позвонить человек сразу и даст ответ, задание сложное. И вполне вероятно, что те люди, которые слушают предыдущих, накапливают к своим ответам, добавляют. Но бывает, знаете, какие выстрелы, когда вот у нас сразу бах, правильный ответ, и тут уже ничего не сделаешь. Поэтому я вам желаю победить и назвать птицу, которую вы считаете должна принести вам победу.
2: Я считаю, что это калита, это попугай-монах, он же называется, декоративная такая птица.

0: разряда попугаев. Была приведена к нам, по-моему, из Южной Америки, там что-то такое, то есть это птица, введенная человеком. Вот, и она считается, как бы на родине, я знаю, что она считается как птица грязи. Вот, может быть, это потому, поэтому есть эмодзи, закрытые руки, и не все, как бы радуются птицы.
1: Так.
0: Вот, она вычисляется... любит семинарии Сиаракис. Вот.
1: Так.
0: Прохладу, живет колониями большими. Эмоджи там.
1: А теперь стоп, такой. А теперь стоп, Зоя. Да. Маленький делаем такой тайм-аут. Давайте восстановим историческую справедливость. Значит, вы говорите про попугая-монаха, который иначе называется, правильное ударение ставить, калита. Не калита, да. А калита. Это попугай калита. Да, это раз. Теперь, значит, вы посмотрели на все эмодзи и именно создали этот образ этой птицы. И действительно, они у нас тут летают, причем летают такими стаями. Скажите мне, а красное сердце, что вам подсказало, Зоя?
0: Ну, они такие, наверное, социальные, парные птицы. Может, это любовь обозначает.
1: Хорошо. Итак, красное сердце — это вполне вероятно социальная принадлежность, где они любят друг друга, и потом их становится все больше и больше. И вот этот шалман летает потом с пальмы на пальму.
0: Угу.
1: Зоя, во-первых, очень здорово, что вы вспомнили калиту, этого попугая-монаха, который, как выясняется благодаря вам, что совсем не монах. Вот. Ну и... Я сегодня не отдам вам приз, потому что это не калита, Зоя, это не калита. Но я вам скажу, вы пришли еще с таким настроением пораженческим. Сказали, я, наверное, неправильный ответ. А врываться надо, я победила. Влад, на лопатке я победила, давайте сюда приз. Вот так надо врываться, и тогда удача будет ваша. На следующую игру возьмите, пожалуйста, на вооружение.
0: Да, спасибо.
1: До свидания. Спасибо, Зоя. Слушайте, но столько птиц у нас оказывается. Но, понимаете, сразу хочу вам сказать, уважаемые дамы и господа, даже, скажем так, соотносясь с тем, что говорила Зоя, мы не оттягиваем получение правильного ответа. Дадите его сейчас, он сейчас прозвучит. Самое главное, что вы должны понимать нашу психологию. Мы ведь уже как минимум 4 года играем, а может даже и больше, как нам говорили Кристина и Ира. Психология такова. Мы загадываем с одной стороны что-то сложное, а с другой стороны то, что знает все 6-9 миллионов наших граждан, которые слушают сейчас эфир.
2: Реклама. Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
3: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
9: Максана и Хашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Хашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Хашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама.
10: Программа «Картина маслом».
11: Не падайте духом.
1: Так, 16 часов 46 минут. Это говорит о том, что уже 3/4 программы позади. Мы играем в код команды Зерницкого. Сегодня мы загадали, зашифровали птицу, которая живет в Израиле. Должен сказать, я, может быть, преувеличил, может быть, 9 миллионов и не знают эту птицу. Но, по крайней мере, все, кто репатриировались, наверное, ну, скажем так, в школе как минимум изучали. Но пока я хочу напомнить о том, что у нас есть 8 эмодзи. Это лед, это группа людей, это труба. Труба, то есть музыкальный инструмент, на котором играют трубачи, это арахис, это верблюд, это красное «Холодное сердце». Это человек, который отрицает что-то, то есть говорит «нет-нет-нет-нет», и «самолет». И все это должно вам подсказать птицу. Здравствуйте!
7: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Алексей! Вы, okay, случайно не орнитолог, Алексей?
7: Нет.
1: А хотели бы быть орнитологом?
7: Не знаю, но я готов побеждать.
1: Ну, представьте, это хорошо. Представьте себе, например, вы утром просыпаетесь, сделали кофе, вышли на улицу из своего дома где-то в лесу, и вдруг вам раз на плечо садится большая сова и говорит: «Леша, как дела? Как спал?»
7: Я бы с удовольствием пообщался.
1: Все, подумайте о профессии орнитолога, а пока вы пришли побеждать.
7: Говорили.
1: Да. Итак, Алексей, у нас есть 8 эмодзи, и вам надо, в принципе, сразу рвануться в бой и сказать, что за птица зашифрована.
7: Окей, это майна. По-другому еще афганский скворец, я знаю.
1: Афганский скворец, говорит нам Алексей. Вы откуда вообще знаете про такого скворца, Леша?
7: Ну, вообще отец рассказал про него.
1: Ух
7: Когда
1: ты.
7: Я приехал в Израиль, я видел эту птицу, но я не знал, как она называется. Слышал, израильтяне называют майна, а папа мне сказал, что это афганский скворец.
1: Да, ваш папа был абсолютно прав. Это
7: да,
1: действительно афганский.
7: Я погуглил и понял, что это одна и та же птица.
1: Да, и многие ее видят, и она достаточно такая тоже нагловатая, да? Она может прямо перед машиной прыгать совершенно спокойно.
7: Ну да, они достаточно агрессивные, ну, в целом.
1: Да-да-да.
7: Очень сговорчивые так, друг
1: это,
7: с другом.
1: Да, это вот семья скворцовых таких вот, и это майна. Майна, так они называются. А еще их, кстати, называют саранчевый скворец.
7: Да, это тоже я слышал.
1: За это мы, конечно, им скажем спасибо, за то, что они там борются с саранчой. Но вот, что касается вас, Алексей, увы, вам не спасибо, не поздравляю сегодня. Это не майна, увы.
7: Окей.
1: Спасибо за
7: Понял.
1: Игру, спасибо, отличный
7: спасибо.
1: Ответ был. Отличный ответ, кстати. Здравствуйте, Марина.
12: Здравствуйте.
1: Вам нравятся птицы? Вы любите смотреть на птицы или просто вы решили поиграть, там была не была?
12: И то, и другое.
1: И то, и другое. Хорошо, Марина. Я не буду вас спрашивать, какую бы птицу взяли для эмблемы. Я не буду спрашивать, на какие птицы вы обращаете внимание. Вот. А по утрам, когда вы просыпаетесь, поют какие-то птицы у вас там во дворе?
12: Конечно.
1: Нет, серьезно.
12: Да, поют многие. У нас много и попугаев, и вороны, которые пытаются украсть птенцов у Майли.
1: Ну, то есть у вас прекрасная утренняя атмосфера. Итак, Марина, мы с вами играем. У нас сегодня зашифрована птица, живущая в Израиле, и вам ее нужно назвать для того, чтобы выиграть приз и стать победительницей.
12: Да? Назвать?
1: Да, пожалуйста.
12: Я думаю, что это журавль.
1: Журавль. Подождите. А? Вы не аист, а именно журавль, да?
12: Ну, как бы на иврите называется хасида, на русском, я так понимаю, что это больше журавль. Но, в принципе, они, наверное, как родственные.
1: Угу. Нет, давайте я приму ваш ответ. Журавль, да, журавль. Да. Итак, вы считаете, что это... Ну, естественно, мы их видим. Я, кстати, между прочим, есть же еще цапли, да? Господи, я еще тот орнитолог, на самом деле. Есть же еще цапли, тут надо разобраться. Цапли — это вообще, это отдельно, журавль — это отдельно. Итак, вы выбираете журавль. Марина, да. это не журавль. Это не журавль. Это даже совсем близко не журавль. Вообще, даже вот просто без намека. Но я все-таки хочу спросить. А вот красное сердце, когда вы смотрели на него, вы подумали, что у журавля, наверное, сердце красного цвета или что?
12: Нет, но как бы журавли такие семейные и такие как бы всеми любимые. Когда они прилетают как-то, ну, мне кажется, что у всех сердце замирает на них, смотря...
1: Ну, это правда. Кстати, у меня точно так же. Да, спасибо за это объяснение. Берем его на вооружение. Марин, спасибо за игру. На сегодня все. Пока.
12: Спасибо.
1: Здравствуйте, София.
13: Здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день и вам. Как вы вообще относитесь к журавлям или к цаплям? В смысле, нравятся ли вам эти птицы?
13: Абсолютно положительно ко всем отношусь.
1: Ко всем животным, судя по всему, да?
13: Да. Да, да.
1: Понятно. Даже к носорогам?
13: Ну, почему нет? Если они далеко из зоопарка, то почему нет?
1: А в сафари, когда вы едете, они же гуляют рядом там с машиной, да?
13: Ну,
1: или...
13: так я за безопасность.
1: Да,
13: поэтому это положительно однозначно.
1: Хорошо. Ну что ж, но мы сейчас не о носорогах, не о крупных животных, мы о птицах. И у вас было 8 эмодзи. И вам сейчас надо назвать мне, София, птицу, которую вы считаете зашифрована в этих 8 эмодзи.
13: Ну, рискну, предположу, что это может быть фламинго.
1: Фламинго! Я сегодня, кстати, между прочим, смотрел на птицу фламинго, но в другой связи. Я просто читал тактико-технические характеристики крылатой ракеты фламинго, которую Украина сделала, и вот как раз смотрел на эту птицу. А вы говорите про птицу фламинго.
13: Да.
1: Тогда расскажите мне, что вас привело к этому ответу? Как вы на
13: этим... Я далеко не все могу расшифровать, но из того, что я расшифровала, допустим, самолетик, это фла. Flight, от слова flight, по-английски fla.
1: Yes.
13: Молчание, то есть буква М, и птица молчит, не издает звуки. Верблюд, это пустыня, жаркая страна, это перелетная птица, то есть она всегда перелетает через пустыню.
1: Прекрасно.
13: Потом пара людей, это то, что эта птица всегда живет в стае, то есть в паре, в стаде, то есть должно быть много их. Она не живет одна сама по себе.
1: Так, ну, прекрасно.
13: Ну, как бы вот так вот решила, что это может быть.
1: Значит, я могу сказать вам, София, что вы на данный момент чемпион по пониманию наших эмодзи. Единственное, что не дотянули до правильного ответа немножко.
13: Ну, увы.
1: Но фламинго, вы украсили нашу программу этим ответом. Спасибо вам.
13: Спасибо, всего хорошего.
1: До свидания. 54 минуты позади, и мы понимаем, что наши радиослушатели поднимают руки вверх. Они сдаются. Они проигрывают. Ставьте бутылочку шампанского в холодильник. Я думаю, это уже наша победа. Ксения, здравствуйте.
14: Здравствуйте.
1: Итак, мы сегодня угадываем птицу, которую зашифровала наша команда. У вас было 8 эмодзи: лед, группа людей, музыкальный инструмент труба, арахис, верблюд, сердце красное, человек, который отрицает что-то там, и самолет. Вы на это смотрели сами или вам кто-то помогал разобраться с этим?
14: Нет, сама.
1: Сама. То есть вы решили пойти в бой самостоятельно, в одиночку. Ну, такие тоже у нас бывают игроки. Итак, что же это за птица?
14: Ну, я подумала про нахнели. Это трясогузка по-русски.
1: Вы подумали про трясогузку по-русски. И каким образом вы пришли к этому ответу? Это очень важно.
14: Ну, нахнели... Она всегда прилетает зимой, когда с наступлением холодов после лета, перелетная птица. Она не поет, но про нее есть песенка, очень известная, детская, на иврите. Они обитают стаями. Это как символ Израиля. Я помню, когда мы приехали в Израиль, и мой ребенок пошел в садик как раз в октябре, прилетели их. Я вот помню эту ассоциацию, что это как символ какой-то зимний Израиля. И, наверное, они кушают земли, может быть, земляной орех.
1: Может быть, земляной орех. Трясогузка. А я вот сейчас смотрю, я не знал, есть и белая трясогузка, и горная, и желтоголовая, и черноголовая.
14: Ну, вот это нахмели, это, по-моему, белая трясогузка.
1: Да, то есть вы, в принципе, в семье ведущий специалист по трясогузкам, я так понимаю. Потому что вы дали полный расклад по этой птице.
14: Так, я подумала. Насколько я помню, насколько я учила с ребенком в садике про нее.
1: Ну, Ксения, даже несмотря на то, что вас зовут точно так же, как мою дочь, я должен сказать, что это неправильный ответ, к сожалению. К сожалению.
14: Хорошо.
1: Но спасибо вам за игру. Спасибо за трясогузку. До свидания. Да, уважаемые дамы и господа, вы проиграли сегодня.
15: Ну а затем вискаря.
1: Я хочу спросить нашу команду, сказать, какую птицу мы сегодня зашифровали? Да? Дарья, спросите этих Они уже все, они уже шампанское стоят. Все, меня уже снят. Ну что ж, лед. Многие считают эту птицу зимней, но она живет в жаркой пустыне. Группа людей, совершенно правильно сказала нам радиослушательница, не ошибаясь, София, они живут группами всегда. Труба. За свой голос птичка получила звание вьюрок-трубач. Арахис. В оперении этих птиц преобладает бледно-землистый, серо-желтый тона, что делает их незаметными на фоне израильских камней и песка. Верблюд. Место жительства – пустыня. Красное сердце – намек и напоминание на красную грудку знакомых нам птиц. Нельзя отрицание и самолет. Эта птица не улетает из Израиля. Она круглый из Израиля. Она круглый год живет в нашей стране. И это, ребята, снегирь. Пустынный снегирь. Нам надо было только сказать слово «снегирь», и вы бы победили. Ровно через неделю, 12 мая, мы играем в код команды Зерницкого. Студию Алине Дарк я уже отдаю. С вами расстаюсь. Приятного вечера. Спасибо Леониду Агутину. Реклама.
16: Реклама.
17: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
18: Мягкий.
19: Жесткий.
18: Мягкий.
19: Жесткий.
20: Трудно выбрать. «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре. «Дельтаформа» – ателье матрасов. Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
21: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
22: Невероятно! Мойте машину хоть каждый день за 99 шекелей в месяц. City Wash Express. 25 филиалов по всей стране. Запись на сайте citywash.co.il. А сейчас новый филиал в Ришон-ле-Циона. Улица Мошебекер, 35.
18: Мягкий.
19: Жесткий.
18: Мягкий.
19: Жесткий.
20: Трудно выбрать. «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
19: «Дельтаформа» – ателье матрасов.
20: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
17: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
21: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
23: Фонтана, фонтана, фонтана.
24: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
16: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Цель перехватил несколько воздушных целей до пересечения ими границы. Подробнее через несколько секунд. В 17:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Пресс-служба армии обороны Израиля сообщила, что причиной активации системы раннего предупреждения в поселке Мисгав-Ам в 15:51 стали несколько воздушных целей в районе дислокации израильских сил в Южном Ливане. Все цели были успешно перехвачены до того, как они пересекли границу Израиля. Сигнал тревоги был активирован в связи с применением ракет-перехватчиков в соответствии с протоколом. Вооруженные силы США не планируют нарушать границы Ирана в рамках операции «Проект свободы», заявил глава Пентагона Пит Хексет. Американские вооруженные силы не будут входить в иранские территориальные воды или воздушное пространство, сказал он. Хексет также утверждает, что США развернули 6 иранских кораблей во время блокады Ормузского пролива. Операция носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии. «Мы не стремимся к конфликту», добавил министр войны. При этом, по словам Хексета, режим прекращения огня остается в силе, но боевые действия могут возобновиться, если Тегеран откажется от сделки. Канцелярия премьер-министра требует от ультраортодоксальных партий дать окончательный ответ по поводу законопроекта Бисмута, закон о призыве до 11 мая, дня открытия весенней сессии Кнессета. Как сообщают ультраортодоксальные СМИ, в окружении Нетаньяу взвешивают возможность назначить досрочные выборы на первые числа сентября. Для этого необходимо утвердить законопроект о роспуске Кнессета. После утверждения в предварительном чтении закона о роспуске Кнессета нельзя продвигать другие законопроекты, поэтому приближенные Нетаньяу требуют ответа в кратчайшие сроки. Одновременно в окружении Нетаньяу дают понять депутатам от ультраортодоксальных партий, что даже в случае их согласия будет очень трудно утвердить законопроект в его нынешнем виде из-за возражений со стороны депутатов в Ликуде и в Цианут Датит. Бывший глава Шабака Йорам Коэн официально объявил о своем вступлении в партию Яшар Гади Айзенкота. Оба тесно контактировали по рабочим вопросам, когда Коэн занимал пост главы спецслужбы, а Айзенкот руководил генштабом ЦААЛя. Йорама Коэна считают оппозицией Нетаньяху, однако он способен привлечь умеренных правых избирателей, недовольных нынешним премьером, отмечает портал Вайнет. За поддержку экс-главы Шабака конкурировали сразу несколько политических сил. И о погоде. Как сообщают синоптики, завтра температура воздуха немного повысится, переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 18, в Тель-Авиве 15-22, в Хайфе 12-19, в Бершеве 12-22, в Эйлате 16-28 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
2: Первое радио всегда с тобой.

Adventure of a Lifetime Coldplay. Не зря открывают нашу сегодняшнюю вечернюю шестую передачу, потому что у меня тот еще Adventure сейчас был. Короче, ребята, я все прекрасно понимаю, но хочу вас предупредить. Сейчас, если вы думаете сунуться к одному из каньонов тех самых торговых центров, поберегите свои нервы, не надо этого делать. Пробки просто ужаснейшие, просто катастрофические. Вы будете стоять час, а то и больше, отрезок в 300 метров, даже меньше, если на то пошло. Поэтому поберегите свои нервы, не нужно вам сейчас торговый центр. Но если прям кровь из носа, ну, будьте готовы тогда вот стоять в пробку, тратить бензин, ну, естественно, нервничать, потому что все куда-то сигналят, что-то непонятное происходит. Короче, что я хочу сказать. Вечер начинается, 17.13 уже в стране, вы на волне Первого радио 89.1 FM. И наше музыкально-развлекательное путешествие продлится 3 часа вплоть до программы «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Ну что, мои хорошие, давайте с вами начинать, уже сразу будем приступать. Сейчас послушаем группу «Градусы». Погнали!

0: Реклама.
1: Вы же знаете, что мы на волне Первого радио всегда любим преподнести вам какой-нибудь классный сюрприз. Но сегодня мы это делаем не одни, а вместе с компанией RedMax TV. И ее представитель Ольга Соколова сегодня с нами. Оля, привет!
2: Всем добрый вечер, и всю неделю вы слышали нас, да, всю неделю мы говорили о том, что у нас есть специальное предложение для слушателей Первого радио, и сейчас я вот даже без никаких, как говорится, долгих церемоний просто начну с цены. То есть вот за полный пакет каналов, за 200 плюс с приставками, совсем вот эта вот специальная цена для вас, для слушателей Первого радио, это всего 26 шекелей. 26, да, ты представляешь, это, ну, как я говорила, нельзя сравнить ни с чем, да, ни с походом в кино, потому что это стоит дороже, а это один раз, а RedMax TV на целый месяц, ну и вообще, как говорится, на целые годы, почему нет, если вам все подойдет. Нельзя даже покушать за эти деньги, то есть 26 шекелей — это настолько минимальная цена, это наша, такой, наш майский подарок от нашего руководства, у нас очень хорошее настроение, и мы хотим поделиться им с вами. Ведь мы много всего сделали, мы обновили аппликацию, мы сделали так, чтобы вам было удобно, красиво, приятно с новыми каналами смотреть RedMax TV, для того, чтобы вы могли, абсолютно каждый, я бы так сказала, абсолютно каждый мог включить RedMax TV у себя дома, позволить себе это и наслаждаться. Цена доступная, в цену входят еще и приставки. То есть, если вы, у вас есть дома смарт-телевизор, вы можете установить аппликацию уже сегодня и смотреть RedMax TV, можете установить на телефон, на планшет. Но, если вы человек, который любит вот это телевидение с комфортом, когда вы берете в руки пульт, можете включить, выключить, переключить каналы. В эту цену входят и приставки. То есть обязательно набирайте наш номер звездочка 2186. Сегодня мы работаем допоздна, поэтому набирайте обязательно, звоните, узнавайте, подключайтесь. Ведь 26 шекелей, на самом деле, может позволить себе каждый из тем пакетом каналов, с которым мы сейчас выходим. Он удовлетворит абсолютно всех русскоязычных жителей Израиля. Ведь мы обновили сетку, у нас добавились каналы про животных, с красивыми яркими картинками, с потрясающими какими-то зверьми и так далее. У нас есть мультики на иврите, у нас есть мультики на русском языке. Мы добавили футбольные каналы. Много всего. В общем-то, спортивные. У нас куча каналов с фильмами. Кроме того, у нас есть видеотека, которая входит в этот пакет. Мы добавили видеотеку «Старт», медиатека, архив за 2 недели. Все-все это для вас. Стоит только позвонить звездочка 2186, набрав этот номер телефона. И главное, не откладывайте надолго. Звоните сейчас. Почему? Да потому что если вы быстрее позвоните, мы быстрее установим. А для тех, кто сомневается, стоит, не стоит подключаться, а вдруг мне не подойдет. Вроде как 26 шекелей не деньги, да, а вдруг не понравится. Ребят, мы сами приезжаем, забираем. То есть вот вы подключились, вы смотрите неделю, 2 месяца, полгода, неважно, хоть 10 лет. Мы приехали, если вас что-то не устраивает, забрали свое оборудование. А если вдруг вы подключаете своих родителей, они там пожилые, и вы думаете, вот я сейчас подключу новое телевидение, да, там была у нее другая компания, она привыкла, там, мама моя, пользоваться пультом, а потом будет мне названивать и говорить, а что, как, чему, у нас техподдержка, говорит на русском языке. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть любое время она может позвонить нам в компанию, мы снимаем с вас полную ответственность. Кроме того, пакет с интернетом. То есть вы взяли, подключили своих родителей к RedMax TV, телевидение, интернет, и на все вопросы отвечаем только мы. Только сегодня звездочка 2186, 26 шекелей в месяц, включая оборудование.
1: Итак, звоните прямо сейчас, звездочка 2186.
0: Реклама.
3: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
4: Мягкий.
5: Жесткий.
6: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
7: Звездочка 3849.
8: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
9: Дешевле только под дождем.
8: Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
5: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
9: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
10: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
11: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
12: Шестая передача.

А время-то неумолимо бежит вперед. Вот пришло мне сообщение. Добрый вечер. А у меня сегодня днюха. Всего только 62. Принимаю поздравления и дорогие подарки. Пишет Серый. Серый, ну вот вам мой подарок. Поздравляю вас с днем рождения. Всего вам самого замечательного до 120. Видите, только половина жизни позади. Хотя, куда там? Даже 120 переживет. Все будет замечательно. Итак, ну что ж, давайте в таком случае будем слушать классные песни на волне первой. Надеюсь, это поднимет вам настроение в ваш день рождения. Ну, а все, у кого сейчас не день рождения, все равно, надеюсь, вы хорошо и кайфово проведете этот вечер. No matter what, you got.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это снова жить свободно. Звоните сейчас, звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: А вы уже позвонили звездочка 2186? Если нет, то сейчас самое время, потому что телевидение по невероятной цене. И подробнее нам об этом расскажет представитель компании RedMax TV Ольга Соколов. Оля, привет!
2: Всем добрый вечер. Действительно, наше предложение, во-первых, оно ограничено по времени, поэтому обязательно набирайте сегодня, набирайте сейчас, не откладывайте в долгий ящик. Звездочка 2186, мы ждем ваших звонков. А что же вы получаете? Телевидение RedMax TV – это полная подписка, это 200 плюс каналов со всем, что у нас есть. Архив за 2 недели, медиатека, видеотека «Старт». Полный пакет каналов, никаких ограничений, да еще и с приставками в аренду всего за 26 шекелей в месяц. Это не одна приставка, ребят, мы даем приставки в аренду. То есть цена действительно просто сумасшедшая. Эту цену, я уверена, может позволить себе ну просто каждый.

0: нами на долгие годы, как те клиенты, которые с нами уже больше, чем 15 лет, ведь компании RedMax TV уже достаточно много лет, и именно мы первые пришли сюда на рынок Израиля предлагать людям интернет-телевидение. А почему, собственно, интернет-телевидение? Потому что в наше время только интернет-технологии позволяют передавать вам красивую, яркую, сочную картинку. Сейчас не то чтобы даже в Израиле у нас, во всем мире все мировые провайдеры переходят именно на эту технологию, на технологию интернет-телевидения. У вас есть возможность сейчас подключиться всего за 26 шекелей в месяц и проверить на себе, насколько классно и идеально это работает. Есть две возможности подключения. Есть аппликация, которую мы стараемся постоянно усовершенствовать, делать так, чтобы она дошла до того момента, чтобы там было абсолютно все, чтобы это было не просто телевидение, а такое некая медиаплатформа, в которой каждый человек может найти любой фильм, сериал или какую-то передачу на его вкус. И есть вторая возможность, это подключение классическое, как я говорю, с пультом. Управление, когда вы садитесь на свой удобный диван дома, берете в руки пульт, включаете и просто наслаждаетесь просмотром. Какой бы вариант вы ни выбрали, цена одна. 26 шекелей в месяц. Это действительно ничего. Звоните сегодня, звоните прямо сейчас. Мы работаем для вас сегодня допоздна, для того, чтобы каждый смог позвонить, успеть оставить заявку и подключиться по нашей специальной цене. Многие спрашивают, как у вас с каналами, да, что вы расширяете. А мы стараемся прислушиваться к нашим клиентам, слышать, что они просят. У нас очень долго просили добавить новостные каналы, да, такой, например, как канал «Дождь», мы его добавили, у нас просили добавить каналы с фильмами, мы добавили «Старт Эйр», это новинки, действительно новинки, которые выходят на этом канале, просто самые первые, очень интересные фильмы и сериалы там идут. У нас есть, кстати, видеотека «Старт Эйр», то есть если вам не хочется ждать, когда выйдет там определенная серия, вы можете дождаться, когда весь сериал появляется полностью, зайти и видеотеку просто серию за серию посмотреть. Появились новые функции в самой аппликации. Есть функция напоминания. И есть... У нас есть видеотека, да, есть медиотека. То есть медиотека – это как большой архив, в котором все хранится гораздо-гораздо дольше. Все эти возможности мы сделали для вас, предоставляем их для вас, а с вас только позвонить. Звездочка 2186, 26 шекелей, ребят. Это только сегодня, только сейчас. Звоните, не упустите свой шанс.
1: Звоните прямо сейчас, компания RedMax TV.
2: Реклама. Коллекция Франциска I в Лувре. Опера «Турандот» в Ла-Скала или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
3: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
4: Боль в спине, диагностика и восстановление позвоночника, мышц и суставов. Выявляем и убираем причину боли, а не симптомы. Не терпи, звони, звездочка 9533. Центр ГАФ КЮР, звездочка 9533.
5: Самый лучший хлеб, это хлеб Максим. Завтрак и обед, только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Махсанэй Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Махсанэй Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Махсанэй Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
2: Реклама. Шестая передача.

Знаете, это песня с очень интересным названием. Break up with your girlfriend, I'm bored. То есть расстанься со своей девушкой, мне скучно. Да, поет ее Ариана Гранде, и она стала одним из самых обсуждаемых хитов своего времени. Мелодия припева и структура песни не совсем оригинальна, между прочим. Ну, может, кто-то заметил, а может и нет. В ней использован сэмпл трека группы NSYNC под названием It Makes Me Ill 2000 года. Ариана признавалась, что является большой фанаткой группы. И участники NSYNC даже присоединились к ней на сцене фестиваля Coachella в 2019 году. Вот это я понимаю, вот это круто! Прикиньте, она росла на их музыке, и они потом вместе с ней на сцене выступали. Хотя Ариана гораздо известнее, скорее всего, чем группа NSYNC даже в свое то время. А также стоит отметить, что этот трек, благодаря этой песне, Ариана Гранде повторила исторический рекорд The Beatles 64 года. В неделю выхода альбома три верхние строчки чата Billboard Hot 100 заняли ее песни. Так что это очень даже неплохое достижение. Ну что же, а мы будем продолжать этот вечер. Что у нас на очереди? Давайте посмотрим. Да, у нас M-Band с песней с тоже интересным названием. В принципе, этот вопрос я задаю очень часто людям вокруг меня. Ну чего ты хочешь? Давайте слушать.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет, неплохая игра, отличная роль, правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам, паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи, я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Вопросы бывают простые.
1: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
0: Серьезные.
1: Почем опиум для народа?
0: Бестактные.
2: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
0: Большие.
1: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
3: с Марком Кричевским.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
0: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
1: Операцию я беру на себя.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: О, эту песню можно знать с первой же секунды. Конечно же, это Джастин Бибер с композицией «Sorry». Ну, а да, я совсем не sorry, что придется с вами прощаться. Но совсем ненадолго, ведь первый час шестой передачи подходит к завершению. Переходим во второй. Оставайтесь с нами на волне первого в этот вечер. Вечер вторника, 5.05. Кстати, какая красивая дата.

0: Шестая передача.
1: В пятничном эфире.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Напоминаю, что вы интересовались установкой виниров. Идеальная улыбка без долгого ожидания в клиниках доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
5: Бабкины семечки. Вкус, который хочется щелкать снова и снова.
6: Фонтана, фонтана, фонтана.
7: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
0: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщила об очередной комбинированной атаке из Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов этим вечером сообщило об очередной комбинированной атаке из Ирана. Силы ПВО отражают ракетные удары и атаку с помощью беспилотников. Взрывы, которые слышны во многих районах страны, являются результатом работы ПВО. К этой минуте нет данных о раненых или материальном ущербе. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху явился в суд для допроса после того, как была отклонена его просьба отменить заседание из-за ситуации в сфере безопасности и плотного рабочего графика. Также не удалось добиться сокращения заседания. В начале допроса Нетаньяху обрушился с критикой на сам факт проведения заседания в условиях войны. «За последние сутки я говорил с главами четырех государств, включая президента Трампа, и вы, наверное, понимаете, о чем. С премьером Чехии о проблемах, с которыми мы сталкиваемся в Евросоюзе, а также с Младеновым о Газе, где намечается интересный поворот событий. И это не считая трех совещаний с руководством силовых структур. И вот теперь мы тратим 3 часа, чтобы обсудить, как я отреагировал на газетный заголовок», – заявил премьер. В ближайшее воскресенье на рассмотрение Министерской комиссии по вопросам законодательства будет вынесен законопроект, который предоставит правительству почти полные и исключительные полномочия назначать и увольнять высокопоставленных чиновников государственной службы при условии, что кандидат соответствует формальным требованиям для занятия должности. В коалиции планируют продвинуть это предложение еще до выборов, о чем стало известно Вайнет. Законопроект распространяется на длинный спектр должностей. Глава Генерального штаба, генеральный инспектор полиции, глава Шабака, глава Моссада, комиссар управления тюрем и другие. В Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» завтра состоится футбольный матч между командами АПЛ «Тель-Авив» и «Бейтар» и «Иерусалим». Полиция завершила подготовку к мероприятию и предупреждает болельщиков о серьезных ограничениях движения и усиленных проверках на входе. Для обеспечения безопасности и порядка на стадионе и прилегающих территориях задействуют сотни полицейских и охранников. Болельщиков просят прибывать заранее, так как на входе будет проводиться тщательный досмотр, что может вызвать очереди. На стадион категорически запрещено проносить оружие, алкоголь и использовать дроны. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 18. В Тель-Авиве 15-22, в Хайфе 12-19, в Бершеве 12-22, в Эйлате 16-28 градусов. Это были новости. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.
7: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк, и вечер вторника у нас с вами на дворе, и это просто замечательно. Итак, я сказала это в прошлом часе и повторю еще раз в этом. Да, мне делать нечего, видимо, но это стоит сказать. Если вы собираетесь подъехать сейчас к какому-нибудь торговому центру, подумайте трижды, четырежды, да хоть семь раз подумайте, и, наверное, все-таки не стоит этого делать, потому что сейчас в торговых центрах происходит черт пойми что, и пробки возле них просто колоссальнейшая. Не знаю, как насчет всех, но, по крайней мере, в Рише не так точно. Поэтому, если вы собрались в Ришинскую промзону, не надо. Ребята, не надо. Поберегите себя, бензин и свои нервы. Ну что ж, давайте продолжать этот вечер. Ну, а начали мы его с песни «Busy Woman» от Сабрины Карпентер. Она стала настоящим сюрпризом для фанатов. Как так-то? А сейчас расскажу. Первоначально песня была доступна только на лимитированных виниловых пластинках и в цифровом виде в специальном издании альбома, которое продавалось в ее официальном магазине всего несколько дней. Сабрина описала ее как подарок для тех, кто поддержал выход альбома в первые дни. И в отличие от многих дерзких ироничных треков на альбоме вроде «Espresso» или «Please, please, please», «Busy Woman» — это более мягкий акустический трек, и в нем Сабрина поет о трудностях поиска времени на отношения, когда строишь карьеру. Песня была написана, спродюсирована в соавторстве с Джеком Антофом, известным по работе с Тейлор Свифт и Ланой Дель Рей. И его влияние отчетливо слышно в таком винтажном звучании гитары, интимном вокале, который кажется очень близким слушателю. Ну и песня идеально вписывается в концепцию ее альбома, и она длится всего-то ничего, казалось бы, и подчеркивает идею о том, что у занятой женщины действительно нет времени на долгие разговоры, не стоило затягивать свое музыкальное выступление, так она и поступила. Ну а мы не будем сейчас затягивать с нашим интро, пожалуй, послушаем Влада Соколовского с песней «Ночной звонок». Погнали!

0: Реклама.
1: Ну что, мне кажется, что сейчас у людей такое клиповое мышление, в принципе, мы к этому пришли благодаря всяким там интернетам, тиктокам, инстаграмам, но это все такое проходное, и хочется вот когда приходишь домой посмотреть что-нибудь по-настоящему хорошее, ну не знаю, например, новости, отвлечься, может быть, посмотреть что-нибудь о природе, о животных, исторические какие-то каналы, но как это сделать, если нет телевидения? А мы вам сейчас расскажем, как же подключить его совсем-совсем за небольшой стоимость, и в этом нам поможет представитель компании RedMax TV Ольга Соколов. Привет, Оля!
2: Всем добрый вечер, хочется прямо же захлопать в ладоши. Действительно, RedMax TV подготовил специальное предложение, оно для вас, для слушателей Первого радио, это просто сумасшедшая цена, 26 шекелей в месяц, всего-навсего, ребят, 26 шекелей, и это цена за полный премиум пакет каналов, то есть мы отменили как бы все подписки, у нас там были витамины, пакеты, еще что-то, сейчас один пакет, полный пакет абсолютно для всех, но это еще не все, в эту цену входят приставки, не приставка, не одна, приставки прям во множественном числе, поэтому если вас смущала цена в RedMax TV, вы сомневались, у вас были какие-то колебания, сегодня тот день, когда вы должны взять в руки телефон, набрать номер телефона звездочка 2186, позвонить, пообщаться с нашим оператором и, естественно, подключить RedMax TV к себе домой. Есть два способа подключения, как я говорила, есть аппликация, которую вы можете установить абсолютно на любое устройство, где есть официальный магазин приложений. То есть, почему я это подчеркиваю? Потому что вы не устанавливаете какое-то там ПО, которое может навредить вашему телевизору. Все проверено. Абсолютно любые телевизоры, телефоны, планшеты устанавливайте и уже сегодня наслаждайтесь просмотром с компанией RedMax TV. А что же входит в нашу подписку? Это больше, чем 200 каналов всех категорий. Научные, детские, музыкальные каналы с фильмами, региональные каналы. Кстати, мы добавили еще один дополнительный канал в Беларуси, потому что он был у нас один, теперь их два. И, кстати, канал, если тот, да, государственный, этот какой-то оппозиционный. Мне так рассказали наши сотрудники, которые родом именно оттуда. Говорят, интересно, верю им на слово, естественно, но у вас есть возможность проверить это. Первое радио в прямом эфире, мне кажется, что только ради этого 26 шекелей в месяц для того, чтобы посмотреть на ваших любимых радиоведущих. Да почему нет, не отказывайте себе. Что нужно для того, чтобы смотреть RedMax TV хорошо и стабильно? Ну, только интернет. Но и здесь мы готовы вам помочь, мы подписали договора со всеми крупными провайдерами интернета. Это Hot Partner, Basic. То есть абсолютно любой интернет вы можете получить от компании RedMax TV напрямую. Вы будете платить только в одну компанию. По всем вопросам вы будете набирать нашу техподдержку, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на интернет. Естественно, у нас есть тоже особая хорошая цена на интернет 1000 мега. Сейчас цена просто фантастическая. Вот с этим вот супер-раутером, который J-Sheva с умным интеллектом. Это все у нас, это все по номеру звездочка 2186. Но самое главное, это все-таки 26 шекелей. Лучшее телевидение в Израиле для русскоязычного населения. Это все для вас. Звездочка 2186. Звоните. Работаем сегодня для вас, ну, можно сказать, допоздна. У вас есть еще пару минут, как говорится, немножко времени, но вы не откладывайте. Звоните сейчас.
1: Итак, звоните прямо сейчас. Звездочка 2186. Компания RedMax.
0: Реклама. Шестая передача на Первом радио.

0: Ладно.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
3: Напоминаю, прошло 6 месяцев с вашего последнего визита к стоматологу. Рекомендую записаться на прием в сеть клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: На бескрайних просторах вкуса для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
8: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
9: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
10: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Это была Шакира. Ну, а кого мы можем послушать после Шакиры? Давайте вот просто предположим. Кого угодно, на самом деле, но нет, мы послушаем Энрике Иглесиаса с песней «Do You Know» и припиской «The Pink Pong Song». Причем здесь эта приписка, а сейчас расскажу. Песня, между прочим, 2007 года стала одним из самых узнаваемых хитов того десятилетия. Главная особенность песни — ритмичный стук, который звучит на протяжении всего трека. Это реальный звук удара шарика для настольного тенниса, а ракетку и стол. Энрике и его продюсеры решили использовать этот сэмпл, чтобы создать необычный застревающий в голове ритм. Именно поэтому к названию была добавлена приписка «The Pink Pong Song». Энрике, следуя своей традиции, выпустил песню сразу на двух языках. Английская версия называется «Do You Know», а испанская «Dímelo». Или как-то так. Не знаю испанский. Что же делать? Испанская версия стала феноменально успешна в латинских чартах, удерживая первое место в Billboard Hot Latin Tracks в течение 11 недель. И несмотря на бодрый и легкий ритм, текст песни довольно меланхоличный. В нем поется о чувстве неуверенности и безответной любви. Там поется «Знаешь ли ты, каково это последним узнавать, что замок на двери сменили?» О, это глубоко на самом деле, как по мне. И песня ознаменовала триумфальное возвращение Иглесиаса в мировые чарты. Она вошла в топ-10 в многих европейских странах и стала золотой по продажам в нескольких регионов. Трек доказал, что Энрике может успешно экспериментировать со звуком, не теряя своего фирменного романтического стиля. И эта песня — отличный пример того, как один простой бытовой звук может превратить обычную поп-композицию в мировой хит, который узнают просто с первых секунд. А теперь давайте слушать. Погнали!

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicur Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicur Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicur Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Шестая передача на Первом радио.

0: так как были запросы, как говорится. Добавили канал «Дождь» из новостных, добавили мультики, добавили каналы с фильмами. В общем-то, что мы делаем? Мы не только добавляем канал, но еще улучшаем из качества. На сегодняшний день больше, чем 90% наших каналов в HD-качестве, что позволяет смотреть каналы или ваши любимые передачи с красивой, идеальной картинкой. И все это можно еще подкрепить тем, что компания RedMax TV подключает не только телевидение, но и интернет. Сегодня действует скидка еще и на подключение с интернетом 1000 мега с классным раутером, вот это из последних, который J-Sheva, с умным интеллектом, который сам знает, какой прибор к какому интернету подключить. Все это сегодня в RedMax TV. Всего-навсего, что нужно сделать, это позвонить по номеру звездочка 2186, набирайте обязательно, не откладывайте на долгий ящик, не откладывайте на завтра. Цена сегодня, цена 26 шекелей, цена действительно сумасшедшая, и это все для вас, для слушателей Первого радио. Подумайте, кому вы можете порекомендовать. Может быть, вы хотите подключить своих родителей. Если вы уже наши клиенты, кстати, вы получаете месяц бесплатного просмотра от нашей компании за то, что вы рекомендовали. Поэтому обязательно, когда люди звонят, пусть говорят, что они слышали рекламу на Первом радио, или они звонят там вот от такого-то клиента, чтобы были подарок, да, были ваши друзья довольны, ну и вы, соответственно, получили от нас месяц бесплатного просмотра. Видеотека «Старт», медиотека, архив за 2 недели. Это все-все-все входит в нашу подписку. Ну и, естественно, если вы счастливый обладатель смарт-телевизора, вы можете подключить и смотреть RedMax TV уже сегодня. Сделать это можно, зайти на сайт RedMax TV, зарегистрироваться там. Ну а проще всего, естественно, набрать наш номер звездочка 2186, пообщаться с нашим менеджером, узнать все условия до конца, вам подскажут, как установить, что делать. И вы смотрите RedMax TV уже сегодня дома. Техподдержка, кстати, у нас работает 24 часа в сутки. Ребята говорят на русском языке. Если вы вдруг подключите сейчас себе аппликацию, потом что-то, не знаю, там не придет смс вам с паролем, или может быть еще что-то будет не получаться, набирайте, ребята вам все подскажут, все помогут, все сделаем, все установим. Звездочка 2186, последний выход у нас на сегодня. Хочется сказать, что мы вас ждем абсолютно всех. Кто еще сомневался, звоните, набирайте. Если вдруг вас что-то не устроит, мы сами приедем, заберем свое оборудование, свои приставки. Никаких сомнений быть не может уже. 26 шекелей, ну, несравнимо просто ни с чем. Ждем вас всех. Звездочка 2186.
1: Звоните прямо сейчас, Оля, спасибо.
2: Реклама.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
3: Мягкий.
4: Жесткий.
2: Трудно выбрать. Дельтаформа. Ателье матрасов по индивидуальному заказу. Ищите Дельтаформа в Google или звоните. Звездочка 3849.
4: Звездочка 3849.
5: Максанай Кашмаль отправляет вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максанай Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максанай Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц.
7: Дешевле только под дождем.
6: Запись на сайте Ситивош.co.il.
8: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
9: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Реклама.
10: Шестая передача.

А студию с песней Fashion Girl. Ну, я думаю, что многие, по крайней мере, краем глаза, да уже видели, как вчера прошла Метгала. А между прочим, Метгала — это ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. И он знаменует собой открытие ежегодной выставки моды института костюма. И каждый год мероприятие празднует тему выставки той самой. Издает тему для вечернего платья. И гости должны выбрать свой образ сами в соответствии с темой выставки. И это каждый год действительно невероятно. Какое-то событие. Сейчас везде в интернете постятся фотографии, кто в каком костюме пришел, и это было то еще зрелище. Не все, конечно, удачные образы подобрали, не все. Не у всех стилисты, видимо, очень хорошо получают свою зарплату зря, но, тем не менее, это было то еще зрелище. Ну что ж, будем завершать этот час, второй час шестой передачи вместе с Рианой и песней S&M. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот вечер вторника, 5 мая.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Коллекция Франциска I в Лувре. Опера Турандот в Ла Скала. Или обволакивающий гул Биг Бена башни Елизаветы в Лондоне. Там стоит побывать. А все остальное вам покажет RedMax TV. Звездочка 2186. Звездочка 2186.
4: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
2: Максана и Кошмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кошмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кошмаль. Согласно условиям мероприятия.
6: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
7: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
1: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Дрон Хизбаллы упал возле бойцов на юге Ливана. Пострадавших нет. Подробнее через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Перехватчик был запущен по подозрительной воздушной цели до того, как она пересекла территорию Израиля, сообщает этим вечером пресс-служба ЦАЛИ. Сирены тревоги не активировались в соответствии с действующей политикой оповещения. Ранее Хизбалла запустила беспилотник, который упал вблизи сил ЦАЛИ на юге Ливана. Пострадавших нет. Президент США Дональд Трамп, выступая на церемонии в овальном кабинете Белого дома, коснулся войны с Ираном, заявив, у Ирана нет шансов. Нет и не было, они сами это знают. Они признают это, когда я с ними говорю, а потом по телевизору рассказывают, как хорошо у них обстоят дела, добавил президент. Трамп вновь заявил, что США уничтожили ВВС, флот, армию Ирана, а также руководство Исламской Республики. Нельзя допустить, чтобы у них было ядерное оружие, подчеркнул президент. Министр иностранных дел Израиля Гедеон Саар, находящийся в Берлине, встретился сегодня с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе встречи стороны обсудили отношения между странами, а также различные политические и региональные вопросы. Глава МИДа поблагодарил канцлера за дружбу с Израилем. Пресс-служба министра Саара сообщила, что стороны выразили единую позицию по двум ключевым вопросам – недопущение получения Ираном ядерного оружия и обеспечение свободного судоходства в регионе. Саар также поблагодарил Мерца за его однозначную позицию в отношении антисемитизма и готовность противодействовать ему на практике. Государственный контролер Матиньяу Ингельман опубликовал отчет, посвященный эффективности государственного управления и структуре исполнительной власти. Согласно документу, израильская система менеджмента отличается избыточным количеством министерств и аномально высокой частотой структурных изменений. Эти факторы наносят прямой экономический ущерб, исчисляемый сотнями миллионов шекелей в год. Как подчеркнули в ведомстве госконтролера, политические соображения в Израиле регулярно перевешивают профессиональные рекомендации по оптимизации власти. Особое внимание в отчете уделено рекорды нестабильности в период с 2020 по 2024 год. За это время правительство приняло 76 решений об изменении структуры ведомств. Почти половина этих перестановок пришлась на первые два года работы действующего 37-го правительства под руководством Нетаньяу. Анализ показал, что около 50 различных сфер деятельности постоянно передавались из ведомства в ведомство. Энгельман подчеркнул, что управленческий хаос привел к деградации важных отраслей. Наиболее критическим последствием стал провал в реабилитации приграничных районов. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится. Переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 18. В Тель-Авиве 15-22, в Хайфе 12-19, в Бершеве 12-22, в Илате 16-28 градусов. Вы слушали новости. Оставайтесь на первом. О главных событиях этого дня в итоговом выпуске в 20 часов.
0: 6...
10: Stop it!
0: Шестая передача на Первом радио.

Ну что, дорогие друзья, вот и начинается третий мистический час. Шестой передачи на волне первого радио, конечно же, всех приветствую. Ну и начали мы его вместе с композицией Happy Nation шведской группы Ace of Base. Это не просто танцевальный хит 90-х, а композиция с глубоким смыслом и довольно загадочной историей. В отличие от многих поп-песен того времени, Happy Nation несет серьезное политическое и гуманистическое послание. Участник группы Юнос написал ее как ответ на рост национализма в Европе в начале 90-х. Песня призывает к единству, братству и созданию счастливой нации, где люди живут в мире. Одной из самых узнаваемых черт песни является торжественное вступление и хор, поющий на латыни. И текстом звучит «Славьте народ, славьте вовеки». Это создает атмосферу церковного гимна, что было крайне необычно для дискотек того времени. Ну, прикиньте, под такое танцевать, но это все равно прикольно. И, между прочим, альбом Happy Nation попал в книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый дебютный альбом в истории. Было продано более 23 миллионов экземпляров по всему миру. Этот рекорд держался довольно долго, пока его не побили более поздние поп-звезды. Именно с этой композиции мы и начали наш третий и завершающий час. Ну что, давайте продолжим. Сейчас послушаем «Любовь». Как можно послушать «Любовь»? Не знаю, но так называется композиция от Максима Леонидова. Погнали! Погнали!

0: звезды.
1: Вы думаете, мне это нравится? Да, мне это очень нравится. Мне очень нравится узнавать, какие же мы с вами на самом деле, потому что мы сами себя не знаем, знают только астрологи и звезды. Итак, очередной гороскоп у меня готов. И сегодня, знаете ли, хотя вечер, я вечерняя программа, но все равно мы с вами обсудим утро. А точнее, как себя ведут знаки зодиака, когда просыпаются? Что они вообще делают? Как они? Нормально ли просыпаются или нет? Если вы думаете, что вы там, например, жаворонок или сова, сейчас звезды расставят все по своим местам. Овен просыпается так, будто он участвует в гонке, даже если идти ему никуда не нужно. Он вскакивает с кровати с готовым планом по захвату мира и первым делом бежит проверять, не выпил ли кто-то его любимый кофе. Если на пути попадается угол кровати, Овен просто игнорирует боль, потому что у него нет времени на такие мелочи. И к 8 утра он уже успевает переделать столько дел, сколько другие знаки планируют на неделю. А утро вот Тельца, например, на дальнем стелеце начинается не с кофе, а с 5-минутных переговоров с самим собой. Стоит ли вообще вставать? Да. И для него завтрак – это священный ритуал, поэтому он никогда не ограничится быстрым бутербродом на бегу. Телец будет медленно наслаждаться каждым кусочком, завернувшись в самый мягкий халат на свете. И попытка поторопить Тельца утром – это самый быстрый способ испортить с ним отношения на весь оставшийся день. Близнецы просыпаются сразу двумя личностями. Одна хочет пробежку, а другая поспать. Пока они чистят зубы, их телефон уже разрывается от уведомлений, потому что они успели пролистать все ленты новостей и отправить 5 мемов рабочей группы. И утро близнецов – это хаос, в котором они умудряются одновременно краситься или не краситься, если вы мужчина. Хотя кто знает, слушать подкаст и искать ключи, которые сами же положили в холодильник.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас. Звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас. Звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.
2: Есть бабкины семечки, обжаренные по-домашнему. Есть друзья.
3: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
2: Соки и нектары Фонтана. Спрашивайте в магазинах.
4: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.
5: Шестая передача
6: продолжается. Мы продолжаем узнавать, какие же мы по утрам. По знаку зодиака, естественно, рак. Ведь для рака утро – это время нежности и меланхолии под уютным одеялом. Он может подолгу рассматривать вид из окна или обнимать кота или собаку, настраиваясь на эмоциональный фон наступающего дня. Раки очень ценят домашний уют, поэтому их утро наполнено ритуалами вроде полива цветов или заваривания особенного травяного чая. Если утро выдалось хмурым, рак предпочтет остаться в своей ракушке подольше, создавая там идеальную атмосферу безопасности. Лев не просто просыпается, он совершает официальный выход к своим подданным. Даже если это только его отражение в зеркале. Первым делом он проверяет, насколько идеально лежат его волосы после сна, и делает селфи с подписью «Я проснулся в таком виде». Или как там делают эти подписи, я не знаю. Утро льва должно быть эстетичным. Красивая чашка, солнечный свет и ощущение, что этот день принадлежит только ему. Он заряжается энергией от осознания собственной неотразимости еще до того, как наденет первый тапочек. Дева просыпается за 2 минуты до будильника, потому что ее внутренние биологические часы решают точнее швейцарских. Ее утро расписано по минутам: стакан воды с лимоном, заправленная по линейке кровать и четкий список задач в блокноте. Дева – единственный человек, который знает, где лежат чистые носки, и искренне не понимают, почему остальные домочадцы мечутся в панике. Любая крошка на кухонном столе может выбить их из колеи. Поэтому утро начинается с наведения идеального порядка. Вот они какие девы.

Ну что, продолжаем узнавать, какие же они знаки зодиака по утрам. Утро весов. Весы на очереди проходят в бесконечных муках выбора. Какой выбрать чай, какую надеть футболку и стоит ли сегодня вообще выходить из дома. Они могут провести полчаса перед открытым шкафом, пытаясь найти баланс между комфортом и стилем. И весам жизненно необходима приятная музыка или эстетичный фон, чтобы утро не казалось слишком грубым вторжением в их мир. В итоге они часто опаздывают, но выглядят при этом настолько безупречно, что их невозможно ругать. Скорпион утром напоминает загадочного агента под прикрытием, который еще не решил, готов ли он общаться с человечеством. Он может сидеть в полной тишине с чашкой черного кофе, глядя в одну точку и анализируя свои сны или планы на месть врагам. Скорпионы обладают магической способностью видеть всех насквозь, даже с закрытыми глазами. Поэтому лучше не лезть к ним с глупыми вопросами до первой порции кофеина. Их утро — это время глубокой перезагрузки и накопления внутренней силы. Стрелец просыпается с мыслью, а не поехать ли мне сегодня в другой город? Утро для него – это начало очередного приключения. Поэтому он собирается со скоростью света, часто забывая дома паспорт, кошелек, да неважно что, что-нибудь забудет. Он может позавтракать яблоком на ходу, попутно планируя маршрут или рассказывать соседу в лифте невероятную историю. Оптимизм стрельца утром настолько заразителен, что он способен развеселить даже самого угрюмого коллегу.

0: Ну что, три самые терпеливые знака зодиака у нас остались. Козерог, как же вы проводите утро? У Козерога нет утра. У него есть первый квартал рабочего дня, который начинается с открытия глаз. И он уже в 7:00 проверяет почту и планирует бюджет, пока другие еще видят десятый сон. Козероги не тратят время на пустую болтовню за завтраком. Для них утро – это фундамент успеха, который нужно закладывать в тишине и дисциплине. Водолей утром живет в 2077-м. Он проверяет обновление всех своих гаджетов и, возможно, пробует новый способ заваривания кофе через мобильное приложение. Его утро часто выглядит странно для окружающих. Он может начать день с ледяного душа или чтения статьи о квантовой физике. Водолеи ненавидят рутину, поэтому каждый день стараются придумать новый маршрут до кухни или новый рецепт смузи или что-то вроде того. Рыбы же просыпаются в состоянии легкого недоумения от того, что сон закончился и наступила реальность. Они могут еще долго лежать с закрытыми глазами, досматривая красочный сериал в своей голове и пытаясь вспомнить, какой сегодня день недели. Утро рыб – это плавный переход из мира грез в материальный мир.
1: Шестая передача на Первом радио.

0: Реклама.
1: Друзья, это Игорь Красковский. Я сегодня в командировке в компании Bicure Laser Pro. Хватит жить с болью и откладывать жизнь на потом. Пора вернуть себе легкость, свободу и удовольствие от каждого движения. Представьте утро, когда вы просыпаетесь не от боли, а с желанием жить, двигаться, выходить из дома, гулять, встречаться с близкими и радоваться обычным вещам. Без мучений, без ограничений, без страха, что снова прострелит, потянет или заклинит. Bicure Laser Pro – это мощная израильская технология, которая помогает воздействовать не только на симптомы, а на сам источник боли и воспаления. Прибор одобрен Минздравом Израиля и создан для домашнего использования, чтобы вы могли получать эффективную помощь тогда, когда она нужна именно вам, без очередей, без зависимости от обезболивающих, без лишней траты времени. Ну а сейчас, друзья, сейчас действует специальное предложение, от которого невозможно отказаться. Bicure Laser Pro со скидкой 40% и дополнительные 18% скидка. Звоните прямо сейчас, звездочка 3414, звездочка 3414. Тысячи людей уже сделали выбор в пользу жизни без боли и ограничений. Не упустите свой шанс почувствовать, каково это — снова жить свободно. Звоните сейчас, звездочка 3414. Ну что ж, услышимся в эфире. Всем пока. Будьте здоровы, живите без боли.
0: Реклама.

0: кожного вівторка увечері о 20:00. На вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
1: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
0: Кожний вторник музика, з которою ми росли, которую ми любимо і з которою стоїть познайомитися.
1: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
2: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
3: Реклама.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Фонтана, фонтана, фонтана. Есть вишня, персик, манго или виноград.
7: А также многие другие сорта соков и нектаров фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Максана и Кашмаль отправляют вас на чемпионат мира по футболу. Покупайте товары на любую сумму в Максана и Кашмаль и участвуйте в розыгрыше десятков призов и экранов Hisense. Каждую неделю новый розыгрыш и только в Максана и Кашмаль. Согласно условиям мероприятия.
3: Реклама.
1: Шестая передача.

мне бы дуть паруса, улететь в небеса. Высота, красота, было это теперь-то, было это теперь-то.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Далее итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Я же всем желаю прекрасного продолжения этого прохладного вечера. Господи, да что ж такое, когда уже будет потеплее, честно? Нет, это с одной стороны хорошо, надо успеть насладиться этим моментом, пока прохладно, потому что совсем скоро будем изнывать от жары. Ну что ж, прощай с вами до завтра. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Вопросы бывают простые.
6: Я давно хотел вас спросить, как художник, художника.
5: Серьезные.
6: Почем опиум для народа?
5: Бестактные.
6: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
5: Большие.
6: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
5: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
7: с Марком Кричевским.
6: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
5: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Операцию я беру на себя.
8: Реклама.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
10: Мягкий.
11: Жесткий.
10: Мягкий.
11: Жесткий.
12: Трудно выбрать. В «Дельтаформа» вместе с вами изготовят матрас, который идеально подойдет именно вам. Слой за слоем до максимального комфорта. Ортопедические матрасы индивидуальной сборки точно по вашей фигуре.
13: «Дельтаформа». Ателье матрасов.
12: Ищите «Дельтаформа» в Google или звоните. Звездочка 3849.
14: Напоминаю, что у вас запланировано отбеливание зубов. Красивая улыбка ждет вас в сети стоматологических клиник доктора Бангиева. Звоните звездочка 9442.
9: Боль останавливает, но вы можете остановить ее. Уже 1000 людей выбрали BQ Laser – медицинский прибор для домашнего лечения боли и воспалений. Только сейчас скидка 40%, плюс дополнительная скидка 18% и 30 дней теста. Звоните звездочка 3414, звездочка 3414. BQ Laser – мы делаем вашу жизнь лучше.
15: Фонтана, Фонтана, Фонтана.
1: Соки и нектары фонтана. Спрашивайте в магазинах.
8: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: Израиль и США готовятся к новым ударам по Ирану на фоне эскалации. Иран снова атаковал Объединенные Арабские Эмираты. Госконтролер раскритиковал кабинет Нетаньяху за системный хаос. Далее подробно об этих и других событиях. Двадцать часов. Вы слушаете итоговый выпуск новостей. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Израиль и США готовятся к возможному новому раунду ударов по Ирану на фоне нарастающей напряженности в Ормузском проливе, которая ставит под угрозу режим прекращения огня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильский источник. По словам собеседника журналистов, если новый раунд состоится, целями станут объекты энергетической инфраструктуры и высокопоставленные иранские чиновники. Большинство оперативных планов было готово к исполнению еще накануне введения режима прекращения огня в начале апреля. Замысел состоит в проведении кратковременной операции с целью вынудить Иран пойти на дополнительные уступки на переговорах, добавил источник. Вооруженные силы США не планируют нарушать границы Ирана в рамках операции «Проект Свобода», заявил глава Пентагона Пит Хексет. Американские вооруженные силы не будут входить в иранские территориальные воды или воздушное пространство, сказал он. Хексет также утверждает, что США развернули 6 иранских кораблей во время блокады Ормузского пролива. Операция носит оборонительный характер, ограничена по масштабу и продолжительности, а ее единственной задачей является защита мирного коммерческого судоходства от иранской агрессии. Мы не стремимся к конфликту, добавил министр войны. При этом, по словам Хексета, режим прекращения огня остается в силе, но боевые действия могут возобновиться, если Тегеран откажется от сделки. Объединенные Арабские Эмираты сообщили, что системы ПВО сегодня днем были активированы после того, как из Ирана последовал запуск ракеты-беспилотников. Это не первое нападение Тегерана на соседнее государство за последние сутки. Накануне в Эмиратах были перехвачены несколько ракет из Ирана, еще одна упала в море, а в нефтяном комплексе Фуджейре вспыхнул пожар после удара дрона. Пострадали трое граждан Индии. По данным Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов, вчера Иран выпустил 12 баллистических ракет, 3 крылатые ракеты и 4 беспилотника. Параллельно в Омане ракета попала в жилое здание, ранив 2 человек. По данным CNN, часть ракет была перехвачена израильской системой ПВО, размещенной в Эмиратах. Государственный контролер Матнияу Энгельман опубликовал отчет, посвященный эффективности государственного управления и структуре исполнительной власти. Согласно документу, израильская система менеджмента отличается избыточным количеством министерств и аномально высокой частотой структурных изменений. Эти факторы наносят прямой экономический ущерб, исчисляемый сотнями миллионов шекелей в год. Как подчеркнули в ведомстве госконтролера, политические соображения в Израиле регулярно перевешивают профессиональные рекомендации по оптимизации власти. Особое внимание в отчете уделено рекордной нестабильности в период с 2020 по 2024 год. За это время правительство приняло 76 решений об изменении структуры ведомств. Почти половина этих перестановок пришлась на первые 2 года работы действующего 37-го правительства под руководством Бениамина Нетаньяу. Анализ показал, что около 50 различных сфер деятельности постоянно передавались из ведомства в ведомство. Бывший глава Шабака Йорам Коэн официально объявил о своем вступлении в партию Яшар Гади Айзенкота. Оба тесно контактировали по рабочим вопросам, когда Коэн занимал пост главы спецслужбы, а Айзенкот руководил генштабом ЦАЛЯ. Йорама Коэна считают оппозицией Нетаньяу, однако он способен привлечь умеренных правых избирателей, недовольных нынешним премьером, отмечает Вайнет. За поддержку экс-главы Шабака конкурировали сразу несколько политических сил. Мировой суд Эшкелона продлил на 6 дней арест 2 активистов флотилии «Сумуд», направлявшихся в Газу. Гражданина Бразилии Тьяго Авилы и Саифа Абу-Кашека, палестинца, проживающего в Испании. Оба были задержаны на судне в районе Крита, арестованы и доставлены в Израиль. В суде они заявили, что начинают голодовку протеста. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится, переменная облачность, местами кратковременные дожди. В Иерусалиме ночью 10 градусов, днем 18, в Тель-Авиве 15-22, в Хайфе 12-19, в Бершеве 12-22, в Эйлате 16-28 градусов. Служба новостей на сегодня завершает свою работу. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает Дмитрий Гершензон с программой «Фафа-ля-ля».

0: Реклама.
1: Где бабкины семечки, обжаренные по-домашнему, там уют и разговор.
2: Только в Максана и Хашмаль отправляемся каждую неделю на чемпионат мира по футболу.
0: Реклама.

закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.

сложные вкусы. Цепочка пульсов, пытайся гореть, не бойся.

Ее глаза на звезды не похожи, в них бьется мотыльком живой огонь. Еще один обычный вечер прожит, а с ней он каждый раз другой. Ее упреки вестники прохлады, как скошенная в августе трава. И пусть в ее словах ни капли правды, она божественно права. Где-то она...

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.

0: радио.
1: Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно.
0: Первое радио.

0: Сава. На этом острове так хорошо. И будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Юрий Лоза.
1: Меня тут постоянно перепостивают. Rolling Stones сегодня и Rolling Stones в 53-м году — это одна и та же группа. Та же самая музыка, те же самые мимонотица, то же самое нестроюха, все тот же самый примитив, мимонот. Я же слышу это, я же звукорежиссер.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Замечательно, хорошая идея, только надо хорошую песню написать.

0: Наша музыка, ваше настроение.
1: Первое радио.
2: Yeah. Good job.

0: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так молвит, вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
1: Не, не по Фрейду.
2: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
0: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.

Наша музыка. Что? Не слышу, не слышу. Ваше настроение. Первое радио. 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
1: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Когда мы на одной волне.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Гарик Кричевский.
1: Кто-то называет Игорь, кто-то Гриша, кто-то Гера, там Жора. Все, что хотите. Реально, ребята, я Гарик. И в паспорте Георгий.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Рекомендую в поезде, в самолете.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.